0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова «Три клёна».
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
6: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры, в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: «Ночная сказка». С 12 июня в 11.00. «Домашний». Главный женский.
10: 16+.
11: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
13: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Слушай.

0: Егор Крид и Артикасти. Карма.
1: Ты живешь будто

0: жизни.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 3 июня в Красноярске ясно. Днем плюс 24, ночью плюс 9. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на Т-банк.ру, АО Т-банк.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Уж два десятка лет для вас.
6: За тот же вкус, все тот же класс.
5: Вас благодеть, старый друг.
6: Лучше новых двух.
1: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Зацепила меня. Новое. Зацепила меня.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить, а в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе шепчу пусто.

вопросы? Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебя

0: Реклама.
1: Пора переезжать.
2: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
1: Ключи уже в этом году.
2: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
1: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
4: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пью квас уж два десятка лет.
8: Вкуснее благодея нет.
7: Квас благодей все так же хорош.
9: Турецкие выходные возвращаются.
10: Я вижу тебя наяву или сплю.
11: Стой, иначе выстрелю.
9: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
11: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
9: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
9: Ночная сказка с 12 июня в 11:00. Домашний, главный женский, 16+.
13: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня грандиозное открытие «Термоленда» в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. «Термоленд» – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с «Термоленд». ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
14: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
15: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
16: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
15: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
16: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
15: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
17: «Агат». Покупай выгодно.

Новое радио. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Держите перцы те, кто носил на руках. Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

По данным Яндекс Погоды, сегодня, в среду 3 июня, в Красноярске ясно. Днем плюс 24, ночью плюс 9. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибо Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
5: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
6: 12+.
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.

0: квартиру выберете вы.
1: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел!
5: Не входит!
6: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый-присамый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новосел. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
11: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду 3 июня, в Красноярске ясно, днем плюс 24, ночью плюс 9. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты, Т-банк.
3: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
8: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
7: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
9: Агат. Покупай выгодно.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: У меня из окна видно вот так.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
0: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Пора переезжать.
6: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
6: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня. Грандиозное открытие термоленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с Термоленд. ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
9: Новое радио.
10: Радио.
11: Hey!

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: 싶었는 우라시금이 나주 주제련나 수리.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня, в среду 3 июня, в Красноярске ясно. Днем плюс 24, ночью плюс 9. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно, это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Приветики! Это Калинин, здрасте. Как вот с появлением фотографии, с активным ее внедрением в нашу жизнь, все говорили, вот там живопись, там все это будет в прошлом. То же самое. И когда и телевидение развивалось, и интернет появился, все говорят, ну, радио уже два понедельника осталось там, ну, максимум три. Все, радио, никому никто не будет слушать радио. Вы че, нафиг, кому нужно радио? Хобана! В 2026 году вы слушаете радио все равно. И дети ваши будут слушать, и дети их детей, потому что радио это круто, это удобно, это всегда можно взять с собой, всегда в наушниках какая-нибудь чушь, за которую мы отвечаем. Вот если надо что-то там такое, это вот на культурные какие-то волны. А вот за не пойми чем, сомнительное все какое-то, непроверенные факты, сомнительные приколы, вы знаете, зовите всех сюда. Ну и первый час, там полтора, какие-то мямленья полувыспавшихся ребят, один из которых еще и опаздывает. Но у него сложная неделька сегодня, поэтому не будем уж сердиться. Все, примерно такая тухлая телега первая будет сегодня. И погнали слушать какую-то музыку. Неизменно хорошую, конечно. И вот, начинать новый день. Сейчас какой 3 июня? Что делать с этой информацией? Непонятно. Погнали!

0: Здравствуйте.
1: Я смотрю на эти все песни, вот на все мониторы, как баран на новые ворота в 7 утра, реально. Я не знаю, да, вот я сижу, вот думаю, что делать? Вот
0: ну, что? работать такая.
1: А в чем работа вот заключается наша?
0: Понять бы еще.
1: Вот, вот и мне непонятно до сих пор, 4 года. Вот что-то надо говорить.
0: 4 года, то есть прошлые там... Не, ну прошлые года было понятно, там надо было хорошее настроение какие-то. Сейчас непонятно.
1: Вот вы правда, дорогие друзья, включаете радио, любимые, вот прям хорошее настроение, вот когда просто человек говорит, хорошего вам настроения, и оно прям повышается.
0: Нет, оно плохое он желает.
1: Типа, у слушателя плохое, человек пожелал хорошего, и прям, типа, реально помогло.
0: Ну, конечно.
1: Работает эта тема?
0: Конечно.
1: Я просто никогда не понял. Вот какой-то...
0: У тебя не работает?
1: Да не, ну просто...
0: Мне всегда говорят, не грусти, я не грущу.
1: А, типа, не болей, ты не болеешь.
0: Я не болею, ну, конечно.
1: Так вот, ты приболел чуть-чуть, надо было тебе сказать, мне надо было тебе сказать, не болей.
0: Ну, никто не сказал, и я, конечно.
1: Ну, по жилактических целях надо друг другу говорить, не болей, и все. И болезнь такая, да блин.
0: Да.
1: Да ёпарасоте.
0: Так работает.
1: И маленький гепатит такой с чемоданчиками, раз, и пошел.
0: Ну, какой, что за...
1: Ну, это я так, ну, образно выражаясь.
0: Ну, если у кого-нибудь гепатит.
1: Не болеть. Давай периодически говорить такое, чтобы никто не болел.
0: Да, давай.
1: Значит, ребят, не болейте, все хорошо, хорошего вам настроения.
0: Ну, ладно, у них сегодня день рождения тоже. Столько пожеланий.
1: А потому что день рождения?
0: Да там вообще, конечно. Это к этому мы вернемся сегодня.
1: Ну так давай не будем вот это, потому что он не любит, вот, знаешь, там поставить там песню какую-нибудь.
0: Нет, принципиально так давай.
1: Ну так?
0: Да, и песню, и поздравим.
1: Да?
0: А как надо?
1: Ну просто какие-то добрые, просто искренние слова.
0: Добрые слова он любит?
1: Ну, какие-то, да. Ну, живой же человек. А вот это вот, ваша песня, вот это, чтобы вот...
0: Ну,
1: он
0: а
1: у нас не такой.
0: Он свою песню к сторисам прикрепляет.
1: Да?
0: К своим.
1: Что это какой-то микронаезд, что ли, сейчас?
0: А?
1: Микронаезд?
0: Нет, почему? Это значит, он любит свои песни.
1: Да, но с нашей стороны, да как будто какой-то, не знаю...
0: Ну, подхалимство.
1: С днем рождения, да, подхалимаш и заискивание.
0: Ну, все так и есть.
1: А вообще-то да.
0: Ну, да.
1: Поэтому сегодня с 8 до 11 музыка только нашего генерального, у которого день рождения.
0: Да, так и будет.
1: Вы же не против?
0: Они.
1: Пожалуйста, вы же не против, а танцуй.
0: Даже если они против, это сегодня нас это мало волнует, да.
1: Да не будет такого.
0: Ну, потом у вас, у начальника, будет праздник. Мы не поздравим его. Ну, ладно, его поздравим. Но песню его ставить не будем.
1: Да.
0: Хотя, если у вас начальник Kanye West, то
1: можно подумать. Скорее всего, поставим, да.
0: Да.
1: Или ваш начальник группа A-Studio, например.
0: Ну, это в твоем часе.
1: Да. Так, все. Кого ставить-то в итоге, я не понял.
0: Не знаю.
1: А студио или Люненфельда?
0: Да не, Люненфельда пока рано.
1: Рано еще, да.
0: Попозже, да.
1: Хорошо.

0: Я тут подтыриваю, но я признаюсь в этом, подтыриваю из часов Артема песни, да, какие-то. Ты не против, и группу «Динамит» я не забуду никогда, забрал себе.
1: Ну, потом они задваиваются и...
0: Задваиваются? А, песни. Это я, ну да, я себе тырю, а у Артема из часа из его забываю удалять. И да, вы по два раза слушаете мою Мишель.
1: Смотри, там можно вырезать, вставить, а не копировать, вставить.
0: Вырезать? Здесь есть такое?
1: Ну да.
0: А, да, есть. Ну-ка, сейчас попробую, подожди.
1: И там оно пропадает.
0: Вырезать Holy Flame. Так, и вставить. Ну-ка, получилось ли? Да, ты знаешь, ты прав, да, ты прав. Там, ну, такая новая разработчик технологии под названием,
1: да,
0: вырезать.
1: Недавно внедрили только с последним
0: ей
1: обновлением.
0: Ей всего 50 лет, да,
1: да, буквально лишь. Угу. Ну, что уж.
0: Ну, что уж, через плешто уж. Как настроение вообще, как да, состояние?
1: Да так себе.
0: Так себе.
1: Могло быть и лучше, вот, в тысячу раз.
0: Вот респект таким парням, которым так себе, а они все равно приходят на работу.
1: Ну да, куда я тебя брошу, блин? Угу. Реально. Даже на больничный не уйдешь, блин. Потому что тут всех ведущих надо будет выдернуть, остальных.
0: Угу. У тебя на глазах исчезает голос, так что не говори ничего.
1: Да, давай, хорошо.
0: Давай за тебя вот этот парень.
1: Спасибо. О, спасибо. Угу. А, ты ее у меня забрал из часа?
0: Да, ну я сейчас репетировал.
1: Ты говорил «Динамит».
0: Ну и на ней тоже порепетировал.
1: Да вообще уже дурдом, блин. Забери там...
0: У тебя Канни Вест есть.
1: Да, конечно.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Бьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама.
3: Реклама.
2: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
10: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 1 плюс 1.
1: Здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово.
2: В очередной раз звучала песня «Тону, тону», она, конечно, классная. Да. Но вот как раз где-то наткнулся на инфу, что любимая песня, опять же, психологи выяснили, начинает переставать становиться любимой. Примерно они подсчитали после 200 прослушиваний. Ну, мы как делаем? Ну, я, по крайней мере, понравилась песня, все, понеслась. Репит, я под 4 раза подряд ее слушаю.
1: И вот, всего 4?
2: Ну, раз утром проснулся, пока едешь до работы, 4 раза послушал. Потом вышел с работы, еще раз 5-6 послушал. И вот они говорят, 200 повторений это вот топчик, это предел. После 200-го приблизительно плюс-минус она начинает уже угасать.
1: То есть Митяев тебе еще в 85-м году должен был надоесть.
2: А нет, вот они говорят, лайффак, как говорится. Сложная музыка держится дольше, супер попса быстрее умирает, меньше, чем... Надо, короче, удалить трек из репита, как только вот чувствуешь, что охладеваешь, и подождать 3 месяца. И потом снова начать его слушать, и мозг вот обнуляет всю информацию, и снова она нормалек. Так что все, Holy Flame тонул, больше не слушаем.
1: Так опять наоборот.
2: Месяца. А?
1: Я уже, у меня уже прошел тот период, когда он...
2: Уже прошел? Уже не нравится?
1: Вот, нет, уже опять можно.
2: А, уже опять можно? Ну, все, тогда сейчас еще раз Holy Flame тонул послушаем.
1: Давай. Ну, а зачем удалять? Ну, надоело и надоело. Другую выпустить.
2: Ну, ты будешь, типа, вот если скучаешь по треку, как-то, не знаю, привязался к нему, не хочется, чтобы он разонравливался.
1: То есть ты периодически удаляешь Митяева из плейлиста?
2: Да, так и есть.
1: Конечно. Реально?
2: Ну, конечно.
1: Такой
2: конечно.
1: Олег Григорьевич, Сарямба.
2: Сарямбула, да, до свидейро.
1: До свидейро, все. Нам с вами было хорошо, встретимся через 3 месяца.
2: Плюс-минус так.
1: И потом через... У тебя этот день красный в календаре, отмечен, и добавляя Митяева.
2: Сегодня возвращаюсь.
1: И ты дрожащими руками вводишь Олег Митяев. Небесный калькулятор.
2: Нет, я ставлю дрожащими руками пластиночку виниловую, которую ты мне подарил на день рождения, и там...
1: А там есть песня «Небесный калькулятор»?
2: Ну, конечно, конечно.
1: И ты вот так ставишь, да, и там... там. Да. И он такой, «Небесный калькулятор».
2: Да, я сидел.
1: Расскажи, как это было.
2: Да по малолетке закрутило.
1: Хорошо. Ну и вот, и ты такой, ну, какой хороший день сегодня.
2: Да, послушал и еще на 3 месяца убрал в коробку.
1: Да.
2: Ну, все.
1: Ну, удобный лайфхак, конечно.
2: Лайфхак.
1: Да. Спасибо.
2: Спасибо, до свидания.
1: Будем пользоваться. Так, какую песню я тогда удаляю из плейлиста прямо сейчас? Так, ну, во-первых, «Калинин в белом платье». Удаляем. А, у меня
2: не в смысле не «я в белом платье» сейчас, это в смысле песня такая.
1: Нет, он в белом платье сейчас.
2: Ну и «я в белом платье».
1: Потом удаляем еще. А все, новых песен-то нету, все старые. Нет новых, реально.
2: А новые песни пусть пишут тот, у кого старые плохие.
1: Конечно.

0: Один плюс один.
1: Ну чё, рассказывай, как день прошел вчерашний?
2: Нормально, поработал, потом пришел домой, поспал, вот и все.
1: Вау, вот это да, супер, ребята.
2: Ну видишь, я вчера дома не сидел целый день, поэтому историй нет никаких интересных.
1: И как тебе вот рабочий день настоящего нормального человека, когда ты встаешь ни свет ни заря и впахиваешь до потемнения?
2: Ну я же не работал вчера в такси, поэтому не могу сказать.
1: Но тем не менее, плюс-минус. Вот то есть ты реально проснулся? Там в 6, там, да. ну в 7. Вот, потом там, да, не было возможности переключиться, передохнуть днем. Ты сразу поехал на съемочную площадку. Да. Там, скорее всего, часов до вечера был.
2: Ну, где-то то в 9,
1: с небольшими
2: приехал.
1: Перерывами, там, да. Где-то перекусывал, что-то на ходу там.
2: Да.
1: Весь был в гриме, скорее всего.
2: Ну, в клоунском.
1: Артем в цирке подрабатывает.
2: Да.
1: Все нормально. И как вот, что ты чувствуешь? И при том, что тебе еще 3 дня таких же предстоит. Еще и переезд. Но... Вот селебья жизнь, она так выглядит на самом деле.
2: Они не встают в 7.
1: Как, слушай, когда в аэропорт, на гастроли, они там вообще не спят в турах.
2: Да?
1: В турбах своих.
2: Ну, так они в тур съездят 3 месяца, а потом год дома сидят.
1: Думаешь?
2: Спят.
1: Нет, они потом
2: хочется.
1: Материал пишут, на студиях пропадают.
2: Но спят
1: и потом
2: хочется.
1: У них много-много бабла через 5 лет.
2: Ну, там, 7. Наверное, это чуть успокаивает.
1: Чуть-чуть, да. Ну,
2: да.
1: Ну, и ты тоже уж, наверное, не за спасибо.
2: Ну, в смысле, за бонусы спасибо.
1: А за бонусы спасибо тоже. Да. В Бургер Кинге можешь часть оплатить.
2: А сейчас только часть можно оплатить?
1: А я не знаю, я... не пользуюсь.
2: Я раньше помню, что можно было целиком, типа 1 рубль,
1: да?
2: Один бонус.
1: Ну, наверное,
2: бонус.
1: И сейчас можно.
2: Да, ну, а чё бы и нет.
1: Ну так и что? И ты как вот, а прикинь так вот, дальше там год-два в таком режиме, ты бы смог? Спасибо! Итак, 3 июня. Это он только первый день отработал, и у него еще до конца недели, я не знаю, как он будет вообще вести эфиры.
2: Да я, честно говоря, да нормально, просто немного смущает, что горло уже довольно долго болит, и поэтому...
1: А ты какой-то терапии продолжается?
2: Ну, я антибиотики пить начал, но что-то я их уже пью целых 2 дня.
1: Да, и все равно?
2: Да.
1: Да блин.
2: Ингаляции делал, и что-то пока ничего. Не знаю, антибиотики через 2 дня начинают работать уже или надо подольше? Ты разбираешься?
1: Не, я по антибиотикам прогуливал занятия в школе всегда.
2: Ну, я почитал, что они должны начинать работать, типа, через, там, 48 часов. Пока 48 не прошло, но тем не менее.
1: Ну, сейчас тебе врачи там напишут у нас в соцсетях.
2: Да, они уже там написали. А обычно горло болит 3 дня. Не написали обычно «у меня горло болит 3 дня», а просто «а обычно горло болит 3 дня».
1: Ладно.
2: Обычно. Ну, ждем. Ну, конечно, меня это немножко выбивает, то, что, типа, горло болит, потому что я всякими, понятное дело, таблетками закидываюсь, но за счет того, что... Когда у тебя там фарингит, вот эта вся история, тебе, в принципе, нельзя разговаривать. То есть ты должен даже коммуникации сводить к минимуму, чтобы голосовые связки у тебя отдыхали. А у меня как они отдыхают? У меня с 7 до 11 я должен 4 часа вообще без остановки говорить.
1: Класс.
2: И потом на съемочной площадке ты, типа, знаешь, они у тебя со временем начинают вот так к вечеру уже чуть больше и больше садиться, и поэтому, конечно, отдохнуть не успевают. Так что, да.
3: Ну, держись, старик, держись.
2: Это, знаешь, это как вот, допустим, как вот радиоведущему без голоса остаться, это как это? Что за сапожник без сапог вообще? Мой идеальный, прекрасный баритон. Мой очаровывающий женщин и мужчин голос, обволакивающий с 7 до 11 вот так вот вас, и вот оно меня подвело.
1: Мужики, вас тоже очаровывает, признавайтесь.
2: Ну, конечно.
1: Не, меня точно.
2: По голосу чувствуется, что у Артема голос болит, горло болит. Да не, мне просто лень разговаривать.
0: Калинин и Райтраум на новом радио. От создателя нового радио.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Да все нормально.
9: Что?
8: Эшп.
9: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
15: Столько условий.
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
17: Новое радио.
18: Вот скажи, тебе дороги пальцы?
19: Если на ногах, ну, чуть меньше.
18: Меньше, на руках чуть больше.
19: Да.
18: Ну, вот эту тему важную поднимают фиксики в песне «Пассатижи» в дэнс-ремиксе.
19: А помнишь, в фильме «Дети шпионов» там были охранники пальцы?
18: Нет.
19: Ты не смотрел «Дети шпионов»?
18: Нет, я не смотрел «Дети шпионов». Что-то мне не интересно было. Я уже был взрослый, когда «Дети шпионов» вышли. Да, мне уже
19: там
18: было...
19: были охранники пальцы. 56. Их называли вроде «Пал Палыч».
18: Ну, детская минутка.
19: Да.
18: Одним словом, поехали.
20: Пассатижи!

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: Блин, что-то короткая песня-то.
2: Сейчас бы... Сколько она идет? Минуту?
1: Почти бы 4 минуты. Она идет минуту 20 всего лишь.
2: Давай выберем какую-нибудь долгую детскую песню.
1: Долгую детскую песню, да? Какую?
2: Ну, «Богемская рапсодия».
1: О, знаменитая детская песня.
2: Да.
1: Или там «Металлиса» на «Nothing Else Matters», например.
2: Ну, она короткая.
1: Короткая? Всего 6,5 минут? Не
2: надо
1: подходит.
2: Что-то сильно долгое. Какую-нибудь лютневую музыку 19 века.
1: Ну, в 19-м мой плейлист.
2: Да, в 19-м, да нет.
1: Самая длинная вот в папке с песнями у нас реально «Металлика». Вот, потом 6 минут «Уикенд». «Металлика» 6,5, «Уикенд» 6.
2: Да.
1: И «Майкл Джексон» 5,56.
2: Ну, ты ходил на фильм про Майкла Джексона.
1: Да, да, да, с удовольствием сходил на фильм про Майкла Джексона. Как человек, как белый, в кино, по-нормальному, знаешь, там с попкорном, без вот этих вот... всяких разных...
2: А я думал, ты про Майкла Джексона говоришь, как человек, как белый.
1: Как белый, ну, да, да, да. И получил большое удовольствие. Сейчас тяжело на чем-то сосредоточиться, что длится дольше 15 секунд, как вы знаете. Но там 2 часа. Я уже вчера...
2: Даже рилса не открыл.
1: Прикинь, я сегодня тоже ехал, думал, мне не захотелось открыть рилсы. Но я, понятно, я аудитория своеобразная, я лоялен, потому что я люблю Майкла Джексона, слушаю с 5 лет, да. Поэтому я смотрел с открытым ртом, интересно было.
2: Какой дачный возраст ты выбрал для начала прослушивания Майкла Джексона? Интересно, чем он тебя...
1: Чем он меня привлек?
2: Да, привлек.
1: Я тоже мечтал в Неверленде побывать.
2: Ну, конечно, посидеть на коленках.
1: Значит, интересная биография, классный главный герой... В двух словах. Действительно, очень сильно похож на Майкла. Там и Майкл ребенок был, и Майкл подросток, и Майкл уже более-менее взрослый, и отец похож. Его Джефферсон, господи, забыл, как зовут. И все эти Квинси Джонс, все были. И даже я обратил внимание, когда он писал альбом свой, я же типа слышал, что он в микрофон Шур писал.
2: Да.
1: И вот этот и микрофон был, и наушники такие были, и всякие вот такие мелочи, они учтены. И полное погружение, ощущение, что это реально как будто документальный фильм.
2: Ну, было бы тупо, если бы они все абсолютно вещи соблюли, а потом вместо микрофона вот это Шура с М7Б положили бы туда вот это какой-нибудь игровой FIFINE RGB микрофон.
1: Розовый с зеленым там переливается. И прям, честно говоря, резко обрубился фильм, и большая надежда, ну, как мне потом уже объяснили, что уже вторая часть снимается. Просто в эти 2 часа вместить такую жизнь было невозможно. Так что, ребят, если даже вы не фанат, сходите. Почему-то там ограничения для детей есть.
2: Ну, типа, и по определенным причинам
1: ты
2: каким-то.
1: Ты или нет, а? Да как же его не унять? 16+. Хотя, странно, фильм вполне себе семейный.
2: Ну, 16 возраст, согласие как раз.
1: Ой.
2: А ты видел вот эту вот фотку, кстати? Она меня так веселит, честно говоря.
1: Бурунов на Канье Весте.
2: Да.
1: Я в жизни очень мало был на масштабных концертах. И, конечно, выступление Кани меня потрясло придумкой и смыслами. Может, я не близко знаком был, не побоюсь этого слова, с творчеством артиста Канье Уэста, но от этого шоу я офигел, товарищи. Вы уже, наверное, десятки видео посмотрели, но я тоже хотел поделиться. А где прикол, товарищ Бурунов?
2: Нет, просто Бурунов написал, ему понравилось на концерте Канье.
1: Фотка смешная.
2: Фотка смешная, да. Это все там пытаются красиво фоткаться на фоне этой земли, и Бурунов такой чисто. Тут скинули просто в чат, но мне эта фотография еще вчера попалась. Так что Бурунов наш слоняра, Канье Вестовский.
1: Короче, ребят, сходите, мой вам совет, на Майкла Джексона, даже если вы слушаете Киша с детства, и Сектор Газа для вас это настольный диск был всю жизнь.
2: Но им не понравится, они же уже посмотрели сериал про Киша.
1: Там взаимоотношения, там вопрос воспитания стоит, вот та история, которую вот я пропагандирую.
2: То есть все-таки вопрос детей поднимается?
1: Ну, поднимается, конечно, отцов и детей, когда надо, конечно, любить свою семью, своего ребенка, но в определенный момент от него отстать уже наконец-то. Нельзя всю свою жизнь проживать за счет другого человека. Ну, иначе это приводит вот к таким вот последствиям.
2: Да, к тому, что ты становишься мировой знаменитостью и Ну, как вот думаешь, если бы отец на него не наседал? Нет,
1: безусловно, роль отца велика, но в определенный момент нужно отпускать уже. Там, ну, короче, это уже дальше будут спойлеры, посмотрите.
2: Угу. Спойлеры к жизни Майкла Джексона.
1: Да, ты спроси, там никто не знает.
2: Да.
1: И там самый прикол, что вот в чарте этого яблока в тридцатке три песни Майкла. Вот клево, что да. Его нет сколько уже лет, там больше, сколько, 20, да?
2: В каком 2008.
1: Году? В 2008, меньше 20 лет. И до сих пор, вот пусть с помощью картины, треки в плейлисте, не в плейлисте, а в хит-параде.
2: Ну вот я, кстати, по поводу спойлеров ты сказал, я поэтому вот фильм «Титаник» мне не нравится. Про Вторую мировую фильму не смотрю. Я знаю, чем закончится, просто мне...
1: Понятно.
2: Неинтересно, я что мне...
1: Так, ну, напрашивается Майкл Джексон, но это попозже. Попозже сейчас что-нибудь. Кстати, если вы разбираетесь, предложите, пожалуйста, сами знаете, где в соцсетях. Что
2: песню Майкла Джексона?
1: Да, какую стоит поставить? В хит-параде «Dirty Diana» есть, значит, потом, естественно, «Билли Джин» на 10-й позиции. Кто еще там, забыл, еще какие-то треки. А в нашем, в желтом чарте... Там ни одной песни. Там у нас «Я экспонат, ты мой фанат».
2: А это что такое?
1: «Тысячи карат». Это Мия Бойко.
2: А. Ну так ты...
1: Ну куда Джексону соревноваться с экспонатом?
2: Мия Бойко — легенда, и ты...
1: Ну сравнил, конечно.
0: Да. Калинин и Райтраум на новом раз.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду 3 июня, в Красноярске ясно. Днем плюс 24, ночью плюс 9. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду.
0: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Супер хиты, супер, супер новинки. Новое.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Спасибо большое, что откликнулись на мое предложение выбрать песню, которую мы послушаем. Песню из репертуара MJ. Тут все вы перечислили, всю мякотку. И Earth Song, и Liberian Girl, любимую. И вообще, да, они все крутые. Че, вот так должна звучать поп-музыка. Но я выбрал Smooth Criminal. Потому что она качает. Да, они все качают, даже спустя 30-40 лет.

Ну и последнее добавлю про фильм. Ну да, я не объективен. Мне нравится все, что связано с этим артистом. Но действительно, как и там отмечали в комментариях, ты как будто в определенный момент понимаешь, ты как будто присутствуешь на настоящем концерте. И на каком еще фильме? Вот давно выходили на фильм, где у вас ножка вот ать делает половину. Вот час примерно, вы все время ножкой так тыщ-тыщ-тыщ-тыщ-тыщ вот так вот по полу отстукиваете эти ритмы. Пицца и доз ночи напролет. Дальше так немножко выдохнем, расслабимся и завалимся в следующий час. А там еще больше хохм. Ну, если получится. Но мы постараемся.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здарова, ребята, здравствуйте. Уважаемые наши слушатели, любимые. Все, мы всех так любим.
3: Какая муха тебя укусила?
2: Муха прикол ЦЦ.
3: Можно заканчивать этот эфир, ребят. Да. Но смешнее трудно придумать.
2: Не, уже смешнее не будет, все. Я ем йогурт.
3: Спасибо за информацию.
2: Ну, это карамельный пудинг. Вообще. Извините меня.
3: Ну ладно, давай ты поешь.
2: А ты что не ешь ничего?
3: Ты что-то, я не знаю, я йогуртик сточил.
2: Тоже, да?
3: И все, да. Там еще у меня бутербродики. Сейчас я вот доработаю часочек и потом вточу их.
2: Бутербродики? Откуда? Ну,
3: бутербродики из дома.
2: У тебя дома бутербродики есть?
3: Всякое там есть.
2: Что ты не зовешь?
3: Приходи ко мне домой на бутербродики.
2: А с чем они?
3: Ну, я любой с колбасой. Хочешь колбасу?
2: А сыр есть.
3: Сыр вообще во. Валом.
2: Ракишкио.
3: Сыр Ракишкио, знаете, такой есть? Как мы с тобой в эфире играли в сыры.
2: Да. Давай сейчас играем.
3: Да блин.
2: Давай играем
3: в сыры. Ты первый.
2: Маздам.
3: Ты выиграл.
2: Ну давай, серьезно.
3: А вот видишь ты какой? Вот ты Маздам, а у меня в голове какой? Российский.
2: Российский. Пошехонский.
3: Да блин, почему сразу Пошехонский? Я больше... Ракишкио. Сразу козыри все выкину.
2: Эдам.
3: Блин. Сваля.
2: Ну ты фирмы перечисляешь.
3: А Ракишкио.
2: Ну, Ракишкио, я предполагаю, что... Давай Хохлан тогда.
3: Ну нормально.
2: Ну нет, давай. Ну ладно, тебе зачтем. Гауда.
3: Так, ну этот Рокфор.
2: Дорблю.
3: А можно я помощь зала? Я не знаю. Сыр, амичка.
2: По пять фирма просто называет. Майонез. Ну, тогда московский провансаль.
3: А мы играем в сыры и майонезы?
2: Ну нет, я не знаю почему. Видимо, в любые бренды, которые ты знаешь, мы играем. Мы тебе и так простили уже Ракишкио и Сваля. Ты решил дальше пойти. Амичка, да?
3: Амичка. Ну, амичка я сказал, давай.
2: Ну, тогда, ну, плавленый сыр.
3: Плавленый, просто плавленый сыр.
2: Ну, вообще-то я хотя бы
3: ладно, я
2: тип сыра перечисляю.
3: Колбасный сыр.
2: Колбасный, косичка.
3: Это, так, ладно. А это адыгейский.
2: Сулугуни.
3: А какой приз в этой игре?
2: $1,000,000.
3: $1,000,000?
2: Ну, конечно.
3: Если бы я знал...
2: Есть смысл, есть меньше за... Какой смысл за меньше бороться?
3: Ну, давай один раз я подгляжу, там помощь зала. Ну, там уже по-любому написали. Я, честно, не смотрю.
2: Да.
3: Сыр. Сыр. Алекс Фергюсон. Не знаю. Все, я сдаю. Ладно.
2: Ну, все, ты
3: проиграл. Надо посмотреть поражение.
2: $1,000,000.
3: $1,000,000? А кто платить будет?
2: Ну, кто проиграл.
3: Так, сейчас я смотрю, значит, помощь залошную.
2: Вот, пишут, сыр колбас.
3: Ну, тут что-то вы не особо, конечно, помогали.
2: Так они тоже не знают.
3: Ну, нет, камамбер и бри.
2: Ну, тельзитер, вот, янтарь.
3: Тельзитер, да. Да, у Артема действительно феноменальная
2: память. Как сказал, тельзитер?
3: Тельзитер.
2: Он тельзитер же.
3: Ну, тельзитер. Это французский, если тогда тельзитер, да. Строчателло.
2: Ну, да.
3: Чеддер, да там дофига.
2: Конечно. А можно было играть год. Мне кажется, видов сыра, если все прям называть и ракишки учитывать.
3: Это потому что когда
2: я думаю, их 500 штук.
3: Эмеретинский. Когда тебя ставят вот перед каким-то, перед какой-то задачей,
2: сразу забываешь.
3: Сразу забываешь, да, ребята, это так работает. Тем более вот на трибуне, стоя на этой сцене,
2: где
3: вы там в комфортной среде находитесь, там дома, на работе или в машине. А я здесь в стрессе, понимаете?
2: Вообще-то.
3: С одной стороны вы, с другой стороны мальчик с феноменальной памятью, который все сыры помнит. Я вот смотрю на эти видосы, когда там даже спрашивали некоторых артистов, чувак там где-нибудь на красной дорожке стоит и задает вопрос, там, какое звание маршала рыбалка там было.
2: Да.
3: И это стоит Дима Урих и...
2: Блин, конечно.
3: Я, честно, не разбираюсь.
2: Но это сложно.
3: И я,
2: когда тебя ставят в такую ситуацию, на улице подходят, да, говорят, школьные вопросы задают, то сразу все забываешь.
3: Вот, и там мы ржем, а на самом деле, если вы окажетесь, никто не знает, как вы себя поведете.
2: Конечно. Вот тут написали Бурата. Ну, Бурата — это вообще-то тот, который пел «Забери меня, забери».
3: Нет, Бурата — это у меня Бурата и Сесатарата. Не очень получилось.
2: Ну, да.
3: Ну ладно.
2: Да это... нет, ну пойдет.
3: Это как сейчас помню, на программе «Сток одному». Да. Один раз мы 3-4 года назад играли. Вот я выхожу, по-моему, со звонким на этот самый, к тумбе, где там надо быстро кнопку нажать. И Гуревич задает вопрос. Зачем люди пришли на болото? Вот я как сейчас помню, на всю
2: основать
3: жизнь.
2: Основать Петербург.
3: Молодец. А я сказал, что они эти поисковики. Ищут танки там, берданки.
2: Да?
3: И тишина гробовая повисла вообще в студии.
2: Танки ищут.
3: И Гуревич такой говорит, типа, да.
2: Он говорит, ты больной, что ли?
3: Да. Ну что это за вопрос?
2: Морожку собирать.
3: Да. А когда я смотрел по телеку на диване, там, как звали отца там, типа, Александра Сергеевича Пушкина. Ну,
2: да и ты
3: уровня.
2: Перед телеком так же отвечал.
3: Я перед телеком, а как? Я, кстати, не разбираюсь в отцах Александра Сергеевича Пушкина. Так что не судите.
2: Да. Ну, я хорош, конечно, во всем, кроме отцов Александра Сергеевича Пушкина. По остальным темам можете меня погонять.
3: Да, давайте.
2: Я подумал,
3: любой вопрос.
2: «Сток одному» — это же передача могла бы быть про меня и про остальных радиоведущих.
3: Да.
2: Но я, потому что там 100, и я один такой.
3: А, вот еще, кстати говоря, Монтерей Джек, пишет человек. Есть такой сыр. И любопытный факт у меня есть на эту тему.
2: Что это кто-то из мыши-рокера с Марса?
3: Это из Чип и Дейла. Дело в том, что Рокфора, Рокки, зовут Монтерей Джек в оригинале. А так, когда адаптировали для нашего русскоязычного ребенка и зрителя, пришили на Рокфор поменять Рокки. Потому что у нас это более-менее известный сыр, а Монтерей Джек у нас в России тогда, по крайней мере, никто не знал. Да и сейчас, скорее всего. Вот такая любопытная история.
2: Ну, то есть, считается ли ты, когда мы играем в сыры, ты говоришь Рокфор, что Монтерей Джек уже зашито?
3: Да, считает.
2: Тогда...
3: Я уже все равно проиграл, ну, все. Да. Блин, как день хорошо.
2: Ты проиграл, когда Ракишкио сказал.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Да, поправили. Ну, да, справедливости ради нужно, конечно, отметить это. Мы специально ракишки говорим, потому что это смешно. Вот.
2: Ты что, знал, как правильно, по-другому?
1: Да нет, я знал, что это неправильно. Рокишки. Угу. Правильно. Это в Прибалтике город. И вот Марина написала, что там делают это. Все, ладно, знаем, но ракишки. Артем, даже есть просто смешной видос с этим связанный. Откуда, собственно?
2: Бэйю Александров.
1: С одного популярного, ну или там не очень популярного шоу юмористического. Там тоже было такое задание, типа, перечислите 5 сыров. И там парень там...
2: Ну, кстати, заметили, вот...
1: Прикалывался.
2: Слово «Макдоналдс», оно тоже как имя нарицательное, то есть уже сколько лет как «Макдоналдс» ушел, а мы нет-нет все равно. «Биг Тейсти», «Биг Мак», «Макдоналдс». Названия старые. Та же история с сырком «Бэйю Александров». Он уже несколько лет как не «Бэйю Александров». Он «Росагрокомплекс» или что-то такое. А все равно «Бэйю Александров», «Бэйю Александров».
1: Ну, что делать? Давай, какие еще такие есть еще, примеры? Самые популярные.
2: Ну, это понятно, там памперс, ксерокс, это уже понятно. Какие-то...
1: Ну, ладно.
2: Да, новые, вот, интересно. Потом в комментах там, значит, у нас, пока играла группа «Динамит», пытались выяснить опять, кто круче, Илья Зудин или Илья Дуров, и я забыл, за кого я болею, можешь напомнить?
1: Ну, я болею за Дурова.
2: А, значит, я за Илью Зудина, все. Илья Зудин топовый, кстати, вообще, ну...
1: За Дурова и Двор вообще стреляю в упор.
2: Смотри, «Моя Майами», кто написал трек?
1: Я не помню, наверное, Зудин.
2: Ну вот.
1: Так, песни, которые написал Дуров.
2: И там сейчас «Телеграм, мой телеграм».
1: Черт. Павел Дуров. Ты какой Павел? Илья. Ну подожди.
2: Нет, ты все равно даже если... Ты если введешь Илья Дуров, он на тебя напишет, возможно, вы имели в виду Павел Дуров.
1: Ну вот, красивые слова, например. Вот была такая реальная игра, где можно в телефоне зырить и искать ответы. Итак, внимание, вопрос. И все такие в телефонах. Блин, да друзь, быстрее ищи. Да у меня не грузится интернет. Интернет, пацаны, у кого МТС? Мегафон.
2: Ну, кстати, надо, ты сейчас идею закинул. Это прикольная тема, можно было бы реализовать. Реально.
1: Но что и делать Google какие-то, когда?
2: И делать какие-то усложнения, допустим. Понял.
1: Ну, давайте.
2: Есть же игры, кто быстрее доедет до Санкт-Петербурга. Там.
1: Да, знаменитая игра.
2: Ну, они играли там...
1: Как у нас
2: там...
1: было в детстве, автобусная сифа у нас была.
2: Литвины с блогерами играли раньше, кто быстрее там доедет до какого-нибудь города. И ты можешь любой способ использовать, хоть на самолете, хоть на машине, хоть на поезде. Просто тебе надо быстрее доехать. И вот тут также, кто быстрее найдет ответ в интернете.
1: Вот, ребят, кто из вас смотрел это видео и, возможно, следил за неким противостоянием в данный момент, которое существует между участниками группы «Динамит» Ильей Зудиным и Ильей Дуровым? Ну, там что-то с авторскими связано. Вот вы за кого? Вот вы за кого? Вот
2: подожди, я пока не разобрался, кто в «Братьях Гримм» там. Пытаюсь еще понять.
1: Подожди, давай хоть с этим закончим.
2: Так хоть это вроде подольше уже, я так понял. Я в комменты как-то зашел к одному из них брать. Я так и не понял, к какому. Ну и в итоге выяснилось, что они уже лет 17. Нет.
1: Да, а у «Динамита» свежая некая конфронтация. Угу. Но я за дружбу, я за то, чтобы все было хорошо, чтобы нашли какой-то общий знаменатель, ребята. И в итоге Дуров победил в итоге.
2: Да. Но не в этот раз.
1: Ну,
2: он бы победил, но деньги пусть все равно все Зудин забирают себе. Потому что, ну, он написал. Нет, Илья Дуров может претендовать на какие-то деньги за песню, за красивые слова. Но дело в том, то, что я когда ее в тот раз вспомнил, вы даже не вспомнили, пока я ее не напел. А «Моя Майами», я когда говорю, все сразу же у всех в голове начинают играть. «Между нами океаны, между нами чужие страны, далеко, о, далеко». А в клип, где они у бассейна, это «Моя Майами», да?
1: Да я уже не помню.
2: Ну, давай разбираться. Клип, где они у бассейна. Где наша музыкальная энциклопедия Элины Кофман? Она все знает.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт «Район Портовый». Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
8: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Суперхиты.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: один плюс один. Калинин и
1: Райтраун. Ну и чё? Почти сделал тему дня, но мне нужна еще где-то секунд 30. Но не черный плащ, что-то другое. Что-то на 30 секунд есть у тебя? Ну или на минуту, чтоб с запасом.
2: Да, ну, что, да. Ну, да. Ну, какая-то там что-то, да, на минуту буквально. Потому что я об этом только что узнал. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Так, нам надо на 30 секунд или на минутку какую-нибудь песню, да, Артем попросил, потому что ему нужно немножечко времени. Так, на минуту, да? Получается, буквально минуточку, да? То есть ни туда, ни сюда, ни больше, ни меньше. Ага, сейчас-то, подожди, сейчас я сундучок с песнями открою. Подождите, а где-то ключики я потерял. А, вот же он, да, сейчас, подождите. На антресолях лежал. Сейчас возьму. Так, сейчас. Так, вот такая песня. Так, это Кайметов, да, полное собрание. Там золотые хиты Влада Сташевского. Может быть, да, но надо еще поискать. Так, антология всех песен группы Дюна. Лучшие композиции группы Рок Острова за 89-й год. Так, это пока
1: отложим. Да я уже все.
2: А, все, ну не успел, ну, ребят, не успел, видите, ну не хватило чуть-чуть времени. А в другой
1: уже,
2: раз. Ну, в другой
1: я уже
2: раз.
1: Справился.
2: В да. другой раз. Давайте, спасибо дорогие большое. Друзья. Коллега, не могли бы вы прочитать?
1: Спасибо, что прикрыл.
2: Не могли бы вы прочитать тему дня?
1: Да,
2: давайте.
1: Прочитайте, да, пожалуйста.
2: Давайте. А,
1: да.
2: я вам же.
1: Да, я не умею.
2: Всем привет. Ого, как я слово «привет» и «ребята» объединил. Конечно. Нечаянно. Всем привет, ребята. Это снова мы, как и каждый день. В студии для вас МС Игорь и Сеня Алуштинский. Обсуждаем... Чур я МС Игорь. Обсуждаем самые горячие темы в прямом эфире для вас. Тема сегодняшнего дня. В последнее время все чаще появляются в интернете клубы, которые объединяют людей с помощью их имени. Ну, типа там Андреи собираются огромной компанией и пьют. Или там Кириллы тоже что-то делают. Ну и вот, а у меня вопрос. А может вы сам или знаете того, кто менял имя или фамилию? И самое интересное, с чего на что меня? Го обсуждать.
1: Менял,
2: менял. Ну, это хорошая тема. Возможно, мы сегодня прочитаем в комментариях какие-то смешные фамилии ваши или ваших друзей.
1: И имена вот тоже, потому что я только вчера опять нарвался на новость. Буквально неделю назад была какая-то новость, что Кириллы что-то там объединились. Да. Ты рассказывал, что тебя звали даже.
2: Да, писали там много Кирилл, приходи в группу. Там, я не знаю, в итоге чем закончилось. Видимо, планировалась какая-то встреча большая у Кириллов. Ну вот. Вот. Всероссийский слет Кириллов.
1: Да. А Андреи-то собрались, потому что вот тут новость. 500 Андреев спели вместе песню «Привет, Андрей».
2: Здорово.
1: Парни с одинаковым именем собрались в питерском баре после продолжительного общения в чате только для своих. Андреи так сплотились, что приехали на сходку из разных городов и даже стран.
2: Ничего себе. Вот у людей времени
1: дофига. Они такие: «Привет, как тебя зовут, Андрей? Я тебя, Андрей».
2: Не, «Привет, Андрей»,
1: «Привет,
2: говорили,
1: а тебя, как дружки. Андрей, а тебя, Андрей». «Привет, а тебя как зовут, Игорь? А что ты пришел сюда?» «У меня с имени Андрей на Игорь поменял». «Ну ладно, оставайся».
2: Ну да, правда, бывает.
1: Полукровка.
2: Вот у меня есть знакомый человек в окружении, который поменял имя себе во взрослом возрасте, потому что не нравилось с детства. Типа вот чувствовал, что не мое имя. Его звали Ольга, а он поменял на Игорь.
1: Да? На Михаил, да.
2: Ну прям не шло. Вот и в итоге я вот... Думаю, это же сколько документов-то менять? Это там, если бы посмотреть списочек, там прямо приличненько.
1: Все вообще. Ну, я думаю, столько же, сколько когда женщины меняют, когда меняют фамилию.
2: А, ну да, кстати.
1: Абсолютно. И каждый раз я думаю, офигеть, это же... А они же, многие любят разводиться, жениться бесконечно.
2: И сразу менять фамилию.
1: Да.
2: А это еще во всех соцсетях надо сразу поменять фамилию. Конечно. Всем показать, что я вышла замуж, зырьте.
1: Ну да.
2: А там пароли не от некоторых соцсетей, ты не
1: вот
2: помнишь.
1: Вот Айза, в которой в какой-то момент остановилась и...
2: Уже не стала обменять фамилию.
1: Что-то, да, просто... Я не знаю, как у нее сейчас соцсеть называется, но у нее вначале была Айза Долматова, потом Айза Анохина, потом Айза еще что-то там было. И сейчас там вроде уже что-то просто типа Айза. Я не помню. Но она... Ну, меняла
2: короче,
1: часто.
2: Ну, короче, давайте что-нибудь такое напишите, пожалуйста, чтобы смешно было. Навеки, ну, или просто интересно.
1: Да.
3: Свои, и к огненным морям текли все реки, и не
0: было другой такой любви.
3: Новое радио.
0: Жаркая твоя.

0: Ну, в основном истории, которые вы пишете в комментариях, связанные со сменой фамилии при замужестве, при женитьбе. Где-то вот тут было...
1: Тут есть и интересное.
0: Парень женился, поменял фамилию, свою фамилию Бобров на Цюцкий. Фамилию жены взял. А почему бы не оставить двойную, прикиньте, там, Александр Сергеевич Бобров-Цюцкий. Или Цюцкий-Бобров. Цюцкий-Бобров. К доске.
1: Ну, я вот не понимаю прикола с двойными фамилиями. Типа ты такой, ну, не смог сделать выбор до конца, как будто.
0: Сысоев-Туртышный.
1: Да, ну как-то зачем? Вот тут написали, есть знакомый, который при женитьбе поменял фамилию на фамилию жены. Потом они развелись, он женился второй раз. И вторая жена теперь с фамилией первой.
0: Вы, главное, ей не говорите об этом, чтобы не расстраивалась.
1: Вот. Тут есть сообщение. Я меняла обстоятельства очень стрёмные, поменяла фамилию и отчество. Была Сергеевна, стала Ивановна. Отчество поменяла.
0: Была Сергеевна, поменяла на Ивановна?
1: Ивана.
0: Ну, Сергеевна, это куда?
1: Ну, конечно.
0: Толь дело Ивановна.
1: Вот Валерия написала, я была Халяпиной, в музыкальной школе называли Халяпиной, потом стала Шевченко, а сейчас Гончарова. Не устала менять фамилии вообще? Может, уже, ну, сейчас четвертый потом муж, что ему говорить? Ну, ладно, давай.
0: Наотрез отказалась брать фамилию Побирашка. Почему? Все фамилии хороши.
1: Ну да, так. Плохих фамилий.
0: А вот еще же бывают случаи, когда при замужестве, в женитьбе, у мужа и жены одинаковые фамилии, дорогие друзья.
1: Бывает такое.
0: Такое же, не сплошь и рядом, но периодически, время от времени.
1: И как раз один из таких людей сегодня отмечает день рождения.
0: День рождения.
1: Нашего дорогого друга, товарища.
0: Сарать, коллеги. Старшего товарища.
1: Вообще, вот я бы даже сказал нашего брата.
0: Братишки у нашего.
1: Братишки.
0: Единомышленника.
1: Вообще.
0: Ни в коем случае ни какого-то
1: начальника
0: босса. Это все вычеркиваем.
1: Это все...
0: Потому что мы с Ромкой...
1: Нет, но мы его, конечно, прислушиваемся.
0: Очень...
1: Но скорее как к наставнику, а не как к начальнику.
0: Как человеку с большим опытом, который желает нам добра. Поздравляем с днем рождения нашего... Опять придется сказать, кого.
1: Подожди, то есть вот это вот, типа, ты такой, ну, он не любит подхалимаша. Вот эти вот эпитеты вылизывающие, которые мы последние минуты подбираем.
0: Это правда.
1: Ну, это правда, я согласен. Но все равно.
0: Значит, хотите...
1: Можно было бы остановиться просто на нашем друге.
0: Ну, да. Мы на день рождения ходили к нему.
1: Да.
0: Между прочим, вообще тусили там. С Денисом Клянером вот так стоял я.
1: А я с Артем Филатовым.
0: С диджеем Смэшем вот так вот поздоровался за руку.
1: Ну, там уж не там...
0: Ну, не настолько уж там, конечно, мы влились.
1: Нет. И да, было здорово вообще-то.
0: Я вот с ним знаком с 2014 года. Ну, мы вот так, мы сделали новое радио с ним.
1: Ой, я знаешь, вообще, когда знаком с ним, я его еще вот первый Comedy Club, когда только был, он туда ходил, вот как еще программный директор другой радиостанции, по телевизору показывал.
0: Ага, а я его
1: постоянно
0: смотрел на сериале «Улицы разбитых фонарей», где он снимался, понятно вообще. И думал, вот бы с ним поработать в будущем.
1: А я его вообще, знаешь, я его на Эльдорадио слушал.
0: О-о-о.
1: И вообще вот тогда еще «Чашка кофе ю» шоу мое любимое было.
0: Да. Так, да, ладно.
1: Настолько давно.
0: Нет, мы без подхалимажа хотим сказать, что у нас Роман, ну, он так по документам начальник, он никогда в жизни себя, по крайней мере с нами, с Артемом, не ставил выше, чем мы. Он всегда хочет, чтобы мы болели единым каким-то вот этим новым радио, одним делом, чтобы вместе росли. И однажды он ко мне подошел, я что-то выступал где-то с небольшой речью. И как-то, по его мнению, ее можно было бы улучшить. И он подошел и дал мне советы, как вот там, как смотреть, как стоять, как руки держать.
1: И уволил.
0: И уволил меня нахрен вообще. Я не работаю здесь. И при этом он говорит, старик, это только вот в режиме френдли, по-дружески я тебе советую, не как там руководитель. Поэтому поздравляю.
1: Ну и то, что...
0: Долгих лет жизни.
1: То, что мы вот говорим там по имени отчеству всегда Роман Саныч, ну это просто мы так привыкли, так-то он для нас Ромчик.
0: Да Роман Ромарио, что, Романсон.
1: Да.
0: Вот он.
1: Конечно, мы же с ним из таких ногтей еще.
0: Сызмальство!
1: Конечно. Подожди, сколько ему? 51, да, исполнил? Это получается, с какого он года? 75-го. Ну, я вообще, я тогда в 75-м я уже бегал.
0: Уже вовсю, да?
1: Конечно, там осенний марафон бегал я.
0: Господи, все в одну кучу собрал. Не, ну ты бегал, но ты где-то там в другом человеке был.
1: Ну, как бы тебе сказать... Мне кажется, в 75-м году я даже в этом человеке еще образовываться не начал.
2: А я вот уже мог.
3: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть», и сегодня у меня в гостях певица Анна Седокова.
4: Боже, что она сделала с лицом? Я даже какие-то уколы красоты, там, увлажнения забываю делать. Как можно быть такой жирной? Я такая, в смысле?
5: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Дэнни! Как? Катастрофа!
12: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
11: Я своего друга в обиду не дам.
12: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».

0: 1 плюс 1.
1: Так, ну вот тут интересное сообщение есть, которое мне понравилось. Моего сына зовут Геральт, именно через «Т». И как же подбешивают комментарии серии типа «Из Ривии, что ли?» Геральт из Ривии — это ведьмак. И это единственный, наверное, человек с именем Геральт. Чтоб «Т» на конце было не «Д», не Геральт, а Геральт. Всегда ответ, ну, типа из плюсов, он такой весь на один СПБ и точно ни с кем не спутают. Ну, правильно, так, такой же есть еще один, но он в Ривии же сейчас, а не в СПБ. И из минусов, его имя всегда пишут неправильно. Вот думаю, когда приедет, придет время получать паспорт, изменит ли он имя или нет. То есть девушка назвала сына один в один как ведьмака, и ее бесит каждый раз, когда говорят, это что, Геральт из Ривии, ведьмак, что ли?
2: Ну да, да.
1: Это как ты назовешь...
2: На что мы надеялись?
1: Назовешь сына Филипп Киркоров, и все будут говорить, это что, Филипп Киркоров? Ну, и будет Филипп Киркоров Селиванов.
2: Филипп Киркоров, типа, в одно слово?
1: Да, это имя, Филипп Киркоров.
2: Ну вот, а когда вы называли, безусловно, красивым именем ребенка, вы же предполагали, что, тем более с буквой «Т», я про букву «Т» именно.
1: Ну да.
2: Вы же предполагали, что будут проблемы приблизительно всю жизнь.
1: Вот. Ну что да, что...
2: А предполагается, что вот люди думают, что «Д» на конце, да?
1: Ну, наверное, да. Может, потому что не все с «Ведьмаком» знакомы.
2: Чтобы не мучиться один
1: раз. Ну да, поменяйте на «Весемир» или на какое-нибудь... Какое еще? На Лютик. Любое другое из «Ведьмака». Выберите имя. Кирилл не играл в «Ведьмака».
2: Да, у меня свечки в голове. Давайте поболтаем немножечко. 8-4-9-5-6... Какой дальше? 232-16-32.
1: Я, кстати, понял, почему Кирилл не пристрастился к компьютерным играм, потому что многие компьютерные игры, они же и в том числе и по фильмам сняты. Но нет игры по... фильму «Спортлото 80».
2: К сожалению.
1: Не, ну там была серия игр, там Петька и Василий Иванович. Ну, тогда ты, наверное, еще играл.
2: Тогда я в них играл, конечно. Так, давайте, звоните. Сюда, быстрее.
1: 8-4-9-5-2-3-2-16-32.
2: Бросай булку хлеба и ко мне сюда, в зал. Во, вроде кто-то есть.
1: Давай.
2: Так, надеюсь, это смешнейшая история сейчас будет. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Меня зовут Юля.
1: Юля, а как раньше звали?
3: Так и звали.
2: Юля. Ну, может быть, в вашем окружении или среди знакомых есть кто-то, кто менял имена, фамилию?
3: У меня тетка крестная моя выходила замуж.
1: Ага.
3: И меняла фамилию. Потом она ее оставила, вышла замуж в третий раз. Муж взял фамилию ее... Ну, бывшего мужа и сын.
1: Ага. Да. Теперь они у нее муж и сын с бывшей фамилией мужа.
3: Да. Еще у меня есть брат, который тоже женился, поменял фамилию, и потом еще раз женился, и все взяли фамилию его.
2: Да.
1: Я пытаюсь переварить, что она была замужем, поменяла потом муж и сын, у нее новые, другой муж и сын, и они все с фамилией бывшего мужа.
3: Да. Да.
2: В чем причина была? Там неблагозвучная фамилия?
3: Причина была нет. Там фамилия простая, была причина не менять документы, заморочек, и решили поменять проще новым детям.
1: Так может они просто и проще, чтобы вообще совсем не запариваться и с бывшим мужем жить просто тоже.
2: Ну, кстати, да.
1: Ну, идти уже до конца. Это какая-то старая готовка прямо.
3: Ну, к сожалению или к счастью, бывший муж ушел.
1: Ага. Подожди, а вот...
3: А фамилия осталась?
1: Ты Юля, да?
3: Да.
1: Часто же ошибаются, пишут не ту букву, не Ю, а...
2: В мессенджерах.
1: Соседнюю, да.
3: Первая буква «Б».
1: Да, и вот в какой-то момент не возникало желания просто уже поменять имя, чтобы они уже писали так, как есть?
3: Нет.
1: Потому что... Ну, часто, да? Постоянно ты с этим сталкиваешься?
3: Постоянно, да. Сама пишу, постоянно по «Б» вылетает. Думаю, ну откуда? Они даже не рядом там.
1: Ну нет, вообще-то там они... Нет, не рядом? По-моему, она сбоку
2: ну,
1: сразу.
2: Ну на клавиатуре, вот на обычной рядом.
1: Ну вот, и все, значит.
2: Ну главное...
3: Но она все время почему-то на «Б», я не знаю, да. Почему.
2: Ты главное, знаешь, дорогие Юля, вы не обижайтесь на нас тоже, мы же не со зла.
1: Да.
3: Не-не-не.
2: Ну все, хорошо, разрулили этот вопрос.
1: У меня тоже вот имя начинается на Артем, на букву «А», ну почему-то все пишут «Чмо», я тоже не понимаю.
2: А там буквы рядом
1: просто. Они же даже не рядом, почему?
2: Да нет, рядом, они нормально рядом.
1: Да?
2: Да, и пес там иногда бывает, там все там.
1: Странно.
2: Давайте поговорим с новым человеком.
1: Вот человек там написал в чате, что поменял с Артем на Артем. Ну, с буквы «Е» на букву «Ё», потому что... Алло, да, привет.
0: человек.
4: Алло.
1: Алло.
2: Да, вырубайте
1: Алло.
2: Приемник, он нам не понравился.
1: Привет.
2: Как вас зовут?
4: Меня зовут Сергей, я из Ростова.
2: Из Ростова.
1: Из Ростова. Сереж, менял имя когда-нибудь?
2: Собираем, да, всякие истории да. про
4: нет,
2: смены.
4: Нет, никогда.
1: А кто-нибудь из знакомых менял имя?
4: Через знакомых тоже нет. У меня отец хотел, вот недавно сказал, я хотел заменить тебе в этот, не Сергей, а Михаил, чтобы было 3М, Мартынов Михаил Михайлович.
1: Ну это...
4: Я говорю, да ладно?
1: Да ладно, а тебе уже 45, ты такой, да ладно, я уже привык.
4: Не, мне 35 будет.
1: 35.
4: В августе.
2: Голос Понял. У тебя звучит старше, как
1: ну,
2: будто
1: да.
2: бы.
1: Ну да.
2: Ну, понятно, спасибо. Видишь, как люди хотят не только, чтобы номера были там...
1: Да, блатные.
2: МММ, но чтобы да. инициалы
1: имя
2: тоже.
1: Тоже. Майкл Джордан, 23.
2: А вот эти родители, которые имя дают ребенку, схожее с фамилией, они для чего вот это? Типа, поприкалываться? Типа там... ну как вот
1: Никита, Сергей Сергеев.
2: Сергей Сергеев, Никита Никитин там.
1: Ну, это не знаю.
2: Прикольно, типа, да, звучит?
1: Ну, видимо,
2: не,
1: они
2: ну,
1: так
2: это
1: думают.
2: Не страшно, но ладно, хорошо.
1: Ну, чтобы как-то, видимо, созвучно.
2: Так, ну, быстренько давайте еще одну, а и нету ее. Все, звонки у нас. Так много звонков, что вот они все вот в одно бутылочное.
1: Ну, блин, с другой стороны, Никита Никитин или там Сергей Сергеев звучит, конечно, как-то позвучнее, чем как-нибудь Роджер Семи Богатов.
4: Алло!
1: Алло! Да, ну... привет.
4: Краснодара, привет!
1: Здорово! Привет, привет.
2: Ну, расскажи какую-нибудь историю смешную.
4: Сейчас, секунду, я хочу своему брату передать привет. Мы вдвоем слушаем ваше радио.
2: И он сидит рядом с тобой, наверное, да, сейчас?
1: Вдвоем слушаете наше радио?
4: Не-не-не, мы на машинах работаем. Он не рядом со мной.
1: Ага.
4: Но слушаем мы всегда вдвоем, каждое утро.
1: И потом переписываетесь, шутки обсуждаете.
2: Артема.
4: Да, да, я говорю, вечером после работы приезжаем, мы эти завозы разбираем, нам очень нравится, кайфует.
1: Ага.
4: А вчера мне было грустно, что Калинин сказал «блат» слово, а Артем не пошутил, а «сестла».
1: Ну это, вот, как я шутку да, Кирилла за него скажу, это же...
2: Это двойная шутка, это партнерская шутка.
1: Конечно, это у Кирилла в базовых настройках «блат», «сестла».
2: Ну да. ладно, в следующий раз Артем да. будет умнее, обязательно
1: конечно.
2: Да, порепетируем. А у меня на ладио «блат».
4: А числа.
2: Ну, все, я хочу с тобой работать в этом шоу. Когда из Краснодара приедешь?
5: Калинин и Райтраум на новом радио.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 3 июня в Красноярске ясно. Днем плюс 24, ночью плюс 9. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребята, здравствуйте. Всем привет, доброе утро, салют. Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Нового радио суперхиты и суперновинки на базе. И у нас в гостях Кирилл.
3: Здравствуйте, ребята, привет. Ой, чуть не опоздал к вам на эфир, конечно.

0: Здрасте.
1: Здрасте. Вот у меня трек, вышел трек.
0: Это неинтересно.
1: Значит, быстренько. Трек у меня вышел, трек. Сейчас планируется ремикс еще делает диджей Smash. Потом у меня концерт. У меня вот и планируется фит. Фит планируется. Вот у меня скоро фит. Вот очень. Приходите на мой концерт. А давайте слушателям вашим разыграем билеты на концерт. Давайте вот...
0: Чтобы хоть кто-то сходил.
1: Вот так вот чувствуют себя артисты, когда сидят по ту сторону вот этого
0: Понимаю.
1: Они приходят, они так долго, Холь, лелеяли свой вот этот музыкальный продукт, вот принесли его, и они идут с целью осчастливить всех присутствующих этим звучанием.
0: Сталкиваются вот с нами,
1: с волной непонимания, да.
0: Ну...
1: Но стоит артисту принести маленький эклерчик, все сразу в корне меняется.
0: Конечно.
1: Какие-нибудь печеньки там, я не знаю, курабье даже, любую вот, и уже
0: да,
1: все.
0: Да, хотя
1: уже...
0: бы затяжное печенье.
1: Да, вот все, что угодно несите, я не знаю, что это.
0: Крекеры, рыбки. А. Затяжное печенье – это крекеры.
1: Да. Принесите что-нибудь нам поесть, и мы поставим все ваши песни.
0: Можно хотя бы... Читосы какие-то.
1: Ну, да, то есть, да, любые. Сухарики, вообще. Холодец с хреном.
0: Какая-то кола без сахара.
1: Даже
0: тоже.
1: В арахис в кокосовой глазури вот в этой.
0: Ну да.
1: Чего-нибудь.
0: Да латяо хотя бы даже. Латяо, не знаешь?
1: Латяо.
0: Яматаку досай. Ну, латяо знаешь? Любишь
1: не
0: латяо?
1: Знаю. Нет.
0: Да ты-то любишь латяо.
1: Я люблю
0: знаю.
1: Скумбрию, старик.
0: Ты латяо любишь.
1: Ты латяо любишь, понял?
0: Я леонтяо люблю.
1: Да?
0: Дельтаплан. Как там это? Ну, как поется дельтаплан?
1: Между нами.
0: А, ну все. Между нами.
1: Памяти. Туман.
0: Туман, ты как во сне. Ты как во сне. Я Валерий Леонтьев, я круче всех. Я круче всех. У меня есть бои, бабки, тачки, все на свете. Все на свете есть. Ведь я пою уже 40 лет. 40 лет.
1: На зубок, знаешь, песни Валерия Леонтьева. Это приятно.
0: Там у него еще есть...
1: Да что вы с этой песней представили? У него знаешь, сколько песен классных?
0: Какие?
1: Например, еще? «Милый друг, не скучай».
0: Это тоже он поет?
1: Это в первую
0: я
1: очередь.
0: «Я вернусь, ты так и знай».
1: Может, днем,
0: я Валерий,
1: а может, ночью.
0: И я Леонтьев, у меня есть бабки на все, что я хочу купить. Я хочу купить лишь все. У меня есть пистолет «Суприм». Вот так...
1: А типичный Валерий Леонтьев.
0: Да. Нет, ну я же, насколько понимаю, он же такой был, типа, для своего времени сильно эпатажным считался.
1: Да, бунтарь. Первое время он выступал, конечно, в костюмах, но прорывалось все сильнее и сильнее у него вот эта тяга к эпатажу.
0: Ага.
1: И как только, так сразу все было самое яркое надето.
0: Понял. Спасибо.
1: Класс.
0: За этот экскурс.
1: Для всех поклонников Валерия Леонтьева звучит...

0: Классный трек, но насколько правильно, исходя из морали, продолжать слушать Пидиди вследствие последних новостей про него.
1: Какие-то новости были?
2: Я и подавно не знаю.
0: Я тоже не знаю ничего. Вы офигеете, когда узнаете, что исполнитель песни I Believe I Can Fly делал вообще. А там «До свидания», которая вот эта красивая песня I Believe I Can Fly, I Believe I Can... Ну, Майкла Джексона мы же слушаем, все равно фильмы даже снимают.

0: и Райтраум на новом радио.
1: На новом радио. 1+1 News, рубрика наша постоянная, которая выходит каждый день в одно и то же время. Рассказываю новости. Что ты вздохнул так?
2: Нет, обожаю эту рубрику.
1: Ну, новости.
2: Да.
1: Не, давай. Ну давай мы можем обсудить новости, которые ты отобрал.
2: Да не хочу. Но... Мне вообще не нравятся новости.
1: Почему?
2: Да потому что это чушь собачья все. Так надо жить только жизнью своего подъезда, как я.
1: Новости это смешные.
2: Давай смешные.
1: Ну, в смысле, мы же интересные. Мы не обсуждаем там, так, ну что, питерский экономический форум проходит сейчас. У нас тут какие-то странные новости. Вот мужик клеем заклеил себе...
2: Вот.
1: Значит, ты видел, да, эту новость?
2: Мужчина... Ну, не нашлось, да, попробую объяснить.
1: Контрацептива, ну, не нашлось.
2: Ну, ладно. Не нашлось.
1: Защиты.
2: Зато была смекалка.
1: Смекалка.
2: С собой, под рукой.
1: Да.
2: И суперклей.
1: И отсутствие интеллекта.
2: Да, и он говорит, слушай, а что если суперклеем воспользоваться, так
1: да,
2: сказать?
1: Да, и он заклеил
2: да,
1: себе.
2: Но не, да, но не второму человечку, а себе.
1: Себе.
2: Вот, последствия более чем плачевны.
1: Ну, он умер.
2: Взорвался, да.
1: Да, и он умер, скорее всего, от какой-то интоксикации, ой, потому господи. Что... Он туда прям клея и окочурился.
2: Я не знаю, как,
1: двинул
2: это,
1: кони.
2: Как это объяснить. Как
1: копыта
2: объяснить?
1: Ласта склеил.
2: Он думает, а вот а вдруг потом. Прокатит?
1: А?
2: Вдруг прокатит, он думает. Вот что в голове у человека было в этот момент?
1: Ну, у него в голове было одно желание в этот момент, я предполагаю.
2: Да, ну, вот, наверное, у мужчин такое есть, знаете, когда...
1: Готов на все.
2: Бьет,
1: на
2: да, кровь
1: жертвы.
2: Не туда. Надо, чтобы в голову, а она не в голову. Суперклей.
1: Такая
2: не
1: новость
2: повторяйте.
1: Есть. Тоже на питерскую школьницу заставили писать ЕГЭ без трусов.
2: Так.
1: 17-летняя девушка не смогла пройти металлодетектор из-за того, что у нее было много колечек на белье.
2: Туда,
1: ну, металлических.
2: Некая там бижутерия какая-то. Да,
1: да, ей пришлось снять трусы и отдать их учительнице по химии. Учительница по химии их примерила, конечно, подумала, блин, классные трусы.
2: Не, она говорит, так, нет, это безопасные, можно, в них можно писать. Но девочке уже было не до этого.
1: Ну да, ну и в итоге, получается, пришлось ради своего будущего пожертвовать трусами. Ужас. Ну, интересно, ей вернули их? Типа, телефон же ты сдаешь перед экзаменом? А
2: ну, трусы с телефоном. Вообще, это ужасно.
1: Ей вернули трусы.
2: Я помню
1: телефон.
2: Этот момент. И так страшно. И так думаешь, что...
1: А ты еще и
2: сегодня, да, я вот сегодня, типа, напишу на двойку, не наберу достаточно количество баллов, я умру бомжом. Вот так
1: да,
2: я думал.
1: Да.
2: И тебе еще говорят, что-то там снимай, вы пипикаете. Ужас, бедный
1: да.
2: ребенок.
1: Снимайте трусы.
2: А это точно экзамен по обществознанию.
1: Потом выяснилось, что это вообще не школа была, а декорации какие-то.
2: Ой, господи.
1: Да, такая новость. РСП все. За выражением «разведенка с прицепом», за выражение «хотят штрафовать», пишут СМИ. В Госдуме считают, что фраза является женоненавистнической и уничижительной. А оскорбительный смысл заложен в нее уже на уровне словообразования. Сейчас инициативу изучают юристы и эксперты. И если ее одобрят, то за публичное использование этой фразы могут прилетать штрафы.
2: А уже утвердили эту инициативу?
1: Но это вчерашняя новость, я не знаю, если они успели за вчера. Но вряд ли, наверное, успели как-то это быстро принять. Так что все, РСП теперь нельзя говорить.
2: Ну ладно. А
1: забрали
2: как?
1: Еще одно слово у меня.
2: Как Артем будет коммуницировать-то со слушателем?
1: А как это говорить теперь?
2: Ну, человек с опытом, скажем так.
1: Ну, опытная с бонусом.
2: С неким багажом, да.
1: Да, просто добавь отца. Так, сотни российских геймеров возвращаются в World of Warcraft из-за ностальгии и желания сбежать от современного интернета. World of Warcraft, это, Кирилл, вот когда в это играли, когда еще ты тоже молод был. Русскоязычные когда чаты по World of Warcraft массово добавляются люди, бросившие играть еще в 2010-м. На одном из серверов игры даже для возвращенцев создана специальная гильдия. Как сказали люди, типа, ну, жестко ностальгируют. Типичный вернувшийся игрок — это взрослый состоявшийся человек от 28 до 40 лет. Часто это айтишники, дизайнеры, менеджеры или бизнесмены из сферы диджитал. В игру они приходят из-за желания сбежать от скроллинга ленты, клипового контента и ощущения одиночества в сети. Ты чувствуешь себя одиноким в сети?
2: Нет, там все мои друзья.
1: Да? Ну, клиповое мышление, это вот у тебя
2: это точно
1: постоянно
2: есть,
1: рился.
2: Конечно, конечно.
1: Ну, начинай играть в World of Warcraft, там...
2: Да я жду GTA, я берегу себя для GTA.
1: Ну, ты поиграешь в GTA, там, она на 100 часов будет, а в World of Warcraft ты сможешь играть мог с 2005-го играть.
2: А это что, РПГ, что это такое?
1: Ну, я даже не знаю. РГД,
2: РГБ.
1: ММО-РПГ, это тебе, типа, дает героя, ты вот его качаешь всегда.
2: Да не, мне такие не нравились игры.
1: Ну, вы там всякие на рейды собираетесь. Там
2: на рейде цветы.
1: Ну, ты смотрел этот серию Южного парка, была про World of Warcraft?
2: Да, смотрел.
1: Ну, вот в это...
2: А когда, какого числа этот самый Warcraft, спасибо, а этот...
1: Да кто знает, никто не
2: 19-го,
1: знает.
2: 19-го, по-моему.
1: Да, но...
2: 15-го. 19 ноября, да, ребят, поправьте, когда GTA 6
1: Они выходит? Перенесут еще так, что
2: перенесут? Ты... Они уже и так, по-моему, на год или больше, на полтора года перенесли. Сильно... Тут осталось, что тут, 3-4 месяца, 5.
1: Там 4. Попробуй другие игры.
2: Да какие-то... какие? Last of Us.
1: Ну, я не знаю, Last хотя бы... Хотя бы, или...
2: Или Resident
1: Evil. Ведьмака поиграй.
2: Ты не люблю я.
1: Да.
2: Я, главная игра — это жизнь для меня.
1: Понятно. Ну смотри, ты сможешь... Что вот жизнь? Ты заходишь, допустим, в Ведьмака, идешь там бить утопцев каких-нибудь.
2: Лучше я в Ведьмака, чем в Ведьмак.
1: Утопцев, волколаков каких-нибудь.
2: Волоколамков.
1: Волоколамков.
2: Волколамков, волколамков потом, вот этих там, ленинградков.
1: Там кровавый барон, ты там выполняешь его всякие задания, спасаешь цири. А в жизни ты ходишь на гастротеатральное представление. Что
2: и гастро...
1: Едешь на Тимирязевскую, просто сидишь дома.
2: Нет, вот это то, что ты описал, кто там, кровавый барон, выполняешь его задание, все это было у меня в липецком детстве. Нахрена мне второй раз переживать эти моменты?
1: Ну, я тебе скажу, да, вот там, когда гуляешь по Ведьмаку, прослеживаются какие-то там... Такие же, ты заходишь в это, как его, в корчму.
2: Да. О, узнаешь. Не был у нас в городе, а прям все знаешь, да.
1: Так, и последняя новость, которая, ну, я думаю, порадует людей, особенно у тех, у кого отключили горячую воду. Мыться каждый день вредно, доказали ученые. Ежедневный душ смывает естественную защиту кожи. Ну, это, наверное, не секрет ни для кого. Просто ученые еще раз это доказали. Если намываться каждый день, вода уберет естественный жировой слой, который удерживает влагу под кожей и защищает от микробов и раздражителей. Кожа станет сухой, чувствительной и будет чаще трескаться. Особенно мытье опасно для людей с сухой кожей и тех, кому за 40.
2: Да, и для айтишников.
1: Нет, это разное. Айтишник и программист — это разное.
2: А, все, извините.
1: Айтишник — это вот он-то.
2: Да, видимо, то есть некоторые люди из моего окружения, они берегут здоровье, я так понимаю.
1: Ну да.
2: Ну, класс.
1: Ну, ты сам посуди, вот у тебя сколько друзьям лет?
2: Уже прилично.
1: Ну вот, а они, во-первых,
2: заботятся. Я не про друзей, я это самое, про некоторых людей из окружения, скажем так.
1: Ну вот, и они...
2: А нет ли такого, что если вот рубашка в клетку, то как будто бы сразу это подразумевает?
1: Ну, если нет, ты, допустим, не прослеживаешь или блац, тогда... тогда может быть. Так, ладно, отдыхаем.
0: В выходные новое радио превращается в выходное.
3: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
3: Заказывай в приложении Суши Сел.
4: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
5: Пора переезжать.
6: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
6: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
9: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
10: 12+.
11: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
12: Застройщик СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
14: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
15: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
16: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
15: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
16: Ура! Едем в чудо!
17: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
18: Термаленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж.
19: Информация о проведении акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
12: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Новое на новом.
10: На меня ты не сердись.
3: Дима Урих. На меня.

0: Я, к сожалению, не могу никакую песню вам исполнить, ну, переделать какую-то песню, как мы это делаем обычно в 1+1, потому что у меня отвалился голос на какие-то прошедшие, я предполагаю, пару будущих дней.
1: Мог и нос отвалиться.
0: Я, кстати, вообще, я прочитал, что вообще, типа, даже не больничный нужен, а типа нельзя разговаривать, когда у тебя горло болит. То есть там прям было написано, не разговаривайте вообще, даже шепотом. А вот видишь, как вот у меня получилось. У меня, ну, это как у футболиста ноги забрать, это как у баскетболиста руки забрать, это как забрать у ученого мозг, это как, я все про себя сейчас. Ну, я и футболист, и баскетболист.
1: И ученый.
0: Чемпион мира по всем видам спорта.
1: Ну, и тогда пускай люди говорят.
0: Нет, надо спродюсировать что-то. Я сейчас подумаю, что сделать, и спродюсирую трек. Кирилл споет. У него с голосом все нормально.
1: Вот так вот.
0: Ну, конечно.
1: Давайте, давайте.
0: Я сейчас у себя быстренько прикину. Мне буквально дайте немножко времени.
1: Прикину трек к носу, так сказать.
0: Да, Кирилловому. А учитывая размер его носа, это не так сложно будет сделать.
1: Носа. Размеры его носа.
0: Ну, кстати, реально, вот мы шутим иногда над носом Кирилла, но он не такой большой. Бывали и побольше.
1: У кого?
0: У тебя.
1: А, у меня бывало
0: нос,
1: побольше
0: нет,
1: нос.
0: Не у тебя, у других людей. Ну, типа, знаешь, когда вот сначала заходит нос, а потом человек.
1: Вот ну, это вот это про... У меня вот папа такой тоже был, да? Нос немаленький. И вот эта шутка была в компании.
0: Да?
1: Сначала вот, типа, Игорь заходит, а через полчаса... Ой, фу, короче, сначала нос, а потом...
0: Все заруинил, я все заруинил.
1: Понятно, понятно.
0: Все поняли. Но ты не любишь, наверное, за трамваями ехать, потому что на трамвае написано «за нос 1.5 метра».
1: Абсолютно. Да? Что-то я думаю, такая ненависть у меня к трамваям. Они на мной подшучивают.
0: Терпеть не могу. Так, ладно, сейчас какой-нибудь трек закинем, и пока трек звучит, я тут быстренько что-нибудь напридумываю. Ну и Кирилл там, получается, споет для вас, как он умеет, хорошо. А может и плохо. Разберемся.
1: По ситуации там.
0: По ситуации разберемся. Вот пока вам Эд Ширан.

0: и Райтраум.
1: Так, Кирилл, я тут примерно прикинул, короче, и это... Я решил объединить две классики. Ну, тебе надо сейчас будет петь, ты понял?
2: Так, понял.
1: Смотри, песня, минусовка, аранжировка, как бы сказали солисты группы «Динамит».
2: Фонограмма.
1: Ну, фонограмма, да. «Share Believe».
2: «Do you believe?»
1: Да, а текст «Кольщик, накали мне купола». Вот, я решил что-то для тебя близкое с двух сторон.
2: А не получим ли мы в дыню от фанатов...
1: Шер.
2: Да.
1: Но там же там будет так: кольщик, накали купола, купола, купола. Рядом чудотворный крест.
2: Накали мне купола.
1: Ну вот так вот, видишь, ты уже сам чувствуешь.
2: Рядом чудотворный крест.
1: Слушай, ну там, ты знаешь, там же просто про крест с
2: иконами. Перезвонами. Если места хватит, нарисуй.
1: Ну и что, нельзя, ну так...
2: Давай, ладно.
1: Ну, песня же она, песня. Все, давай.
2: Может, домик у ручья начать?
1: Я тебе бэки буду делать. Да нет, уже, так а что, ничего...
2: Давай, ладно, хорошо.
1: Накали

0: А куплет здесь в этой песне?
1: Куплет сейчас начинается, вот сейчас.
0: Кольчик на колени.
1: Нарисуй ошелеющий закат.
0: Розу за колючей ржавою проволокой. Строчку «Мама, я не виноват». Если места хватит, нарисуй.

0: шутка ю. Нарисуй Алексей закат.
1: Не, осуждай меня, мама. А,
0: блин, я все заруинил.
2: Что ты знал, ты ждешь.
0: Я ничего не понимаю, где здесь.
1: Ну, тут... хочешь просто Митяева споем?
0: Все тут, все перепутано, и куплеты, и припевы.
1: Где я еще маленький. Так, ладно, давай берем тогда другой. Другой текст, давай. Более тебе знакомый.
0: Давай.
1: Какой песня Саруханов?
0: Саруханов? О, вот это все, отлично.
1: Какая
0: давай там
1: песня?
0: Да просто веди Саруханов, он тебе сразу выйдет.
1: Там
0: желаю
1: тебе... Ну, скрипка леса, текст. И давай рандомный минус абсолютно. Митя Фомин, все будет хорошо. Митя Фомин...
0: А то скрипка леса грустная, надо ее немножечко как бы...
1: Хорошо, минус.
0: Вдохнуть в нее веселую жизнь.
1: Оригинальный минус Митя Фомин написан. Он сам, скорее всего, выложил, говорит, ребята,
0: можете петь. Все такие, да не надо, наверное.
1: Нет, просто, ну, вдруг захочется.
0: Я выложу, кто захотел, там попел. Да нет, Мить, не надо, и так в интернете уже все.
1: Так, ты готов?
0: Да, да.
1: Я не знаю, как поется, поэтому я не смогу там тебе никак...
0: Так, а минус все будет хорошо, да?
1: Да.

утра собирать цирк шпито. Робко по полям от взглядов.

что не склевали злы его раны в нашей судьбе. Сотни тысяч лет нам ждать возни. Чего?

0: Все будет хорошо, хочется сказать.
1: Все будет хорошо, да. Вы только вот эти препараты принимайте, пожалуйста.
0: Там еще же это, рэп был.
2: Скрип колеса и луж дорог, да. И ты мне дорог, брат. Я открою тебя, и ты впустишь меня в свою судьбу. Только посмотри на нас, мы с тобой, и я, и ты. Это тебе поверь, и это откроет дверь. Скрип колеса и лужа дорог, на нее запрыгнул колобок. Она его схапала носом, и там еще был волк.
1: Ну, теперь слова
2: а
1: вы
2: я
1: знаете,
2: теперь
1: ребят.
2: Рэпер Митя Фомин, респекты.
1: Всем вместе.

0: Пока.
1: Нас общество защиты заик развалит, мне кажется. За
2: это так нет, это просто так вот, так, так слова ложатся.
1: Ну, оно
2: на
1: так
2: эту
1: легло
2: музыку,
1: там, да.
2: При чем здесь они-то?
1: Да.
2: И да, у меня инсульт.
1: Да, у него все. Он когда пел, у него, да, одна только сторона рта поднималась. Он упал.
3: Эти треки были новыми.

0: с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте vampirate.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хочу, хочу, хочу.
7: Берег включает «Хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсика.
11: Но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
5: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
16: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
17: Новое радио.
18: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
19: Так, ну что, 8495-232-1632. Мы сегодня обсуждали с вами такую тему, как меняли ли вы когда-то имя, фамилию, отчество, или, может, знаете, людей, которые меняли. Вот я там поспорил, мы девушка написала, назвала сына Геральт, и бесит, что все называют, типа, а, Геральт из Ривии, это про Ведьмака. А я ей это написал, она говорит, вообще-то у Ведьмака Дэн на конце Геральт. Я думаю, с кем ты споришь вообще? Я, конечно, понимаю, что...
20: Да, Артем, Ведьмака придумал.
19: Ну, конечно. Там в начале вот Андрей Сапковский, я ему там помогал какие-то моменты писать по поводу этого. Так, 84952321632. Любые всякие истории. Может, вы отчество меняли. Кстати, я заметил, там много людей писали, что меняли отчество, типа с отцовского на отчимовское. И с одного сообщения я угорел там написать. Ну, по разным, понятное дело, причинам. Просто там не воспитывал или еще что-то. И там одно было сообщение: поменял с отцовского на отчимовское, потому что отец по каким-то причинам свалил сразу после теста ДНК. Я думаю, интересно, по каким причинам.
6: Давайте, топ-1 причин.
19: Увидел тест ДНК, это вот из этого анекдота. Не папа, а дядя Костя.
6: Ну, может, у него боязнь тестов ДНК, и он...
19: Нет, он сделал. И...
7: Алло.
6: Здравствуйте, алло, как вас зовут, откуда вы?
7: Здравствуйте, ну, Юля зовут, я из Казани.
6: Юля, из Казани. Замечательно, Юленька. Вот мы обсуждаем сегодня всякие смены фамилий, имен, да, отчеств даже. Что-нибудь есть сказать вас?
7: Да, у меня много чего есть.
6: Давайте.
7: Во-первых, я никогда не меняла. Я Патрушева Юлия Владимировна. У меня такая фамилия ФСБшная. Вот. А во-вторых, у меня бывший муж Трусов. Ну, как бы сразу нет, да? Вот. А бывший парень тоже предложил поменять фамилию. Я сказала, нет, мы расстались.
19: Ага, вот. Парень даже не муж, а вы просто с ним типа пару месяцев встречались, он такой, не хочешь мою фамилию
6: взять? На каком основании он просил поменять фамилию-то тебя?
7: Нет, он меня замуж звал, если поменяешь фамилию, а тогда гол.
19: А у тебя какая фамилия? Патрушева?
7: Да.
19: Ну такая фамилия не меняется, если что.
7: Да, мне папа сказал не менять.
19: Ну конечно.
7: Но сейчас есть мальчик, у него фамилия Иванов, мне нравится.
6: То есть ты бы сменила, да, на Иванова?
7: Ну, у меня сын Ваня зовут, он Трусов. Поэтому, если будет Ваня Иванов, будет красивее.
19: А, ты хочешь, чтобы у тебя сын взял фамилию нового парня твоего?
7: Ну да, мужа будущего.
19: Подожди, а он не хочет просто с отцовской фамилией походить? Ну, как-то так вроде по-честному будет.
7: Трусов Иван ему не нравится. У меня и дочка Трусова Виктория.
19: Ну, Иван Иванов, да. Иван Иванов, это и Иванович. Да, он просто бланк будет брать в паспортном столе.
6: Слушай, а правда, как удобно. Пришел в МФЦ-ху, а там все. Уже распечатано, да.
19: Ладно, спасибо за звонок.
6: Спасибо тебе, Юль, давай.
19: Не, ну у нее такая фамилия Патрушева. Ну,
6: как-то сразу немножечко так...
19: Ну, сразу повнимательнее слушаешь.
6: Да, осанка как-то выпрямляется.
19: Здравствуйте, фамилия Патрушева. Проходите, пожалуйста, без очереди. Алло, привет.
10: Привет.
19: Привет, как тебя зовут?
10: Меня зовут Юля.
19: Юля, ты меняла когда-нибудь фамилию?
10: У меня муж менял фамилию.
19: На твою?
10: У меня... нет, у нас вообще очень веселая история. У меня девичья фамилия Воронина. У него вообще была фамилия изначально армянская, у Нанян. Потом мама развелась с отцом, и он поменял на фамилию Сорокин.
6: Мне только хотел сказать.
10: Я с Ворониной стала Сорокиной.
6: Ну, это птичья фамилия, это распространенная вещь, поэтому. Ну, прикольно, прикольно.
10: Вот я ему говорю, если разведусь, буду брать фамилию чуть выше, какая-нибудь Скалова или
19: Орлова. Ну, там, да. А вот сильно уж куда уж. Тогда как еще? Какие вообще птицы?
6: А еще есть Маня Пичушкина, это тоже получается.
19: Да, или я Голубев, Петухов.
10: Ну нет, вот Орлов, Скалов.
19: Ну, кстати, я сейчас подумал, реально же на все птицы фамилии есть. Воробьев, допустим, там, Синицын.
6: Да, Калибриев.
19: Калибриев и Мавиков. Ладно, пока, спасибо за звонок.
6: Понятно.
19: Пока. Реально, а какую вот птицу, какая-нибудь птица, на которой нету фамилии?
6: Так. Птеродактилев.
19: Ну, это такая птица, конечно, с натяжечкой. Птеродактиль. Ну, страусов нету, наверное. Страусов. Слышал фамилию?
6: Ну, Леви Строус же есть это. Страусов.
19: Страусов.
6: Так, Страусов. В доске.
19: Страусов.
11: Привет.
19: Алло,
6: здорово.
19: Привет.
11: Да. Да. Доброе утро.
19: Привет, как тебя зовут?
11: Имя поменял, представь.
19: Реально?
11: Да.
6: Рассказывай.
11: А знаете, какая история?
19: Ну, наверное, было Григорий, ты Семен поменял.
11: О, почти угадал. Был Егором.
19: Егоров.
11: А мне в школе кто-то сказал, что мое имя полное Георгий.
19: Ага.
11: И когда заполняли все документы и все спрашивали, я всегда говорил Георгий. И в итоге, когда я выпускался из школы, мне говорят, слушай, а ты два разных человека, у тебя половина документов на Егора, половина на Георгия.
19: Ага.
11: Говорит, выбирай.
19: кем. И ты выбрал имя Анастасия.
11: В итоге выбрал Георгий, потому что документов меньше надо было.
19: Подожди, но ты был Егор.
11: Да.
19: И так? Тебе, и ну, ты теперь
6: кто-то
19: типа...
6: одноклассник какой-то сказал, типа, что Егор,
11: ну,
6: это
11: да.
6: Георгий.
11: Ну да, или одноклассник, или учитель.
19: И ты теперь Жора просто, или как тебя называют?
11: Гашан.
19: Гашан.
6: Гашан, нормально. Вообще два разных имени.
19: Вообще. Не, но все равно близко. Егор, Георгий, чуть-чуть близко есть. Слушай,
11: ну,
19: и...
11: Ну, вот аттестат не хотели давать.
19: А как у тебя родители на это отреагировали, что, типа, они тебя Егор назвали, а из школы Георгий выпустился почему-то?
11: Ну, они удивились.
19: И как потом тебе объяснять, типа... Они говорят, ты прогуливал, ты такой, да не прогуливал я, вот. Они говорят, кому ты чешешь, это Георгий какой-то ходил, Егора нету.
11: Вот, у меня два дневника было, один на Егора, другой на Георгия.
19: Ну, да.
6: А где больше пятерок было, в каком?
19: Ну, Егор, родители-то его, как Егор знают.
6: Прикольно.
19: Короче, двойную жизнь ты вел, тайный агент. Ну, такой, не сильно тайный. Не как, типа, Штирлиц, который полностью поменял там язык, а он просто, типа, фамилия та же, просто Егор Георгий.
6: Спасибо, спасибо, Георгий, он же Егор.
19: Спасибо, давай, пока. Кирилл, а ты менял когда-нибудь имя?
6: Нет.
19: А чего?
6: Да мне и так нравится.
19: Да?
6: Да, замечательно.
19: Давай предположим, какое бы имя тебе шло. А, мы уже не предположим, уже реклама. Ну вот, ладно, тогда.
17: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг, 4 июня, облачно, днем плюс 22. Ветер северо-восточный, 3,8 метров в секунду.
20: Реклама. Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
21: В этом весь ты.
20: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО Т-банк.
22: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
23: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
24: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от Русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
26: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом
2: радио. Здорово, ребятушки. Здравствуйте. Всем привет. Доброе утро. Салют. «Один плюс один». У меня просто голос сел. Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио «Суперхиты» и «Суперновинки» на базе. У нас в гостях молодая исполнительница, стример. То есть сегодня мы не говорим слова на букву «Н», не «Мига». Не говорим слова на букву...
3: Налогообложение.
2: Налогообложение. Не говорим слова на букву «П», то есть
4: а
2: плотников.
4: Опять.
2: Да. И, короче, Якадзе у нас в гостях сегодня. Катя, привет.
4: Привет, привет. Теперь у вас не один плюс один, у вас один плюс один плюс один.
3: Ну, да, молодец. Решила с юмора начать.
2: С юмора,
3: это правильный вектор.
4: Это нормально. Что еще в 10 утра делать?
3: Мне нравится, я вбил твое имя в поисковик, и там на четвертой позиции Катя Якадзе.
4: А ты вбил, потому что забыл, как меня

0: Зовут, правильно понимаю.
1: Нет, ну, типа, какие-то новости, там, последние, которых я не знал, там, что-то там, самое свежее. Да. Катя ЕКДЗ, тебя вот, бесит вот эти
0: да,
1: всякие...
0: Да, честно, бесит. Я всем говорю, я через Т. У меня никнейм пошел от того, что Катя — это кошка с немецкого.
1: Да, мы думали, это Екатерина, потому что...
0: И Екатерина тоже.
1: Ну, типа, все вместе.
0: Вот.
1: А почему Делю человек поставил?
0: Не
1: это?
0: Знаю.
1: Он думал, с чем ассоциация?
0: Они так слышат, наверное.
1: Екатеринбург.
2: Камикадзе. Это, кошка на немецком.
0: Да.
2: Меня с немецким языком тоже, кстати, кое-что связывает. Альцгеймер.
0: Так.
1: А скажи, брат, ты вот сейчас это придумал, или это такая из прошлого какая-то?
2: Да нет, я же ее уже шутил, эту шутку в эфире.
0: А ты типа по кругу, да, все шутки? С прошлого раза сейчас запретки.
1: Знаешь, как снизу берет, тут наверх подкладывает.
2: Дело в том, что я, в отличие от стендаперов, максимум два раза одну шутку пошучу. Это как стендаперы. Они придумают эту шутку и потом колесят с ней по всей стране 80 миллионов. Миллионов раз ее рассказывают. Я два всего, поэтому...
0: Вот, еще и сейчас стендапером прилетело, да, всем?
2: Да, и жирным, всем. И всем.
1: Да и стримеры так себе, да, сейчас.
2: А я тебе говорю, я стримером вообще, у меня доверия нет теперь. Я со стримерами знаком, с Марком знаком и с Катей знаком.
0: Стоп! Это тоже старая история. Ты тоже давно знакомы с Марком и со мной.
2: И что Марк меня звал, говорит, брат, я возьму тебя постримить как-нибудь. Что Катя, брат, как-нибудь постримим. Мы 5 лет знакомы, хоть кто-то меня позвал хотя бы на мафию поиграть. Я даже на мафию готов был.
0: Ах ты какой, вот так все пошло. Отчитывают меня.
2: Все.
1: Добро пожаловать.
2: Добро пожаловать в 1+1. Кстати говоря, я вот был у Кати на дне рождения, когда неделю назад вроде.
0: Было.
2: Да, Кирилл не поехал, потому что он, ну, подумал, что я...
1: Да у меня мероприятие было в этот день.
2: Мог бы и отменить.
1: Да и что? Ты к чему клонил-то?
2: Нет, просто что было здорово.
1: А, было здорово. Ну, вообще... расскажите хоть, что было-то?
0: А, у нас была вечеринка. У нас с Артемом.
2: Да. Катя пришла с питоном.
0: У меня была вечеринка, да. Я спустилась с питоном. Она была в стиле сюрреализма. А, такие некие нотки артхауса. Нашла специальное пространство, которое под тематику подходило.
2: Самое сюрреалистичное, что там было, это Олег Терновой. Да, продолжаем.
0: Он, кстати, отрывался вообще. Ну, как так. На концертах своих.
2: Конечно.
0: Где там, в Высшей школе экономики, где он там зажег?
2: Ну, конечно, он в отрыв пошел, у него там интервью взяла «Музыка первого». Ему последний раз телеканалу интервью давал в 2016-м.
0: Артем, что же? Он со мной, между прочим, вместе пел трек мой. У нас
1: новый,
0: но
1: ты бы особо на всех углах-то об этом,
2: ну,
1: не рассказывал.
2: Ну, конечно, это такая себе повод для гордости.
1: Тихо-тихо-тихо, а то там люди слушают.
0: Олег, не слушай их, я тебя уважаю, люблю.
2: Олег, не слушай нас, а мы тебя тоже не слушаем.
1: Мы квиты! 1-1!
0: Боже, вот это
2: буллинг. Моя мама говорит, что нам не по пути,
0: когда слышит мой голос, трубки дама. Так вот, и вечеринка была в стиле сюрреализм. И, собственно, все. Было очень красиво. У меня там было выступление, презентовала свой трек, премьеру трека. Я там танцевала, между прочим, поставили танец с девочками. У меня была своя танцевальная группа. Вот, я пела, танцевала, потом еще концерт устроила. То есть, короче, просто был праздник моего эгоцентризма, понимаете?
1: Так и должно быть день рождения. А расскажи, что тут самое прикольное, что подарили тебе?
0: Вот я сейчас сижу в очках, записываю вас на камеру. Ой.
2: Да, давай. Нет, там светится огонек. Светится огонек. Знаешь, там что было прикольное? Там у Кати было, короче, помещение. На 4-м этаже был день рождения Кати, а на 2-м этаже была какая-то рок-школа. И я перепутал сначала. Я, типа, поднялся на 2-й этаж, захожу, а там сидят, типа, какие-то...
1: Нет,
2: вообще...
1: просто открываешь, да, там... Ну, там, думаешь, нет,
2: там, ну,
1: нет,
2: на 4-й. Там рок-школа для миллениалов такая, знаешь, типа, там сидят такие ребята какие-то такие, не, какие-то грязные даже немножко.
1: Записываем, группа Металлика.
2: Да, и я такой подумал, о, стримеры, а потом понял, что я перепутал все-таки помещение, и надо было на 4-й.
0: Мы похожи, да, по-твоему, я поняла. Там...
2: Да нет, я... Это...
0: Он еще так нелестно отозвался.
2: О ком? О рок? В школе?
0: Стримеры,
1: еще 5 минут не прошло, ты уже оскорбил 17
0: все.
1: Категорий граждан вообще, Артем, давай топорнем.
2: Блин, ладно, рокеры, извините, я не хотел.
0: Сидит он рэпер в своей этой кипарике. 4 звезды у него, что там, 5 звезд?
2: 5 звезд.
0: Это что, оценка в такси или что это?
2: Да, это оценка за мое поведение, 5 звезд.
1: Это количество хромосом. А слушай, расскажи, вот как думаешь, что это такое? Что это такое нарисовано? Она не знает.
2: Я думаю, она знает.
0: Корабль, паром. Титаник это? Что это?
2: Нет.
0: Не знаю.
2: Это как? Что?
0: Ну, я вижу паром там.
2: Нет.
0: 100%.
2: Странно, я думал, ты знаешь.
0: 13-этажный.
2: Это типа силуэт тюрьмы Алькатрас.
0: А, ну, нет.
2: Да.
0: К сожалению, я не знаю.
2: Ну, вот.
0: или к счастью.
1: А он тебе расскажет, ты только спроси.
0: Блин, я, пожалуй, воздержусь.
1: Продюсер это вообще специалист.
2: А, ну потому да? что из рэперов ты тусуешься с Терновым, а не с Кизару. Если бы с Кизару, ты бы знала.
0: Он бы все
2: тогда.
0: Рассказал мне.
2: Да, конечно, поэтому.
0: Я выбираю Терри, видишь.
2: Ну, я это уже из рэперов, я уж так сказал, Силь. Так, давайте послушаем Тернового теперь, а то неудобно реально перед Олегом.
1: Ему тем более надо добавить ротации.
2: Конечно.
1: Будет две в этом месяце.
2: А то он тогда к Кате ездил на ДР, на такси потратился, надо хотя бы...
1: Хоть отбилось. Не, ну там тариф вместе был, чего уж там потратился.
2: Ты бы видел, как он на канапешке накинулся, как будто не ел никогда.
1: Единственный гость, который с контейнерами пришел.
0: Я обязательно ему скину ссылку на этот прямой эфир.
2: Да ему скинут, я думаю, уже. Так, как называется? Терри, да?
0: Домофон.
2: Терри Домофон.
1: Пока искал, забыл, как зовут певца, да?
2: Не, помню, Игорь.
3: Твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами

0: и Райтраум на новом радио.
1: Катя, ты стример.
2: Да, это правда.
1: У Кати на дне рождения было, ну, типа, туда вот, знаешь, прийти, чтобы не попасть под чью-либо камеру невозможно было, потому что там все со штативами вот так вот ходят, что-то все как-то снимают, кто-то ИРЛ это стримит, кто-то там сторисы, ну, типа, ты там не загасишься, не будет такого, что ты, знаешь, там, сказал там свои, я это, там, спать лег, а потом...
2: Ну, то есть... Потом во всех пабликах, да?
1: Да, 100%. Почему ты сейчас не стримишь?
2: Да, честно говоря, я думаю, сейчас вся моя аудитория либо спит, либо пишет экзамены, либо на работе.
1: Ну, вот
2: и как-то, знаешь, у меня мое время вечернее, вот. Поэтому я обычно запускаю вечером часов 8.
1: Ну, понятно,
2: 8,
1: когда
2: 10.
1: Аудитория уже уроки сделала, можно спокойно
2: посмотреть. Меня, кстати, между прочим, не узнают аудитория младше 15 лет.
1: Ага.
2: Я приходила с братом на батуты. У него был день рождения, мы что-то пошли туда погулять, и вообще никто меня не узнал из детей. Но зато узнают ребят, которые там работают.
1: То
2: есть у меня
3: расстраиваешься из-за этого, что не все узнают.
2: Да нет, кстати, на самом деле наоборот, и мне очень приятно, когда ко мне подходят на улице.
1: А есть ли стримеры, которые утром стримят? Вот типа прям утренний сегмент?
2: Да, в основном все стоит на потоке, и есть некоторые очереди на Твиче.
1: В смысле, вот у вас типа... Как вот, когда кто-то на улице поет, вот он сейчас поет, я подожду, пока он споет, и сам встану.
2: Ну да, раньше, например, у нас было распространено то, что есть, например, какое-то сообщество, и все между собой...
1: Выбирают время.
2: Выбирают время.
1: Офигеть.
2: И потом передают свою аудиторию дальше на протяжении всего дня.
1: Ага.
2: Я ни разу не была ни в каких очередях, но вот моя аудитория просто привыкла к тому, что я запускаю вечером. Плюс у меня днем обычно съемки, еще какая-то жизнь... И получается только вечером запускать, хотя на самом деле к вечеру уже сил не так много, и иногда хочется днем.
1: А к событиям вы каким-то подвязываетесь? Потому что я вот на днях решил запустить стрим, а я не знал, оказывается, финал Лиги Чемпионов проводится в этот момент, и, соответственно, типа было сильно меньше
3: людей. Это скромное событие, откуда ты мог знать?
1: Ну да. Стримеры подвязываются к таким событиям или нет?
2: Ну, к Лиге Чемпионов не уверена, но какие-нибудь турниры крупные по КС, да, 100%. Если все полтыча смотрит турнир, то, конечно, лучше, наверное, подождать чуть-чуть, запустить позже.
3: Кирилл Калинин, радиостанция «Новое радио». А скажите, Екатерина, а вы чувствуете некую ответственность перед родителями этих молодых ребят? Вы же для них ориентир. То есть они черпают из ваших... Из твоих, Кать, эфиров.
1: Да, Катя, она стримов. Дочь маминой подруги, там ничего.
2: Если
1: ты...
2: честно, да.
3: То есть только ты следишь за лексиконом своим, там...
2: Да.
3: Да?
2: Да, у меня в речи очень редко что-то плохое проскакивает, скажем так.
3: А если проскакивает, то какое? Расскажи, пожалуйста.
1: Это нам надо...
2: Пройдемся по запреткам, пожалуй.
1: Это нам надо Валерия Жмышенко позвать и спросить, чувствует ли он ответственность перед детьми какую-либо. Вон, Олег там размотался с этого. Ну, Жмышенко Валерий Альбертович, там есть такой стример.
3: А можешь еще, в двух словах, я от этого далек. Ну, допустим, теоретически, я захотел стать стримером в 54. Вот кроме техническую часть отметаем. Вот у меня все, камера. Вот с чего начать? Вот вдруг кто-то хочет этим заняться тоже. Как обратить на себя внимание и что там делать?
2: Тут, наверное, очень сильно решает твоя какая-то внутренняя энергетика. Ты можешь что угодно, если тебе интересно вот этим заниматься, ты что угодно можешь преподнести с особой какой-то точки. Что вот, например, не просто сидеть и общаться, а из-за того, что какие-то душевные разговоры, они будут цеплять какую-то часть аудитории.
3: Типа за жизнь, например, поговорить.
2: Ну да, да. Вот у меня, например, раньше был такой контент часто. Я любила обсуждать какие-то проблемы моей аудитории. Они задавали вопросы. И вот как раз тут я была в позиции скорее родителя даже. Родителя или подруги, да. Коуча, давайте так это назовем.
1: Нет, я считаю, наставника, что... давайте-ка.
2: Я просто считаю,
1: нам
2: что когда
1: не надо,
2: психологами
1: знаете.
2: Себя называют, это все-таки немножко не то.
1: Ну да.
2: Вот, и у нас был такой формат, который аудитории нравился. Сейчас он немножко поменялся. Сейчас это больше какие-то шоу, то есть там... я очень люблю, например, собирать людей, играть в какие-то кооп-игры.
1: Ну да, собирать людей, это я видел, да.
2: Мафия.
1: Классный формат,
2: шоу
1: вообще
2: какие-то.
1: Топ.
2: Да, то же самое я потом делала на Ютубе. Это вообще изначально я начинала на Твиче делать.
1: Да,
2: я бы залетел, ну ладно. Я тебя обязательно позову, если я буду еще делать, хорошо?
1: Все, я это уже слышал.
2: Я уже обещала.
1: Я это уже слышал, да. Ну, слушай, вот смотри, допустим, у Кирилла есть вот возможности, мозги для того, чтобы вести федеральный эфир на радио. И он это каждый день делает, и у меня тоже есть. Но при этом как будто вот на Твиче нам делать особо и нечего. По какой причине?
2: Я бы так не сказала. Я люблю, когда... Знаете, я люблю, когда
1: люди это профессионал
2: заполняют.
1: Настоящий.
2: Я понимаю, конечно, моя честь и почтение.
1: По сути, он профессиональный стример. Но почему вот он, если он сейчас включит камеру, выйдет на Twitch, все скажут, ну, Кирилл, знай свое
3: место. Но смотри, вот мой страшный сон, допустим, как ведущего каких-то событий на сцене, это когда просят потянуть время. А это иногда бывает 10, 15, 20 час. Ну, не часто,
1: полчаса. На стриме тебе надо все время
3: тянуть
1: время.
3: А на стриме, да, ты все время на себе держишь внимание. На радио мы можем уйти на перерыв. Пойти чай попить 3, 4, 5, 6 минут. А ты все время в кадре.
2: Да. Это тоже ваша профдеформация уже.
3: Скорее всего.
2: На самом деле ты можешь пойти чай попить. Я думаю, что никто не будет против. А, это тебя не обязывает прям 3 часа сидеть перед камерой и никуда не уходить. Но у меня тоже есть такой момент, что я пытаюсь заполнять собой все пространство. Я вот прям говорю, и мне тяжело смотреть тех стримеров, которые, наоборот, все делают очень медленно и которые что-то делают и при этом... мало комментируют. Ага. То есть они в основном молчаливые.
1: Сейчас шутка для Олега будет. Ты пытаешься заполнять собой все пространство, а все пространство собой заполняет Тоха 2x2. А, вот, ему
3: понравилось. Классно. Какой еще радиостанции вы услышите шутку просто для одного человека?
2: Ну, такая локальная чуть, да?
3: Ну, кстати, наверное, это смешно. Здорово, мы рады за Олега.
2: Не, он типа показывает, что он шарит. Артем показывает, что он стример.
1: Во-первых, шарю. Во-вторых, по какой-то причине непонятной, я схожести не вижу, но в комментариях вот Олег в ТикТок выкладывает любое какое-то видео со мной. Все пишут в комментариях: ого, я думал, это Тоха 2x2 на радио работает. Все почему-то думают, что его голос и мой похожи. Я сходства не нахожу.
2: Я
1: люди
2: послушаю.
1: Говорят, один голос вообще.
2: Знаете,
1: хотя я считаю, что у меня больше голос на Эйкадзе похож.
2: Да, 100%. Может быть, ты за меня будешь треки писать?
1: Нет.
2: Может, попробуем?
1: Ну, можно, конечно, но там... Как аудитория панчи про мать воспримет? Я такие в основном только умею писать.
2: Да, ну супер. Как раз аудитория Твича, мне кажется, базируется на таком чувстве юмора. Не, на самом деле, чувство юмора Твича намного жестче, чем на других платформах. Так как я человек, который базируется на всех платформах одновременно.
1: На Рижской и вторая.
2: Да-да-да, именно так. То я могу сравнить, и действительно, на других платформах она более лояльна.
1: Хорошо, после рекламы послушаем трек, который принесла Эйкадзе, он называется Diamonds. Есть какие-то, прослеживаются совпадения с названием трека у Рианы, но по звучанию есть совпадение.
3: Если прослеживают, то да, они есть.
1: Они есть.
3: Должен был сказать.
1: Если совпадение по звучанию, узнаем после рекламы.
0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105 226 49 49.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: и Райтраум.
1: Катя Якадзе у нас сегодня в гостях. Я забыл, есть же офигенная новость.
2: Так.
1: У меня сегодня воду горячую включают.
3: А, спасибо.
1: Вообще.
3: Это как раз сразу после моего трека?
2: Да, да, который Катя принесла вот так в руках. Это так важно. Мы уже это обсуждали.
1: Когда трек играл, я подумал, что тепленькая пошла уже.
3: Ну, как хорошо стало, правда, сразу?
1: Панчлайн.
2: Ну и что будем делать? Вот трек на радио уже все. Дальше там, чё, какие мечты есть вот как артист? Или ты просто по приколу?
3: Не, мне очень нравится заниматься музыкой.
1: Да.
3: И я вот недавно тоже вспоминала, наверное, в связи с тем, что у меня был день рождения пару дней назад. Я думала о том, что я же действительно все детство свое мечтала о том, чтобы заниматься этим всем профессионально. Mm-hmm. То есть я
1: почему не начнешь?
3: Музыкальный. Может быть, артист, кстати?
1: Да-да-да.
3: Я все детство занималась в музыкальной школе. У меня оконченное образование. И я мечтала о том, чтобы начинать писать свои треки. Я помню, что мы снимали на телефон всякие клипы с друзьями во дворе.
1: Ага.
3: Такие, знаете, вот, ну, достаточно артхаусные.
1: Да.
3: С какими-то спецэффектами, со всякими такими. А теперь я могу это делать и говорить, и называть это своей работой. Круто!
2: Вау, да. Класс. А ты на инструменте играешь? На каком?
3: На флейте и на фортепиано.
2: Да ты чё?
3: На гитаре самоучка.
2: И на гитаре еще?
3: Я еще на барабанах начала учиться.
1: А почему ты все это не используешь?
2: Так это практически группа Ранетки готова.
3: То есть ты предлагаешь мне играть на флейте, на фортепиано, на барабанах и еще петь, и это все одновременно, это будет крутой контент.
1: Ну, Кирилл Лирик так и делает примерно, так что... И вот, ну...
2: А правда, понимаешь, флейтист, барабанщица.
1: Да.
3: Это...
2: А там гитару тяжело, там же палочки нужны.
3: Да, боюсь, что мне рук не хватит.
1: И будет желание...
3: Научиться.
2: Да, знаешь, было бы желание, да.
3: Согласна. Но я могу с вами поделиться прекрасной новостью, как по мне, на прекрасном.
1: Да.
3: Это то, что если раньше как раз я выходила именно за рамки стримерства, то теперь вот недавно совсем ко мне приходили на стрим группа Бис. Да,
1: ты
3: они же воссоединились.
2: Вот прям Биг Баев и Соколовский к тебе пришли.
3: Да, да.
2: Вот эти, которые селебы.
3: Да, представляете? И мы даже записали трек, который мы хотим выложить на площадке.
1: Ничего себе.
2: Реально?
1: Блин, надо. Круто.
2: Да ну, хорош. Не, ну, а ты, в смысле,
3: да
2: а ты прям вот
3: серьезно.
2: Так общалась с Соколовским?
3: Да, я прям вот буквально даже меньше метра
2: вот
3: было.
2: Вот так вот и Биг Баева
3: да,
2: видел?
3: Да, да, ты на записи.
1: Нет, так они у нее дома были, чтобы ты понял.
3: Нет, да какой она дома? На студии мы были. Нет, мы на студии звукозаписи были, мы записали трек. И если он, я надеюсь, что в социальных сетях он разойдется, и будем его выкладывать на площадке. Но я вам скажу так, что я даже была на спектакле у Дмитрия Бигбаева.
2: Ну вот. Ты вообще.
3: Да. В общем, ребят, короче, ну, я
1: Кирилл,
3: понимаю,
1: Кирилл, представь
3: конечно,
1: ситуацию. Тебе,
3: вы завидуете?
1: Ну, мы
2: это он в театре «Луна»?
1: Ты представляешь?
2: В каком театре он?
1: Ну да,
2: давай,
1: луна.
2: Что ты хотел?
1: А, ты, допустим, тебе звонок в дверь, ты смотришь в глазок, а там Бигбаев и Соколовский. Что ты скажешь?
2: Я говорю, оставьте посылку.
1: Это моя шутка была. Я хотел сказать, оставьте у двери.
3: Вот, не булить.
2: Я говорю, так, не поставлю я песню.
1: Насколько мы синхронизировались, я клянусь.
3: Вы мне портите репутацию.
1: Я его спросил только для того, чтобы самому пошутить. А он ее произнес за меня.
3: Я вообще публично извиняюсь. Это вообще никакого отношения не имеет. Они вот между собой.
1: Это правда.
2: Ты чего, тебя окружают только люди без иронии. Мы за пацанов вообще. Вообще не переживаем.
1: С другой стороны, может, мы тебе сейчас жизнь бы спасли просто.
2: А за Терри Олег сам ржал тут.
1: Конечно.
2: И сам шутил над собой. Мы, наоборот, пропагандируем, чтобы люди немножечко выдохнули и артисты.
1: Вот мы мото постоянно стебем, он к нам приходил, мы говорим, мы на тобой
2: прикинь,
1: играем.
2: Прикинь, мы над
1: он
2: мотом
1: такой,
2: прикалываемся,
1: говорит,
2: а человек
1: спасибо,
2: ВТБ
1: да.
2: собирает вот так
3: абсолютно.
2: Вот.
3: А вот, подождите, я смотрела ваши эфиры, я точно помню, что Артем говорил что-то хорошее про меня. Я исключение?
2: Ну нет, и такое бывает, конечно.
3: Такое бывает?
2: Вот в 2024-м было один раз.
3: Или ему что-то надо было, чтобы он, я его на мастер позвала на YouTube.
1: Это тогда, когда я у тебя косарь просил, наверное.
3: Нет, кстати, вернее, косарь.
1: Не косарь. Да нет, ну про тебя мы хорошее говорим, потому что, ну, как... Ну, а что нам тебя обижать? С другой стороны, что нам эмота обижать? О чем? Да, а с другой стороны, о чем?
0: Что это? Вот это вот? Концерт,
1: да, он дает. Принцесска ЮНЕСКО. Ага, да, да. Так, по поводу трека. Ты сама пишешь тексты и музыку?
3: У меня своя команда, с которой мы вместе все делаем. Обожаю свою команду «Ромашки». Я с ними уже с самого начала как раз своей музыкальной карьеры.
1: Команда «Ромашки» — это дети просто, типа как из детского садика, да?
3: Нет, это продакшн.
1: Ага.
3: Вот, и у меня это... Они просто мои друзья, и по совместительству мы вместе еще работаем. А-а-а. Вот такой у нас вайб, понимаете? Я везде с кем работаю, с тем дружу. У меня не бывает такого, что если я... У меня, кстати, это проблема, я считаю, потому что я не могу работать с теми, с кем не дружу.
1: Ага, ну это нормально.
3: Это ненормально.
1: Почему?
3: Потому что
1: если
3: чаще
1: ты хотела
3: всего...
1: работать с теми, с кем ты не дружишь, это можно было бы в такси тогда устроиться. Поэтому...
3: Я с таксистами тоже дружу. Я же говорю, вот я к вам ехала, я говорю молодому человеку, молодой человек, включайте обязательно новое радио в 10 утра. Слушайте нас.
1: Он... Сейчас чтобы... он этот час отвратительно проведет в поездке. Ему и так тяжело.
3: Это чтобы он в Яндекс.Музыке мне лайк поставил на карточку артиста. Конечно.
1: Ты поставила, Катя?
2: Все
3: поставил. Я сейчас проверю.
1: Все, она проверит.
3: Ладно, давайте я сейчас скажу, с кем у меня еще будут фиты.
2: Подожди, это не выкладывай все.
1: Давай после паузы небольшой.
2: После паузы, дозированно.
1: Мы пока с ума пытаемся не сойти от первой информации. А там ты чего?
0: Она видела. Конечно. Я не видел.
1: Да?
0: Моя мечта.
1: Твоя мечта?
2: Я загадывал на Новый год, я вспомнил, что я загадывал.
1: Не, я Соколовского-то видел.
2: Серьезно?
3: Вообще-то не мог день рождения быть.
2: Он такой же простой, он такой нормальный, веселый.
1: Ну, я тебе рассказывал историю, при каких обстоятельствах я его видел.
2: Да,
1: помнишь?
2: Тот случай.
1: Да.
4: Новые на новом. DJ Smash.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят,
1: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: всегда. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
2: Категория 16+.
3: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Дэнни! Ха! Катастрофа!
5: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
4: Я своего друга в обиду не дам.
5: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня.
6: 6+.
7: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
9: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
9: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
9: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
9: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
9: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
7: Новое радио.
0: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
10: Итак, сейчас внимание. Продолжение нашумевшей саги Кати Якадзе фит группа Бис. Вторая часть. Мы сегодня узнаем. С кем же?
11: Если вы не знаете, кто такая Катя Якадзе, спросите у вашего ребенка. Он точно знает, не переживайте. Это стример, Катя теперь поет, и вообще она молодец.
12: А если он тоже не знает?
11: Как не знаю.
12: Ну тогда все, ситуация
11: патовая. Тогда вылезайте из люка уже, давайте, что происходит в мире, посмотрите.
12: Это прямые эфиры с разнообразным контентом, с играми, с игровым контентом, общение. Вот, что еще? Что ты улыбаешься так? Я пытаюсь ввести в курс дела.
11: Наша аудитория, хорошо, ну, молодец.
12: Да, скажем так, одно из ответвлений блогерства, вот так.
10: Да, стримы. Не, просто мы, видишь, мы мужчины плюс 18, у нас там другие стримы немножко. То есть там женщины не играют в доту на этих стримах.
12: Мы что-то другое играем. Нет, у нас там такого нет.
10: Примерно немножко другие.
12: Успокойте свои фантазии.
10: Донаты им тоже скидывают, но они не просто говорят спасибо, а там что-то происходит.
11: Нет, там в домино играют.
12: Я не знаю, ребят, такого. Я, конечно, не понимаю, о чем вы.
11: Ты что-то хотел еще рассказать, да, такое эксклюзивное, такое шокирующее,
10: нашумевшее. Мы сейчас с ума сойдем.
12: Да. Вы готовы?
10: Так, подождите.
12: Такую новость.
10: Все камеры направлены на Якадзе.
11: Поехали, Кать.
12: Ребят, я нашел три кота.
10: Да.
12: Писала трек с Камбулатом.
10: Это не все еще, подожди.
11: Все рано.
12: Да. Ты еще рано реагируешь, да?
10: Подожди, рано-рано.
12: А вы у меня выключили, да, микрофон?
10: Нет.
11: Мы просто это подложку убрали, бы чтобы да. сфокусироваться на том, что сейчас скажешь.
10: И...
12: Вот, и дай бог этот трек тоже выйдет.
11: Сейчас можно.
10: Это уже?
12: Да, теперь можно играть.
10: Вау, круто!
2: Оу, щит!
10: Щит, дэм!
2: Оу, гад, дэм!
10: Я сейчас вообще закончу эфир! Что она такое говорит? Ты, наверное, нас разыгрываешь!
12: Оу, щит! Нет, ребят, я серьезно.
10: С самим Хасбулатом, круто!
12: Подожди. Хасбулат?
10: С Камбулатом.
12: Все, сейчас по всем пройдутся.
10: Подожди, а...
12: После этого у меня из друзей останутся только вот Артем и Кирилл, все.
10: Подожди, ты про них... Это за то самое надежное. Нам 32, ему 38. Ты там уже... А подожди, а про Немигу? Я думал, мы сейчас про это.
12: А ты откуда знаешь?
10: Ты только что говорила.
12: Я?
10: Да.
12: Ну да, ладно, я хочу еще фит с Немигой.
10: Подожди, хочешь
12: пока? Я, кстати, очень люблю его. Только я его очень люблю как исполнителя. Он очень классный.
10: Там еще Карина.
12: Да, но я просто знакома только с Владом. И мы с ним как раз тоже снимались в шоу. У нас был фит вслепую. И он такой классный чувак.
10: Да, он прикольный.
12: Он очень крутой. Мы прям завайбили.
10: Ну а ты пока просто хочешь.
12: Ну, у нас есть он в рамках шоу. Ага. Просто хотелось бы, чтобы это было не только в рамках шоу.
10: Да.
12: Поэтому давайте все вместе попросим.
10: Да нет, наверное.
12: Ты только что сказал, что ты его любишь.
10: Так поэтому и не буду просить.
12: Ах ты, все, я тебя отменяю. Если что, тебе баню у себя в чате.
10: Блин,
11: баню? Ты она сказала про баню?
12: Баню. Нет, никаких бань.
10: Какая-то вот это вот новорижские там.
11: Так, мы зашли в тупик.
10: Ну, кстати, у меня в чате, между прочим, у Марка Гуакамоле есть випка.
12: Я ее сниму, не переживай.
10: А у тебя нет випки.
12: Я дружу с ним, у меня тоже есть випка.
10: Да?
12: У
6: тебя
10: да.
6: нет пипки.
10: Тогда ладно.
12: Опять они алокальщики какой-то.
10: Випка это у тебя, Кирилл.
12: Нишевый юмор.
10: Так, на Твиче так нельзя, да?
12: Угу.
10: На Твиче нельзя говорить пипка.
12: Запретка, осуждаю.
10: А у нас можно, смотри, пипка.
12: Осуждаю. Не поддерживаю.
10: Да, в GTA 5 RP. Так, можем еще какой-то. Можем еще какой-то твой трек послушать. Какой ты считаешь самый удачный?
12: Самый удачный. Мне нравится еще трек твоим именем.
11: Артем?
10: Артем, да. Якадзе Артем.
2: Артем, все в твоих руках будет.
12: Да, на самом деле я вот выбирала, кому посвятить трек, Кириллу или Артему, выбрала Артема, да.
2: Вообще жесть.
10: Хотя у тебя такой был выбор, можно было посвятить Бекбаеву или Соколовскому.
12: Да, ну вот видишь, я выбрала
10: или
12: вас.
10: Или Камбулатов.
12: Так я же говорю, я выйду отсюда, и все, у меня останется только два друга. Вот Артем, Кирилл, все. Все, всех распугали. Фитов у меня не будет, с Фогелем не будет, с Камбулатом не будет, ни с кем не будет.
10: Терри тоже, потому что по-любому.
12: Терри только будет, походу.
10: Если ты перестанешь с ним дружить, у него тогда ноль будет человек.
2: Тут написали, моя мать ждала этот фит сильнее внуков.
12: Я, кстати, верю.
10: Да, такое может быть. Ну а что может там такое? Вот так, что-то там играет уже. Сейчас мы будем слушать трек Якадзе, который называется «Твоим именем». Но для этого мне нужно...
11: Нужно заплатить за интернет.
10: За интернет, да.
12: Тебе скинуть, Артем?
10: Нет, я уже нашел.
12: Тысячу еще тебе дам одну.
10: Я бесплатно его скачал, кстати, с интернета.
12: Да?
10: Потому что, да.
12: Ты что такое говоришь?
10: Да, вот тут...
12: Плати деньги.
10: Я потом, ну, я там задоначу мемкоинами. Так,
12: да,
10: погнали слушать. Сейчас. Загрузится. О, играет.

0: Катя Якадзе у нас в гостях сегодня.
1: Ты тоже?
0: Да, я настолько мне понравилось.
2: Ребята, смешные гранулы бубонной чумы я просто распылил. Ну, типа, просто поржать.
1: Очень круто.
2: А то что-то сидите грустно.
1: Нет, честно, ты очень, очень такой креативный.
0: Да он вообще еще, конечно. Как твоя аудитория реагирует на твои треки? Ну, типа, она по-честному говорит или... Ну, у тебя так или иначе, в любом случае, френдли ребята. Я потому что и подписан на твой канал, и вы там все мусички-пусички. Это я захожу в свой канал, говорю, уроды, привет, и они мне такие, пошел ты, и все равно мы дружим. А у вас там прям, вы мои любимки, это вы мои любимки, Катенька, любимка.
1: Так, на добром мы, конечно,
0: да.
1: Конечно, аудитория.
0: Они могут тебе по-честному сказать, Кать, вот этот трек, типа, шляпа.
3: Нет, критика конструктивная. Да.
1: Нет, конечно, ну, насчет конструктивно я не могу сказать, скажем так, прямо, потому что не понимаю, насколько она конструктивна. Но если что-то кому-то не нравится, то, конечно, все говорят.
0: Говорят легко.
1: Да, и друзья, не, ну, смотри, и окружение, все.
3: Полное говно — это не конструктивно.
1: Да. Это не конструктивно.
3: А, типа, куплет
1: но
3: очень
1: хороший.
3: Но чаще
1: всего так и пишут просто, да? Понимаете? Типа, либо нравится, либо не нравится. Либо, вау, классный трек, либо, блин, не мое, не зашло.
3: Мы не будем обсуждать людей за то, что им не зашло.
1: Ну, конечно, всех
3: просто забаним, да и все, навсегда.
1: Конечно, ну.
3: А осуждать не буду.
0: А как при этом вот существует такая френдли атмосфера, все равно в условиях Твича, где как-то все вот так на токсике, все там что-то подкалывают друг друга, как там мириться, когда вот ты сама вот такая вся вот, я вот люблю
1: я
0: всех.
1: Думаю, что, опять же, как я и сказала, на любого, как бы это называть-то, на любое медийное лицо найдет своя аудитория.
0: Ага.
1: То есть, если ты токсик, тебе придут токсики. Ну, опять же, если ты делаешь френдли контент, то найдутся люди, которые будут его поглощать и тоже делиться с тобой этим френдли вайбом.
0: Если ты плюс-сайз-модель, то найдутся тоже люди, которые...
1: Если ты мамочка в декрете, то тебя тоже будут смотреть мамочки в декрете. То есть, оно все друг другу притягивается. Понимаете?
0: Ну,
1: согласны?
3: Да.
0: Да.
1: Вот,
0: ну, кстати,
1: вас же тоже кто-то смотрит. Ой, слушает,
3: мы
1: правильно?
3: В шоке, что кто-то
1: я
3: смотрит,
1: тоже в
3: да.
1: шоке, если честно. Но респект, респект за выдержку.
0: Да, не, да.
1: Нет, если честно, я очень люблю ваше радио.
0: Да, наше радио. Классическое.
1: Да, сори, вырежьте это из эфира.
0: Да мы не. Мы оставим. Тем
3: давайте
0: не менее...
3: поможем. Вот человек, да. Вот он слушал весь эфир, Тимур его зовут, он написал: да. А чем Катя занимается? Просто я только с похмела отошел. Ну, да и не надо, наверное, Тимур. Ты зачем отошел? Ты
0: смотри,
3: возвращайся
0: они,
3: обратно.
0: Короче, просто там что-то камера, вот это,
1: что-то
0: микрофон, что-то там фифа,
1: что-то там говорит, говорит, что там поет, да.
0: Вот это вот они что-то там РГБ-лента.
3: Не бери в голову, Тимур. Там все у тебя есть в этом своем состоянии, там ничего тебе не нужно.
1: В 10.50 можно, как будто уже и по второму кругу, правильно?
0: Да. И, кстати говоря, 10.50 мы закончили на сегодня, Катя, спасибо, что ты пришла.
1: Мне очень жаль, это были лучшие 50 минут моей жизни.
0: Быстро пролетело, правда, реально быстро. Ну, мы тебе в творчестве желаем удачи, приходи еще потом, вот.
1: Я зови. Приду за новые порции буллинга с своими фитами.
0: Зови в мафию поиграть.
3: За этими приколами ничего не стоит, это просто вот желание поржать с утра, отвлечься, что-то похихикать.
1: Нет, все правильно. Так я же сказала, что я изначально начала слушать ваше, блин.
3: Наше. Новое радио, скажи, оно как раз написано сзади.
1: Новое радио, 1+1.
3: Написали огромными буквами.
1: Когда вы в 7 утра шутили шутки про смерть и делали ужасные таро-расклады. Я думаю, боже, какой ужас, какие они ужасные, прикольно, подпишусь.
3: Какой ужас, включу еще раз завтра.
1: Да.
0: Катя Якадзе у нас в гостях была, ребята, до завтра с вами прощаемся. Я пошел мыться под горячий, наконец-то, а вам до свидания. Пока.
1: Все, спасибо большое, всем хорошего дня.
4: Пока. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг, 4 июня, облачно, днем плюс 22, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Реклама. Пора переезжать.
5: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
4: Ключи уже в этом году.
5: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
6: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
12: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
13: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
14: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: www.radio.ru. В Красноярске 3. Новое радио.
1: Между прочим, два дня лета уже позади. Глядишь так и все лето проспим да проработаем. Коллеги, среда пришла, неделя прошла. Давайте не о работе, а про лето говорить и делать. Хорошо? Отсюда на 6 часов с тобой я, Вадим Данилин, океаны суперхитов, суперновинок, жарких. Работаем в полсилы. Коллеги. Новое.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.
1: Разбежаться с

0: хватит на двоих, то, что мы внутри храним. Аминь.
1: Любить не знаю все, ты самый лучший человек.
2: Дмона и Баста. Ты так мне необходим. Суперхит на новом. Не с кофе начну свой сегодняшний эфир, а с того, что, оказывается, в Подмосковье раньше времени начался сезон грибов, и причиной стали относительно высокие температуры и проливные дожди. Так что сегодня после работы можно и по грибы. Главное, клещи не собрать вместе с грибами. Краснодару! Привет огромный, кстати, повезло намного больше. Клубника, земляника, черешня также уже вовсю говорят, что созрело, люди собирают. Я просто в детстве собирал землянику во врагах. Есть люблю, а собирать не очень. Но это другая немного история. Очень скоро продолжим.
3: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Тима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Тима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл Супер Секрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
4: Супер-движ.
3: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
5: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
7: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
8: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
9: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
8: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
10: Ура, едем в чудо!
11: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
12: Термоленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж.
13: Информация о организации акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое.

0: Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: радио. Навали волюме.
1: На причале громко чайки и не сужаем. А причал бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Это Гаязова, их «Выбираем море». Актуалочка, суперхит в эфире нового. Суперхиты, суперновинки и суперновости. Буквально одной строкой. Далее новость после рассказа, о которой я пожалею. Сами поймете, почему. Значит, смотрите. Мыться каждый день вредно, доказали ученые. Да, ежедневный душ смывает естественную защиту кожи. Если намываться каждый день, вода уберет естественный жировой слой, который удерживает влагу под кожей, и защищает от микробов и раздражителей. Кожа станет сухой, чувствительной и будет чаще трескаться. Особенно мытье опасно для людей с сухой кожей и тех, кому за 40. Душ может нанести больше вреда, чем пользы. Ну вот теперь есть официальная отмазка, почему от вас воняет. Я же говорю, что я пожалею от этой новости, об этой новости, что я ее рассказал вам. А что делать, кстати? Жара, солнце, ты потеешь, душ принимать нельзя. Есть какая-то альтернатива?
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Это Ваня Дмитриенко, суперхит «Шелк» в эфире «Нового». Ну, слушайте, слушатели уже говорят о том, что я задолбал всех, своей любимой поговоркой «Любовь приходит и уходит». Но тут пришел счет за коммунальные услуги, я не могу про это не говорить. А давайте похвалимся своими счетами за коммунальные услуги. Это просто, это такая боль. Ну, то есть, понимаешь, столько денег отдать, я понимаю все, конечно, прекрасно все понимаю, но давайте прямо сейчас в наших социальных сетях похвалитесь, выложите скрины своих счетов за коммунальные услуги за май. Ну, просто хочется посмотреть, что к чему вообще. Знаете, сколько у меня вышло за май месяц? Сейчас скажу. 4500. Пипец, как дорого. 4500. Как жить? Как жить? Теперь на хлеб, на воду перейдем. Да. Давайте прямо сейчас выкладывайте, пожалуйста, ваши счета. Давайте мириться. Мириться.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг, 4 июня, облачно, днем плюс 22. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ивадимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 «Домашний», главный женский. 16+.
5: Пора переезжать.
6: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
5: Ключи уже в этом году.
6: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
5: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Да простит меня Полина Гагарина, суперхит «Обезоруженный» еще не раз прозвучит и сегодня, и вообще у нас в эфире. По поводу коммуналки, вот Ольга пишет: Данилин, если бы у меня была коммуналка 4,5 тысячи, я была бы счастлива. 8,5 с учетом того, что отопление выключили еще 6 мая. Слушайте, экономлю как могу, серьезно, экономлю как могу. У меня, я же говорил, у меня, ну я практически не живу в этой квартире, если так можно сказать. Плюс на воде очень сильно экономлю, я не знаю. Меня воняет, не воняет. Но экономлю на воде. У меня сенсорные смесители стоят, например. Да, они очень сильно, кстати, экономят. Ну, в 2,5 раза точно вода экономится с сенсорными смесителями. Вот это вот все. Плюс душ принимаю. Знаете, так, включил-выключил, включил-выключил. А не стою под душем по 20-30 минут. Хотя очень хочу. У меня дома нет ванны. У меня вот душевая. Так хочется ванну порой набрать. Иногда к соседям хожу, к друзьям. У них ванну принимаю. Но они не против, конечно. Она говорит: ну, ты радиоведущий, получаешь мало, чего нет, если да. И вот в них в ванной лежу, например, да. Вот так вот экономим, 4,5 тысячи, вот так вот в месяц, да. Ужас какой, кошмар. Это коммуналка. Давайте скидывайте свои там вот эти показания-то за май.
1: Новое радио.
2: Ты думал, все понарошку.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио.
2: Зачем я только во время эфира посмотрел эту платежку злосчастную за коммуналку? Сижу теперь нервничаю, столько денег отдать. Ну, люди говорят, это мало, там по 20, по 30 тысяч выкладывают коммуналку свою. Ну, слушайте, я даже не знаю. Кстати, у меня есть очень важный вопрос для вас, для всех. Внимание. Скажите, а что выгоднее, покупать бойлер или все-таки горячую воду, вот пользоваться горячей водой? Или нагревать воду? Может быть, кто-то выбирал вот это вот все? Скажите, пожалуйста.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Это Зиверт, ее суперхит «Гудбай» в эфире «Нового». Ну, как говорится, в семье все должно быть поровну, да? Женщина поет о любви в эфире, а мужчина, то бишь я, радиоведущий, все про коммуналку, да про коммуналку. Ладно, не будем больше об этом. А кто еще платить будет? Дядя какой-нибудь, что ли? Нет, конечно же. Я не об этом сейчас. Спасибо огромное за ваши расценки. Я понял, что у меня не самые высокие, оказывается, за месяц счета за коммуналку. 4500. Ну, это я практически не жил в квартире. Не об этом в эфире сейчас. Новость подоспела. Оказывается, мед оказался одним из самых эффективных природных энергетиков, заявили ученые. По данным исследований, во время физических нагрузок он помогает поддерживать работоспособность и бороться с усталостью не хуже спортивных гелей и энергетических напитков. Осталось спортом заняться. Кстати, очень актуально. Очень хочу пойти в спортзал, но так лень.
1: 1+1. Утро на грани.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. 1+1, Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
3: Ну, неожиданно.
2: Не, просто вдруг, как я-то сразу.
3: Артем сразу родился, 31-летним.
2: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
3: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
2: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни? Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так.
4: КВН Райтраун, спасибо большое.
2: Ну ты улыбался, ну, тебе понравилось.
3: Хороший, конечно.
2: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
3: Да, и друзья-невидимки.
2: Вот. Да, они тут все.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
3: Все. Иди в свою комнату.
2: Иду.
3: Давай, скоро кушать.
2: Угу.
1: Реклама. Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Это звонкий его рестарт, суперхит на новом. Весьма интересная история пришла. А я, кстати, не знаю откуда. Наверное, из Америки все-таки. Короче, смотрите, парень 19-летний. Британец. 19-летний британец выиграл в лотерею 4,5 миллиона долларов и не захотел делиться с родителями этими деньгами. Он спросил, обязан в социальных сетях спросил, обязан ли он делиться выигрыш с родителями. Парень даже не стал тратить деньги на лакшери жизни, раскидал их по инвестфондам, но все же хотел задарить лям родителям. Но те заявили, что хотят половину и назвали его эгоистом. Юзеры решили, что делиться он не обязан, а еще посоветовали никому не говорить о крупных покупках. Так что да, уважаемые зумеры, если вы что-то выиграли, вы лучше родителям не говорите об этом, а лучше вложить куда-нибудь. Потом вас эгоистом все равно. Понимаете, человек, ребенок, 19-летний, хотел родителям миллион долларов дать из 4,5 миллиона долларов, а они его эгоистом обозвали, типа, отдай нам половину. Так что вы лучше не говорите от греха подальше, положите куда-нибудь на вклад и живите спокойно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
4: Да все без... нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Дэнни! Как? Катастрофа!
2: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
7: Я своего друга в обиду не дам.
2: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Где суперхиты? У нас в чарте.
5: Стильно.
4: Где суперновинки? У нас в чарте.
5: Занятно.
4: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
5: И немного тревожно.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Чудненько.
4: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
5: Ничего не понятно, но очень интересно.
4: Так кто сегодня в чарте?
5: Терминатор.
4: Узнаешь в пятницу в 17.00.
5: Попробуйте, вдруг прокатит.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Поехали.
6: 16+. Новое радио.

0: Юлия Савичева. Суперхит Юлия в эфире нового 2012 год в эфире. А тем временем россиянам хотят законодательно разрешить опаздывать на работу. По задумке автора проекта, работяги смогут легально и без штрафов приходить в офис позже несколько раз в месяц. Главное, опоздание не должно превышать лимит в 30 минут. Это позволит не накладывать на сотрудников лишние санкции, а также исключить злоупотребление полномочиями со стороны начальства. Я тут почитал эту новость и подумал, а если вот я на работу приходить заблаговременно, за 5 часов, например, ну, мне так удобно, можно вот несколько раз в месяц вот так же уходить с работы пораньше на эти 30 минут. Кто знает?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг, 4 июня, облачно, днем плюс 22, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. Сокол Термы. Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Суперхиты. Суперновинка. Новое радио. Амфанье.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио.
2: Японские ученые запретили россиянам есть суши каждый день. Но об этом позже, минут через 20 тебе подробнее расскажу. Сейчас же еще больше суперхитов, суперновинок. Новым на новом обещаю тебе я, Вадим Данилин. А там, где больше музыки, там меньше ведущих. Все, как ты и хотел. Раскладывайся поудобнее, начинаем отсюда.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Holiday Boy, его пожары, суперхит на новом, как и обещал, рассказываю подробности новости, подробнее новость о том, что японские ученые запретили россиянам есть суши everyday, ежедневно. Оказалось, что если макать суши в соевый соус, то в 10 кусках будет 5 граммов соли. Это максимальная дневная доза соли для человека. Японцы плохого не посоветуют. Хотя, когда мы последний раз суши ели? Они же стоят, как крыло от Боинга. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru, АО Т-банк.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+. Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
11: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту, купи зоту.
10: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
11: Да я и так думаю про зоту.
10: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
12: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
13: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
14: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
15: В чудо? Это как сказки за 39.
14: Ничего подобного. Поедем в Термаленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
16: Ура! Едем в чудо!
17: Посетите Термаленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
18: Термаленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж.
19: Информация о проведении акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
20: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
21: Новое.

0: ближе, так близко.
1: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
2: «Не дуть».
3: «Не дуть».
2: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
1: И сегодня у меня в гостях Филипп Киркоров.
4: Как сегодня прославиться, А, давайте переключим Киркорова. Все хайпожорятся, как только могут.
1: Как вот на протяжении стольких лет вы держите эту планку? Это же очень тяжело.
4: Все время надо доказывать, все время выходить на сцену и доказывать, что не случайно, ведь от тебя все время ждут. Я настолько поднял планку высоко, что стал заложником этой самой планки. В моем возрасте я мог бы уже давно бы скиснуть и превратиться в некую субстанцию, как в фильме «Субстанция».
1: Был секс, о котором я пожалел?
4: Нет.
1: Ваша жизнь может показаться сказкой.
4: Понял, что если я не полюблю себя, то вряд ли меня кто-то полюбит еще.
1: Побывать на вечеринке Педиди или Ивлеевой?
4: Ну, точно не Ивлеевой, это факт, однозначно. А про него не пойман, не вор. Ну, это шоу-бизнес, детка.
2: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дуть.
3: 18+.

0: Счастливая жена. Вот уже три дня, как это Дуа Липа в эфире нового со своим суперхитом. Я же напоминаю о том, что одна из самых ярких семейных премьер сезона — Дэнни и Мэнни в кино. Любимые хвостатые герои, море приключений и юмора. Фильм, который точно понравится и детям, и взрослым. Если хочешь попасть на специальный показ в числе первых, звони прямо сейчас по номеру 8-495-232-1632 и забирай бесплатно пригласительный на премьеру, которая состоится 7 июня в 3 часа дня в кино «Окко Афимолл Сити». Бесплатно пригласительный на премьеру, на спецпоказ фильма «Дэнни и Мэнни» в кино. Прямо сейчас звони 8-495-232-1632. Я абсолютно бесплатно отдам тебе два пригласительных. Вот так вот. Пум-пум-пум. Давайте, жду звонка. А что вы звоните и сбрасываете? Коллеги, давайте. Вот где? Где? Вот. Вот есть звонок телефонный. 8-495-232-1632. Пуп-пуп-пуп. Легким движением руки звонок выводится в эфир. Алло, привет.
1: Алло, привет.
0: О, привет. Я думал, что все-таки мама будет звонить. А тебя как зовут, папа?
1: Меня папа, да. Я Сергей.
0: Сергей, ты у нас отец, счастливый отец скольких детей?
1: Я пока еще только счастливый муж.
0: А, счастливый муж? А как давно ты в браке?
1: В ноябре год будет.
0: Ух, нифига себе. То есть ты молодоженец?
1: Ну, можно и так.
0: Слушай, сказать, Серег, да. Скажи, пожалуйста, а свадебное путешествие было?
1: Вот в сентябре полетим.
0: Куда?
1: Ну, выбираем, может быть, Кения, либо Маврикий, вот куда-нибудь туда.
0: Нифига себе, Кения, Маврикий... Йоханнесбург еще скажите куда-нибудь туда, вот это вот все. Ладно, Серега, не вдаваясь в подробности, отдаю тебе два пригласительных со своей супругой, новоявленной супругой, пойдете в кино, например, будете среди других детишечек сидеть и улыбаться там. Все, не отключайся, расскажу все подробности, заодно возьму твой номер телефона, чтобы с тобой связаться. Напоминаю, одна из самых ярких семейных премьер сезона — Дэнни и Мэнни в кино, любимые хвостатые герои, море приключений и юмора, фильм, который точно понравится и детям, и взрослым. Завтра в это же время дам еще два пригласительных на специальный показ, который состоится 7 июня в 3 часа дня в кино «Окко Афимолл Сити». Так что будь на связи, хотел сказать, будь на стрёме. Ну, туда тоже можно. Будь на связи и запомни 8-495-232-1632. Это спецпоказ. Вы не понимаете. Это спецпоказ.
2: Новое. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг, 4 июня, облачно, днем плюс 22, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ип. Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск. ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание! Два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
4: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012. 12+.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Что ж такое радио? Вакансию мечты с зарплатой до 400... У меня от таких зарплат даже язык не выговаривает эту цифру. До 400 тысяч рублей в месяц. Хочешь? Правда, не все согласятся, поэтому через 20 минут о ней расскажу. А пока суперхиты, суперновинки нон-стопом без рекламы отсюда. Да, на целых 20 минут нон-стоп музыкальные. Вакансия мечты с зарплатой до 400 тысяч рублей. Я выговорил, да?

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Как красиво, а? Диджей поставит модный поп. Артикасти, модный поп, суперхит на новом. Обещал тебе рассказать про вакансию мечты с зарплатой до 400 тысяч рублей в месяц, но решил повременить. Давай через минут 30 тебе об этом расскажу. Просто сейчас случился, нашел очередной, даже не скандал, наверное, в интернете, а спор на многие десятки тысяч комментариев. Решил спросить у слушателей все-таки, как они считают, как ты считаешь. Смотри, один человек, наверное, скучно ему было, задал вопрос. Поцеловали бы вы лягушку в обмен на квартиру в 100 квадратов? Можешь зайти в наши социальные сети и просто поставить лайк, дизлайк. Можешь ничего не писать, просто лайк или дизлайк. Поцеловала бы ты лягушку в обмен на 100 квадратную квартиру? Квартира в 100 квадратов. Давайте посмотрим, кого больше. Но сейчас пока, хотя я не буду результаты говорить.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: парковки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru, укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5, и выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты, Т-банк.
1: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

20 лет с вами. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: А я бы поцеловал. Дайте две.

0: Катя Кавария, «Серенада», суперхит на новом. Так, «Вакансия мечты», как и обещал, которая не всем понравится, но зарплата очень уж хорошая. Значит, смотри. Люксовые рестораны обещают официантам зарплаты айтишников. Им даже снимают квартиры. А все из-за сильного дефицита кадров. Только в Москве заведениям не хватает сейчас более 3000 таких сотрудников. И вот один управляющий партнер говорит, недавно слышал, что некоторые ребята получают 400 тысяч рублей в месяц, включая чаевые. В обычных московских ресторанах официантам предлагают в среднем от 100 до 250 тысяч в месяц. Больше, чем радиоведущий, кстати, получает. Вот. От 100 до 250 тысяч в месяц в Москве в обычных ресторанах. В заведениях упал трафик, но чаевые держатся на уровне в среднем 7% от счета. Самый серьезный дефицит кадров на курортном Алтае. Людям готовы платить высокие зарплаты, лишь бы туда приезжали. Так что выбирайте либо Алтай, либо Москва. И, кстати, лайк-дизлайк в наших социальных сетях. Продолжается опрос. Просто лайк-дизлайк зайди, поставь. Поцеловал бы ты лягушку в обмен на квартиру в 100 квадратных метров. Но я смотрю так, знаете, я не буду, конечно, результаты говорить, но всего 4 человека против.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсика.
8: Но полезных.
9: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Новое радио.

0: Bebereksa, Faithless, New Religion, суперхит на новом. Ну что, жабососы? Такой вот мини-опрос на 40 минут показал, что подавляющее большинство слушателей нового все-таки поцеловали бы лягушку в обмен на квартиру в 100 квадратов. Ну вот примерно из 417 человек сказали, что поцеловали бы, и только 6 сказали бы, что нет. Ну, пофантазировали и будет. Да, жабососа. Да я бы тоже. Дайте две. Двух лягушек. А лучше сразу 4. А что там, знаешь? А пока работаем, солнце еще не село.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг, 4 июня, облачно, днем плюс 22. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
5: Уроки Новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Новое радио.
14: Как тебе же?

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Я же напоминаю, если тебе все надоело и все надоели, на этой неделе можешь улететь на Пхукет из нескольких городов России за 15 тысяч рублей прямым. Да, там море, жаришка, нет этих дедлайнов и всего прочего. Ну а пока продолжаем зарабатывать свою копеечку по суперхиты и суперновинке. Не так скучно будет, даже весело. Вадим Данилин здесь, все еще.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Мудрость от Зиверт, эгоистка, суперхит на новом. Так, внимание, внимание, новость для всех лысых. Да, оказывается, мужчины лысеют из-за недостатка солнца. К такому выводу пришли врачи из США, которые исследовали причины алопеции. Чтобы получить больше света и уберечь организм от рака, тело сбрасывает волосы на голове. Пользователи в интернете заметили, что никогда не видели лысых бездомных. У них чаще всего густая шевелюра, возможно, из-за постоянного нахождения на солнце. И вот я прочитал эту новость и сижу и думаю, а я хоть раз видел каких-нибудь бездомных лысыми? Нет, ни разу. Вот у них на зависть очень густая, реально шикарная шевелюра. Так вот, возможно, наверное, это и правда. Лысые — это от нехватки солнца.
1: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Супер секрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
2: Супер-движ.
1: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
3: Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусно у тебя яблоки, но червивые.
1: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
0: Ну ты сравнил.
1: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
0: И ты выбирай зоту.
2: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
4: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
5: В чудо? Это как в сказке «За 39 земель»?
4: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
6: Ура, едем в чудо!
7: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее.
8: Термоленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж.
9: Информация о проведении акции, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на кассе. Период проведения акции с 24 февраля по 2 июля 2026 года. 0+.
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ко дню рождения Александра Пушкина. Стихи великого поэта на музыку Глинки, Рахманинова, Чайковского от русского оркестра. 7 июня. Малый зал филармонии. Действует пушкинская карта. 6+.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Слушай.
12: Новое.

0: Супер новинка от By India, Хчо и Мод, Шаде, в эфире нового. Уникальность этой новинки в том, что не успела она выйти, даже супер новинка. Вот тут же завирусилась, и теперь звучит буквально, буквально везде, наверное. Ты знаешь, я 20 лет работаю на радио, даже больше, но до сих пор не могу понять, почему одни новинки не цепляют ни разу, а другие выстреливают уже практически на следующий день. В чем секрет? Мне кажется, даже артисты не могут ответить на этот вопрос, а уж слушатели тем более. Но факт остается фактом. Ванга не нужно быть, чтобы понять, что это будущий суперхит.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето. Твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры. Новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин. Владимир Пресняков. Леша Свик. Асия. Сократ. Сивак. Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: Ашка.
6: Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Дэнни! Ха! Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня. 6+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Плюс.

0: На фоне такого шикарного танцевального суперхита от Флориды «Good Feeling» в эфире «Нова» абсолютно противоположная новость подоспела о том, что россияне, оказывается, стали тратить еще больше денег, внимание, на психотерапию. Да, в среднем по 10 тысяч рублей в месяц. Самые популярные запросы – управление стрессом, работа с нестабильной самооценкой, преодоление тревожностей. Одновременно в стране растут продажи антидепрессантов и число выявленных тревожных и депрессивных расстройств. Депрессуешь? Не депрессуй. Тревожишься? Не тревожишься. Плачешь? Не плачь. Хотя поплачь. Как говорит наша общая одна знакомая, больше поплачешь, меньше пописаешь. Мчим дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг, 4 июня, облачно, днем плюс 22. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Суши Сел. Вкусно и сытно. Суши Сел. Мега аппетитно. Суши Сел. Заказывай скорей. Вкусные роллы для своих людей.
5: Заказывай в приложении Суши Сел.
6: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
7: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. С 12 июня. В 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
13: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
16: Услышь весь радио. Новое. Что я...

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Ученые обнаружили, что чувство юмора помогает быстрее восстановиться после неловких ситуаций. Знаешь, это хорошо, если у тебя есть чувство юмора. Где ж его взять-то? Это все новости к данной минуте. Вращаемся к летним суперхитам, суперновинкам. Нон-стопом на 20 минут без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, еще час с тобой. Всем привет! Привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Это «Крем-сода» и «Суперхитатом» в эфире нового. А 16-19 столицы проснулись... Нет, не астрологи, психологи проснулись. Оказывается, платить за свидание обязан тот, кто пригласил на него, заявил один там психолог. Причем это касается как мужчин, так и женщин. Кто создает неудобства, тот их и компенсирует. В случае, где оба партнера согласовали встречу без явного приглашения, нормально поделить расходы. При этом мужчине стоит проявить знак внимания, предложив самому оплатить счет. Особенно, если было выбрано неудобное место или время для свидания. Это про заботу, а не про сделку. У меня в связи с этим возникло два вопроса. Остров стал один вопрос. Во-первых, почему свидание называют неудобством? Какое это неудобство, если всем удобно? Если человек соглашается, значит, ему удобно, а значит, это не неудобство. Второе. Особенно, если было выбрано неудобное место или время для свидания. Ну, если... Короче, не хочется рассуждать и философствовать. Очень много вопросов. Простите, а вы точно психолог? 10 тысяч с вас, да?

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка с 12 июня в 11:00. Домашний, главный женский, 16+.

0: говоришь.
1: Лучше бы я, конечно, эту новость не рассказывал психологам. Но это чисто его субъективное мнение, не как психолога. Настоящий психолог так бы не сказал, что платит за свидание тот, кто приглашает. Весьма логичный вопрос возник у слушателей в нашем чате, общаемся там вне эфира. А давно ли женщины приглашали на свидание мужчин? Девочки, а можете отметиться, вот кто приглашал мужчину на свидание? Вот мне просто стало интересно, сколько вас таких? Две на всю страну? Три будет или сколько? Одну я знаю. Вот, Вера ее зовут, меня на свидание приглашала. Вот, все. Отметьтесь, пожалуйста, кто последний раз и когда мужчину на свидание приглашал. Девочки, давайте, отметьтесь, пожалуйста. Вот вы конкретно приглашали мужчину на свидание. Да, было такое. Поставьте плюсик.

Золотая женщина Ольга Варварич пишет: я приглашала не раз мужчин на свидание. Вот другая Оленька говорит: на свидание их пригласи, цветов купи, а также закажи такси, чтобы он всегда лишний нерв не надорвал. А минусы будут какие-то, нет? Нас нужно холить или лелеять. Нас мало, нас намного меньше, чем женщин. Нас нужно беречь просто мужиков. Вот. Дальше, что еще пишут? Я вчера приглашала на свидание своего мужчину, Ольга пишет. Приглашала Анюта, но платил все равно он, говорит. Ну и все. Вот, в принципе, а нет, Мила еще плюсик поставила. Вот они, 5 женщин на всю страну, которые смогли пригласить мужчин на свидание. Уважаемый психолог, вы не правы. Возвращайте взад 10 тысяч рублей, пожалуйста. И идите подучитесь немного. Так, приглашала, но платила он все равно. Ему совесть не позволяла, чтобы я платила. Светик поставила плюсик. Нет, вот уже 7 женщин на всю страну. Золотые женщины, просто золотые. Привет вам огромный и поцелуй от меня лично.

0: Утреннее шоу «Один плюс один». Утро на грани.
1: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
2: Фига себе.
1: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
2: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
1: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
2: Все, хорошо, класс.
1: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
2: Все, ладно, все, давайте.
1: Давай.
2: Пойду дальше домой слушать группу Iron Maiden.
1: Артем Селиванов, классный парень.
3: Да все, уходи уже. Да я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
1: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
2: да.
1: Все, начальство услышало.
2: Имея не храним, потерявши плачем.
4: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
5: То самое шоу.
1: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
2: Вообще.
1: Это прикол, вы чё?
3: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио. Реклама.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня – Казань. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГН 116-784-739-2130.
13: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
0: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
1: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
1: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
13: Новое радио.

0: Рен Миллер со своим суперхитом в эфире нового. Я же позволю себе роскошь по-быстрому с тобой распрощаться, ибо на улице такая прекрасная в столице погода с жаришкой, что, ты знаешь, как-то грешновато сидеть в офисе. Ну, на самом деле, мое эфирное время завершено. Данила Михайлов рвется в эфир ровно 18.00. Не забывай, твоя подружка Эви, ее вечернее, летнее-вечернее Эвелин Шоу. Да. А я прощаюсь с тобой до завтра. Жаркого вечера тебе. Вадим Данилин обнял-приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 9, завтра в четверг, 4 июня, облачно, днем плюс 22, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
3: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: А в гостях у меня Султан Лагучев.
2: А горький вкус твоей любви.
3: Я вот какой есть, такой есть. То есть я вот такой парень с Кавказа.
0: Ты по образованию вообще юрист.
3: По букве закона могу расчесать любого. Получил, наверное, к чему стремился.
0: А ты можешь мне рассказать про свою первую любовь?
2: Все мои эти первые любови замуж вышли, я один остался.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС «ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. В Агат РФ «Пробег».
6: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
5: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
1: Агат. Покупай выгодно.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Релакс. Будет у нас 4 июля релакс, но еще много раз напомню о фестивале московского спорта и об огромном опен-эйре нового радио в одном флаконе. В общем, круто будет, но это через месяц. И весь месяц тоже будет круто непременно. Вообще, лето — это же такая история, когда круто должно быть каждый вечер. Напоминаю, что ни один летний вечер не должен быть профукан. Ни в коем случае. Третий идет, и, соответственно, идем и мы с работы. Ну, а я побуду еще немножечко здесь. Данила Михайлов ответит за саундтрек вечера. Мое почтение.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» Грэн 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Да все без нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Новое радио. Новое на новом.
16: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Лолитой Гостел Акост на новом радио. Данил Михайлов тоже здесь. Прочитал сейчас любопытную историю. Ну, такую миленькую историю, которую хочется с тобой поделиться. А, значит, есть такой популярный персонаж, как Супермен. Регулярно его играют разные актеры. Один из них Генри Кевилл. Так вот, племянник этого самого Генри в школу приходил и говорил: а у меня дядя Супермен, Ему говорили: дурачок ты. А в итоге Генри Кевилл пришел к ним туда, в школу, значит, к одноклассникам поздороваться. Все обалдели. Ну и, соответственно, поверили. Да, и я теперь думаю, какой бы хотелось бы мне, чтобы был в родственниках персонаж? Вот какой бы? Вот тоже подумай теперь, пока двигаешься из пункта А в пункт Б. Под суперхиты и суперновинки, кстати, через 10 минут двигаться будем под Эвиленд. Дорогуша, уже почти на подходе, ждем.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.
2: Это новое радио.
3: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: хорошее, какие могут быть вообще варианты? Среда. И вчера
1: день
0: было...
1: рождения босса, ты хотел сказать. Вот начнем... настроение-то.
0: Ну, вообще, да. Ну, можно было, в принципе, даже не здороваться, а с этого начать. Такой ты прислужливый, конечно. Ты думаешь, что он сидит сейчас в такси сейчас... и думает, ну все.
1: Ну, как он в такси? Усишкин. Кортеж из Rolls-Royce, он едет, как обычно, и слушает, вечернее шоу, Эвилен. Да.
0: Да, Роман Саныч, конечно, у нас лучшая легенда, и вообще, слова излишние, я считаю. Я считаю так. Потому конечно. Что, ну, человек человечище, босс боссов, и человек, у которого просто уникальнейший вкус на самые странные головные уборы для того, чтобы вот это они раз, здесь находились.
1: И вообще. Офигенный вкус в музыке, да?
0: Это два.
1: Потому что, вот, например, кто-то думает, если мы сейчас слушаем исключительно Нилет и Артикасти, то это вот он их сюда вот там привел, чтобы они пели. Да, это так.
0: Но
1: еще огромное количество артистов, которых слушает Роман Саныч, можно, например, в его плейлисте зацепить, который так и называется, плейлист Романа Емельянова.
0: Так. Вы найдете его в, сами знаете, где, в канал «Усатая пушка», где Усишкин, конечно,
1: же
0: все
1: сохранил. В общем, повтор,
0: сохранил.
1: Что было раньше. И там все это находится. Можно прям врубать и два часа. Каких два? Он на три замахнулся тогда, кто его остановил.
0: На самом деле, это максимально музыкальный ликбез, а не плейлист, потому что там огромное количество исполнителей, которые вы, скорее всего, либо не знаете, либо давно не слушали, либо это артисты, которых вы знаете, но не знали эти треки, потому что там все, что называется, нишево. Там практически нет каких-то ультрамодных, вот этих вот мейнстримных хитов. Там есть то, что ты думаешь, ого!
1: Ого!
0: Ого!
1: Ого!
0: Поэтому...
1: И все это сопровождается какими-то легендарными историями. Как на концерт Романа Виктюка мы приходили вместе, там, я не знаю, с директором Эрмитажа, который тогда был просто гардеробщиком, ну и тому подобные истории.
0: Ну, я завидую себе, потому что за эфиром было еще больше историй, которые не попали в эфир, а я теперь горжусь тем, что я знаю то, что не знаете вы.
1: Да, представляешь, сколько артистов мечтают вот с ним рядышком хотя бы на 2 минуты оказаться, чтобы вот там про свою уникальную песню рассказать, а мы 3 часа сидели слушали.
0: Ага.
1: Давай добавим, что как продюсер, он же еще и является создателем новых артистов. Это про проект «Музыкастинг».
0: Mm-hmm.
1: Присылайте свои шедевры музыкальные, а может быть и не совсем шедевры, сыроватые
0: сразу
1: треки
0: так.
1: Тоже принимаются.
0: Они, конечно же, никуда не пойдут, если они сыроватые так себе, поэтому
1: не,
0: лучше присылайте
1: сыроватые
0: шедевры.
1: Докрутим. У нас здесь есть эта офигенная студия, которая ушами же чувствует они, да, кого слушают. Вот, в общем, mus.newradio.ru, присылайте композицию, а по осени будем цыплят считать. Точнее, выбирайте самых-самых-самых.
0: Все
1: три
0: так.
1: Самых.
0: Все так.
1: Да?
0: Да, я довольна полностью.
1: Хорошо, тогда музыку ставите сейчас, а потом ты вернешься уже как со своим эфиром. Договорились.

0: какая-то драма, если честно.
1: Да?
0: Да, ну, я запрещаю артистам летом писать грустные треки. Давайте, что мы еще будем? Летом, может быть, страдать из-за разбитых сердец? Так же я прошлое лето все сидела тут ныла. Я рассталась с парнем, я не выживу. Ребят, если вы расстались с кем-то...
1: А самое обидное, да, когда... Вот смотри, вот говоришь, я не выживу, да?
0: А выживаешь, блин, как назло.
1: А вот встречает он тебя сейчас, а ты жива, здорова, румяная и си чувствуешь, и да, похорошевшая, и думаешь, ах ты обманщица, ты говорила, да, что ты жить без меня не можешь, а ты вон
0: а
1: чё.
0: А ты жива, здорова. Да. Мой не выдержал. Я вчера, у меня был долгий спич о том, как мне хорошо живется,
1: да,
0: и он взял и удалил все фотки, которые у него были во всех соцсетях.
1: В смысле, своей или с тобой?
0: Нет, со мной.
1: А откуда ты это узнала?
0: Зашла посмотреть, конечно же.
1: То есть это вчера было или он уже давно, может быть,
0: вчера,
1: удалил?
0: Вчера, клянусь. Они год лежали, никому не мешали.
1: А ты проверяла тут... каждый вечер?
0: Ну, не каждый вечер, но некоторые коммуникации просто происходили.
1: Ну ладно.
0: Короче, я к тому, что, друзья, если у вас сейчас разбито сердце, послушайте взрослую женщину, 30-летнюю, опыт имеется, все нормально будет. Годик, подождите. Вообще, летом я запрещаю кому-либо страдать. Лето должно быть кайфовым. Вы должны наслаждаться.
1: На паузу надо это ставить состояние, потому что летом негоже.
0: Да, нужно отложить до осени. Как только будет 1 сентября сходу, мы тут же будем вот эти грустные песни, вот это все. Сейчас у нас только флекс.
1: Шуфутинский заглянет.
0: Конечно, да, конечно. Очень люблю этот мем. В общем, из претензий, которые действительно актуальны и должны вот вы мне тоже посочувствовать. Производители мороженого. Что происходит? У нас что, был объявлен какой-то конкурс на самые странные и беспонтовые вкусы мороженого? Я, значит, помню, когда я была юным, очаровательным, шоколадным, милым ребенком, было мороженое 48 копеек, там было три вкуса сразу, там был брикет. Шоколадное, ванильное и клубничное. Три вкуса в одном. Ты думаешь, боже, это совершенно удивительно, как вкусно, люблю. Сегодня я подумала, хочу такой же брикет, чтобы там было шоколадное или ванильное. Ну, вместе. Значит, что мне попадается? Роза хризантема, дюшес барбарис. А есть что-то... Вот кто вообще в своем
1: немножко
0: уме...
1: Немножко с дурианом еще.
0: Ну, это же дурка какая-то. Мороженое со вкусом виски, но безалкогольного. Это что? Вы издеваетесь? Это вы кого пытаетесь оскорбить? Оскорбятся все. И любители мороженого, и любители виски. Безалкогольного, естественно. В общем, я не понимаю, что происходит. Потому что я не могу придумать, какое мороженое я буду есть теперь каждый день. Мне приходится заказывать кучу разных и понимать, что это все какая-то химоза. Это же невозможно. Какая груша барбарис? Кто вообще тебе сказал, что это... Ладно, груша барбарис еще можно. Роза хризантема. Вот это реально странно. Я, если захочу поесть цветов, я пойду и из газона поем. У меня нет желания есть их еще и в холодном виде, в виде мороженого.
1: Сиренью поаккуратнее, там какие-то штрафы в сотни тысяч.
0: Да, я знаю, но при этом на Патриках почему-то продают эти букеты. У них, видимо, обход закона какой-то.
1: Не, ну это какая-то аномальная зона, эти Патрики. Там откуда-то мальчики, которые протирают лобовые стекла. Во-первых, им нельзя работать, во-первых. Во-вторых, они зарабатывают больше, чем мы с тобой за год.
0: А это, кстати, удивительно. Все люди, которые попадают на Патрики, они все зарабатывают примерно 1 000 000 в секунду.
1: Да.
0: При этом никто из них не работает.
1: Ну, нет, работать-то работают. И когда их спрашивают, кем именно, я притягиваю энергию.
0: А, извините, я обесценила сейчас опять всех. Да?
1: Вот именно.
0: Я притягиваю энергию, я наставник по настроению. Вот
1: да,
0: это мы с тобой можем быть. Мы нумерологи, родологи.
1: Не, ну хорошо, ты готова быть наставником по настроению, но ты, говорит, за эту бутылку воды берешь. А там-то откуда-то,
0: ну, да,
1: про миллиарды какие-то непонятные.
0: Я иногда могу и две бутылки взять. Но сегодня вода в студии отсутствует. Ее, видимо, всю спрятали. Я, видимо, переработала за 3 дня. Ладно, чем все.
1: Ты же не хотел грустных песен про лето. Вот тебе радостная.
0: Summertime sadness. То, что надо.

0: Ребят, я так люблю вас всех, вы бы знали, потому что стоило мне только поныть, что нет мороженого, как 48 копеек, мне тут уже прислали какое-то вот айсберри, какое-то некое мороженое. Айсбергер? Нет, такое мы не ем, нечего нас травить. А, и тут как раз три вкуса. Вот смотри, тут шарик, он трехцветный. Вопрос, где его взять? Я впервые в жизни это вижу. Это, может быть, что, в магазин надо ходить ногами? Ну, я...
1: Не, ну, я думаю, ты доставочку себе можешь организовать. Ну,
0: если бы я видела такое в доставке, я бы уже его попробовала и сняла бы обзор. Но такого не было. Но я буду искать, спасибо. Дальше тут какое-то мороженое, орешек со сгущенкой.
1: А как твоя любовь к ягодам в шоколаде?
0: Чуть-чуть поутихло. Ага. Я начала анализировать, как много денег я на них...
1: Пережрешь, да?
0: Нет, нет, я просто начала думать, что как будто бы это очень дорого. Ну, ты понимаешь, что они опять подорожали. Там банка теперь стоит 900 рублей. Каждый день есть эту малину в шоколаде. Невозможно, как бы ты ни растягивал это удовольствие.
1: Какой оно... бы ты ни была Малинкиной, но
0: да.
1: Столько поглотить
0: тумач, не... Тумач, Unreal, тумач,
1: да.
0: Тумач. Нет,
1: вообще
0: у меня...
1: дорого, вот дорого. Знаешь, я тоже себя поймал на мысль, что какая-то жадность меня одолевает. Я утром гуляю с колясочки, значит, да, и покупаю кофеек. А теперь понял, нет, я еще раньше и коржик себе позволял. И сейчас такой, алло, дидя, полегче. Выноси-ка с собой термос на улицу и вараночки вот так вот прям можно повесить себе, как цепочку, да?
0: А модно.
1: И подгрызать.
0: А ну, у тебя просто ребенок появился. Теперь траты надо пересмотреть.
1: Да, ну...
0: А у меня из детей только мой внутренний ребенок, как говорят психологи.
1: Которого надо баловать, да?
0: Да, и там, если честно, уже ребенок настолько зажравшийся, что пора немножечко пыл поумерить.
1: Что пора бы какого-нибудь... мужчину для удовлетворения капризов.
0: Я задумалась сейчас. Но я уже говорила, друзья, день, когда я зарегистрируюсь на каком-нибудь сайте знакомств, вы узнаете об этом первыми. Пока, ну...
1: Да. Пока в общем, давай уже про дорого-богато не будем.
0: Не будем.
1: Давай вот чуть-чуть сменим. Ты, тем более, кружочек выложила там.
0: Да, я выложила. Сети. Друзья, у нас сегодня тема благодатная для тех, кто вообще супер удачлив в этой жизни и не знал, когда же и перед кем будет уместно похвастаться. Мы сегодня будем обсуждать вашу самую выгодную покупку. Причем неважно, что это. Может быть, это какие-то дешманские билеты. Или горячий тур, и вы такие, вау, лечу на Мальдивы за 5 рублей и 2 сосиски в тесте. Может быть, вы купили биткоин, может быть, вы купили стиральную машину. Вообще все, что угодно, все, что вы приобрели с какой-то невероятной выгодой, не верите, что это правда, не развод, и это реально супер сработает. Вот хочу все это знать, рассказывайте, присылайте фотки, что это было, когда это было. Вот, вот все вот это вот.
1: А у тебя такое вот что, это... Ну, билеты в Турцию
0: вот
1: ты
0: вымутила
1: как-то?
0: Из последнего, то, что обратные билеты из Турции, когда я знаю, что все купили от 30, 40, 50 тысяч, мы улетели за 6500 из Анталии, а до Анталии долетели за 3500. То есть мне 10 тысяч обошлись билеты с учетом того, что я еще в перерыве между самолетами загорала и купалась в море.
1: И еще бесплатной воды напилась, скорее всего.
0: Естественно.
2: Эви Ленд на новом радио. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
1: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье

0: моя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Так, ребята, только я, значит, устроил этот спич про сайт знакомств, мне пришла смс на смс-ка. На сайте знакомств никого нормального не найти.
2: СМС, ты хотела вот прям подчеркнуть.
1: СМС-ка, да. На телефон. А пришла она с неизвестного номера. Моя тревожность еще никогда не была в таком
2: абсолюте.
1: Она с айфона
2: или зелененьким там окошки?
1: Она...
2: Или голубеньким?
1: Голубеньким.
2: Голубеньким? Тогда мог бы и в мессенджер, конечно, написать.
1: А в чем разница?
2: Ну, просто если человек с опыточного телефона пишет, он тебе там в
1: тогда вы пришла зелененьким?
2: Макс не может, да.
1: А, ну, короче, стрёмно. У меня не записан ваш номер, человек. Я не знаю, что от меня страшно. Откуда у вас мой номер?
2: Да, я в турецком аэропорту что только...
1: Ну, ты спокойно дыши. Не забывай дышать. Не надо. Короче, кстати, продышать. Тебе вот будет полезно. Я узнала, что оказывается, когда младенцы плачут, вот знаешь, прям на разрыв, громко-громко, и не могут никак...
2: Знаю.
1: Нужно им подышать в рот.
2: Подышать в рот?
1: Ну, то есть, когда они вот так вот... И ты видишь, что он уже как будто не дышит. Ну, то есть, он просто кричит, и у него нет вот этого... И дальше продолжится.
2: Это лайфхаки какого-то, наверное, нездорового доктора,
1: ну, из тикетоков мне попалось, что если ребенок вот так вот прям...
2: Подышать в рот.
1: В истерике, ты должен, ну, не подышать, ты не птица же, вот так вот делать. Просто, чтобы он переключился и не забывал, что ему помимо того, что орать, еще дышать надо.
2: Понятно.
1: Вот.
2: Понял.
1: Ну, я не знаю, почему у меня вообще это в рекомендациях вышло. Я планировала смотреть просто, как тратить время на
2: по
1: то, чтобы ничего
2: младенцев.
1: Не делать.
2: Вот нашу с тобой историю с антагонистами. Ну, смотри, ты гладенькая черная женщина, я усатый, значит...
1: Громче говори об этом на всю страну.
2: Белый мужчина, уж не знаю, как это звучит сейчас.
1: Странно.
2: Да, странно, окей. Так вот, я... Тот человек, которому вот сегодня летел пух в рот, в глаза и везде в нос, я мог его втирать в десны, и ничего бы со мной не случилось. Я могу есть рыбу, смазанную там, не знаю, медом, орехами, и на что там у людей аллергии еще. И пофигу будет абсолютно. Но! Сейчас у меня все вещи стираются гипоаллергенным порошком.
1: Естественно.
2: И что ты думаешь, я просыпаюсь весь в крапивнице? Жестко.
1: Да.
2: И оказалось, что у меня аллергия на эту фигню.
1: На гипераллергенный?
2: Да.
1: Что с тобой не так?
2: Вот именно надо, знаешь, там, я не знаю...
1: Мойся вот этим вот как его хозяйственным мылом.
2: Это мое.
1: И все.
2: Да, и всегда все прекрасно и замечательно. Но вот тут попался, понимаешь ли, там наволочка, и все, и здравствуйте.
1: Как вообще
2: приехали.
1: Возможно, как аллергия может быть на то, что в принципе не заточено?
2: Типа аллергенно.
1: Да, это
2: а
1: странно.
2: Вот оказывается, что это все маркетинговые ходы и неправда в обществе. Да, да, вот. знаете, друзья.
1: Обманщики. А, да, пуха очень много, я поэтому не открываю окна. Мне на секунду казалось, что снег, у меня же -2, я сижу, думаю, что происходит. А это тополь.
2: Да, он самый,
1: дорогуша,
2: крыса
1: такая.
2: Хорошенький.

0: Ну вот теперь докажи, что телефон тебя не подслушивает.
1: Ну-ну-ну, что тебе?
0: Ну вот стоило, да, про объедание пухом и здрасте, пожалуйста, первое, что видела Эви, взяв его в руки.
1: Ребят, это самый рандомный рандом. Значит, новость. Пухососы срочно выпустили на улице Москвы. И тут вот маленькие роботы, и на них написано, это пухосос.
0: Они похожи на доставщиков, значит, такие же милые квадратники, но они сосут пух.
1: Ну, мне кажется, в Капитолии опять сошли с ума.
0: Да. Нет бы его поджигать по старинке, чтобы еще и машины там сгорали,
1: да,
0: и все остальное.
1: Чтобы массовый пожар, вот это, чтобы оно перекинулось на траву.
0: Чтобы потом торфяники задымились.
1: Конечно, да.
0: Вот они пухососы тут запустили какие-то, понимаешь.
1: Что дальше, ребят, да. Серьезно.
0: Может быть, будем с порошком улицы мыть? А, это уже лет 20 здесь происходит.
1: Да, подожди, это есть. Но мы и так уже перешли с обычного молока. У всех резкая непереносимость лактозы стала. Хотя таких людей 5% в мире, но у нас каждый второй.
0: Еще все с ума посходили, стали антидепрессанты скупать, ходить к психотерапевтам.
1: Жесть, детские травмы прорабатывать. Ребят, а что, вешаться в сарае уже отменили? Все, мы, конечно, осуждаем все, конечно же, умоляю, да?
0: Отменили.
1: Нужно об этом сказать, что мы, конечно же, не призываем. Ребята, смиритесь. Не хочу пока читать сообщения, или уже пора?
0: Почему ты не хочешь читать сообщения?
1: Ну, я хочу попозже, мне хочется.
0: Хорошо, хочешь попозже, давай попозже почитаем сообщения.
1: Я подумала, раз мы зашли на территорию новостей, то вот, я знаю, что в Питере проходит их форум совершенно сумасшедший, вот этот ежегодный. И почему-то совсем нет никаких мемов оттуда. Обычно там...
0: Как-то нет, там меню, например, обеденного... Не банкета, а просто обеденного перерыва на 9 тысяч рублей в среднем.
1: Ну...
0: Нормально, да, по-твоему? 2 тонны икры черной, 35 миллионов за пентхаус, который Армани, понимаешь ли, называется, и сдается он вот в аренду.
1: Армяне?
0: С такой
1: суммы. Армяне,
0: ну, почти,
1: могут.
0: Да.
1: Он, наверное, золотой, там, наверное, львы. Чую-чую. Нет, это дурацкая новость, мы не будем обсуждать. Вот новость, смотри. Платить за свидание обязан тот, кто пригласил. Психологи
0: обязан,
1: заявили.
0: Мне нравится вот это вот прям слово, как ты произносишь.
1: Да,
0: обязан.
1: Тут так написано. И мне нравится, что об этом сказали психологи. То есть, получается, если девчонка пишет «пойдем на свидание», то это она должна оплатить ужин. А если парень, то парень.
0: Ну и, соответственно, вопросики к парню. Если он на это так отреагирует,
1: то с это ним будет последнее свидание, скорее всего.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне.
1: Сейчас будет лайв, я буду петь с ней, с этой девчонкой.
3: Чтобы услышать, как поезд отправляется...

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в Бэбилэнд.
3: Круто!
0: Хочется всегда. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцедит с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Берег включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсика,
3: но полезных.
2: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
1: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки.
10: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
11: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
12: Новое радио. Новое на новом.
13: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Это только 2 часа.
1: Так, друзья, мы сегодня обсуждаем вашу самую выгодную покупку, причем неважно, когда она была сделана, и абсолютно неважно, что это. От билетов в какое-то путешествие до стиральной машины, квартиры, вообще вот рандом. Может быть, вы мороженое... Кстати, вот я вот, понимаете, немножечко вас приземлю. Я вчера купила мороженое за 119 рублей, а сегодня, когда зашла заказывать, оно уже 89 стоит. И я взяла 3. Выгодно?
2: Да.
1: Ну, я тоже подумала, что
2: это... Я когда хожу по магазину и не вижу желтый ценник, то это не мой товар.
1: Да, я тоже.
2: Да?
1: Но все равно почему-то дорого.
2: Да, но в заведениях я себя уже от этого прям отучил. Вот я иду и хочу съесть бургер, а потом вижу, что по акции продается 4 коктейля. Я такой, выбор сделан. Вот, но теперь как-то бью себя.
1: И бургер, и 4 коктейля, все правильно.
2: Все так, да. Молочных, разумеется. Рома написал... Мне очень нравится, что у Ромы фамилия Голубьев.
1: Голубьев?
2: С мягким знаком. Голубьев.
1: Что-то французское в этом
2: есть. Пижон.
1: Рома Голубьев.
2: Да.
1: И что же говорит нам Роман?
2: Роман пишет следующее. Купили путевки во Вьетнам за 80 тысяч рублей на двоих.
1: Когда?
2: Опа.
1: В 1901 году?
2: Ну, типа того, наверное.
1: Роман, клянитесь, что не сейчас, мне плохо. Скиньте ссылку прямо сейчас.
2: Миша пишет, купил 4-слойную туалетную бумагу. Пожалел бабла.
1: Нет, это по-богатому,
2: А мне, кстати, такая не нравится, она рассыпается почему-то в руках.
1: Правильно, попробуй наждачку. Нет, попробуй вот эту серого цвета, которая вот в одном рулоне продается за 5 рублей.
2: Дорогуша, я из той эпохи, которая видела, как они в это газеты порезанные на кусочки по мятеньке лежали. И это было в общественных. Да.
1: Ну, это очень
2: дома
1: богато.
2: Дома лопух многоразовый.
1: Это богато, если в общественном туалете хоть вот такая есть бумага. Ты что? Так, Раиль пишет. В 22-м году начал работать агентом по недвижимости. В 23-м купил себе на старте продаж по семейной ипотеке через 2 месяца после рождения ребенка евро-трешку. По двум документам что-то сложно. 60 копеек в месяц до сдачи дома в ноябре этого года. Дай бог, уже ключи получу. Раиль, если честно, я вообще ничего не поняла, что вы написали.
2: Ну, есть сложные схемы. Застройщики сейчас пытаются продать прям все на свете, потому что, ну, туго идут продажи с такой ключевой ставкой.
1: Не чувствую выгоду, как вот моя история с мороженым, ты прям ощущаешь
2: выгоду.
1: Вот,
2: а когда замахиваетесь на недвижку, это что-то прям уже из потусторонней вселенной, особенно в Москве, да? Танюша тоже пишет, что с накопительными баллами вообще постоянно кругом выгуливается и все покупается по акциям. Эдуард купил духи за 5000 рублей. Когда их цена была 15 на минуточку. Оказывается, в этот день были какие-то супер-мега-акции и так далее, и так далее, и так далее.
1: Блин, это очень круто.
2: Вот. Оригинал, подчеркивает.
1: Да как ты проверишь, что оригинал?
2: Ну как, если тебе около метро подходит и говорят, оригинал, брат, оригинал, то это и может то, быть не факт.
1: И то не различишь. Если у тебя не разъело глаза от запаха, то, может быть, это и реально оригинал. Как бы. Вот нет, тут нашло сообщение, неплохо от него. В 2012 году, в 2012, я не полетела в Египет за 5 тысяч на неделю, потому что у меня была работа. Я до сих пор сожалею. Мы сожалеем вместе с тобой. 5 тысяч? Как? Я не понимаю.
2: В каком году?
1: В 12-м.
2: Да. Это, ну... Я тогда за 30 тысяч слетал на Кубу. Полный пансион.
1: Что?
2: Да, еще я покупал билеты в Милан за 15 евро.
1: Что?
2: Да, а в Самару авиановый я летал за 200 рублей из Москвы. Можно эту песню, ты не против?
1: Да, я как раз под нее поплачу.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.nuradio.ru.

0: радио.
1: Ребята, жизнь стала еще лучше, потому что у нас сегодня были съемки вечернего покера, плюс день рождения босса, и поэтому у нас на кухне какое-то раздолье из еды.
2: И когда ты ходишь по кулуарам и видишь сперва Валерия Сюткина, потом Денис Клявер и огромное количество других замечательных людей, ты... идешь на работу, в студию, потом выходишь и видишь вот эти объедки с барского стола, и они такие привлекательные,
1: это
2: да?
1: Это они. Это лучшие объедки. Но знаете, что интересно? У нас все инженеры-то уже, видимо, ушли, поэтому там реально есть еда. Я вот взяла сыр.
2: И нет напитков, оливок. Потому что ушли инженеры, да.
1: Да, но еда есть, это супер. И поэтому мы едим и пьем чай, и я чувствую себя из этого потрясающе.
2: Ну, а давай тебе еще расшторю шторы, чтобы ты наслаждалась закатом.
1: Я еще откину спинку.
2: Рано
1: и вообще,
2: еще до него, да.
1: И я пойму всех тех, кто осуждает меня за мою работу, говоря, что я наглая с такой работой, с таким графиком. Друзья, не завидуйте. Я сейчас, кстати, ищу еще одну работу. Но я, правда, уже об этом говорил, но ничего не делал. Но сейчас реально, я завтра же обновлю резюме. Напишу там: классная девчонка, могу днем с вами тусить. Ну, чтобы на работу основную успевать. Может быть, кто-нибудь меня возьмет.
2: В Петербурге таких классных девчонок сейчас тоже разбирают, как горячие пирожки. Петербургский экономический форум
1: идет. Как смеешь ты говорить такие слова ругательные в мой адрес? Не стыдно тебе?
2: А почему ты сразу думаешь, что...
1: А что? Хорошо. Да. Ты заставляешь меня продолжать
2: вот
1: диалог.
2: Смотри, автомобиль называется Ford Escort. Escort — это сопровождение. Это не что-то там вообще, о чем можно думать,
1: ну, смотря
2: будучи взрослым и испорченным.
1: Смотря какая зарплата.
2: Да. Ну, коль уж мы про экономические форумы говорим, обо всем таком, что связано с Санкт-Петербургом, так вот, за реконструкцию крестов тех самых взялись 15 миллиардов рублей требуется.
1: Сколько?
2: 15 миллиардов рублей, чтобы там были и гостиницы.

0: Да. И тебя прям вот тянет туда, да? Я так уже чувствую.
1: Он уже съездил и сказал, что не рекомендует к посещению.
0: Зачем ему не понравилось?
1: Говорит, маленький город, не разгуляешься. Ну, учитывая, что мы родились в Ухте с ним, я вообще не понимаю, что у нас пальцы веером давно вообще так сложились. Матвей Малинкин, вопросов миллиард тебе. Я уже весь сыр съела. Круто.

0: Токсичный четверг завтра, но посетовать на дискомфорт можно сегодня. Хочу из одного мессенджера почитать сообщение, в другом не открываются. Хочу в другом почитать, в этом не открываются. И вот приходится манипуляции.
1: Ну, давай я тебе почитаю.
0: Почитай мне, пожалуйста.
1: Значит, вот пишут, черная женщина, это обращение ко мне. Можете также использовать
0: можно госпожа да.
1: Или Эвечка любимая, как угодно. Я купил квартиру в ипотеку в 22-м году под 6% за 2400. Сейчас такая стоит 6.
0: 2400.
1: Ну да, да.
0: Окей.
1: А процентные ставки космос. Лучшая покупка в моей жизни. Квартиру за 2,5 миллиона.
0: Ну, они, понимаешь, не только в Москве продаются квартиры, я тебе вот так вот скажу.
1: Ну, аж подожди, что, да. Люди не только в Москве живут?
0: И оказывается, даже за МКАДом, как вот мы с тобой, например.
1: Ну, это мы исключение.
0: Да.
1: Это
0: да,
1: просто человечки. Специально отправили за МКАД кого-то, чтобы, ну, это было гордо.
0: Да, надо, повторюсь, приехать на Патрике, чтобы жить где-то неподалеку.
1: Конечно.
0: Ну, для
1: конечно.
0: Тех, кто интервьюирует тебя. Погнали дальше. В 2024 году купил редкую машину Audi 80 B2 Quattro в кузове купе за 33 тысячи рублей на ходу. Машина 85 года. Моя ровесница, пробег 1 000 000 километров. При переборке автомобиль оказался на 90% подходящим под, ну, другие запчасти всякие разные. В общем, я теперь с этим конструктором кайфую, наслаждаюсь и в тачке... Василий, фотографию, будьте любезны.
1: Да, да, вот, потому что мне вот это все вошло...
0: Может быть, как в «Безумном Максе» сейчас эта тачка прям такая...
1: Мудрости, премудрости, это непонятно.
0: Сложно.
1: В 21-м году купил машинку для стрижки за 1800 рублей. С тех пор стригу сам себя, сэкономил уйму денег и времени. Вот это реально классно. Это реально классно.
0: Представляешь, Куценко за 30 лет карьеры, сколько уже там деньжат сэкономил вообще.
1: Реально. Я помню, я 3 года назад купила в магазине «Твое», вот это дешманский максимальный магазин, тапки за 190 рублей. И они до сих пор у меня есть. Я с ними дважды ездила на море. Сейчас я их использую, когда, например, пойти в басик, чтобы не касаться кафеля. Они в идеальном состоянии. Они сделаны под биркинштоки, просто паленые. Вот не те, которые закрыты, а как обычные тапочки. Угу. Ничего им не случилось. И по камням я ходила, что только не делала, 190 рублей. Лучшие 190 рублей в моей жизни.
0: О чем речь? Оксана пишет, купил золотые сережки-гвоздики дочке.
1: Гвоздики.
0: Окей, да. За 18 тысяч рублей, потому что дочка уговорила купить какой-то там лотерейный сертификатик. Я его купил, выиграл 20 тысяч, ну и за 18 я купил. Easy come, easy go, он это называется.
1: Слушайте, вы опять мне про свои лотерейные билеты, и опять я сейчас загорюсь
0: вот,
1: и забуду наконец-то.
0: Парень пишет, Эдуард. Купил лотерейный билетик за 160 рублей, выиграл 16 тысяч. Это считается удачной покупкой?
1: Это считается очень удачной покупкой. Это считается, что ты вообще в ноль сработал. Я примерно так же рассуждаю, когда ты снял наличку, забыл про нее и тратишь наличные деньги, считай, бесплатные.
0: Мне очень нравится, знаешь, как люди эффектно тратят деньги. Вот, например, есть группа Cream. Да ладно, была. Давным-давно, там Эрик Клэптон играл и так далее. И там у них барабанщик был, Джинджер Бейкер. Абсолютно дикий вообще парень. Так вот он, ну, зарабатывал вот эти свои какие-то миллионы внезапные постоянно, но при этом был полным отморозком. И вот когда, уже будучи старцем, там, не знаю, за 70, он продолжал как-то кайфовать у себя там на ранчо, ему дети говорят, папа, ну ты же столько денег зарабатываешь, все профукал, может быть, ты как-то в семейную там историю вложишься. И что сделал папа, когда ему очередной там транш прилетел? Он просто, ну вот, заказал себе иранских жеребцов.
1: Зачем?
0: Представляешь, сколько это стоит. Чтобы они вот из окна у него красиво смотрелись, бегали, и их грива переливалась на солнце.
1: Господи, это просто я, если бы у меня было много денег. Потому
0: вот,
1: что
0: пожалуйста.
1: У меня до сих пор не закрытый гештальт за весь холодильник освободить, и чтобы там была только кока-кола без сахара и мороженое. Я сделаю это.
0: Это диета Дональда Трампа.
1: Да.
0: Кока-кола и бургеры?
1: Ну, похоже на диабетную, если честно.
0: Угу.
1: Диету, которая призывает диабет.
0: А ты видел у него какие руки?
1: Какие?
0: Некрасивые.
1: Yeah.

красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: Мне попалась ужасная новость вчера еще, просто отвратительная. Я хотела про нее сказать. Девочку, 11-классницу забрали с ЕГЭ с инсультом.
1: Я слышал, что не было инсульта. Это раздули желтые СМИ.
0: Да?
1: Слава богу.
0: Слава богу. Я просто хотела сказать в очередной раз, если нас слушают 11-классники или их родители, я понимаю, что это звучит максимально глупо, и вам кажется, что я не понимаю вообще. Но правда, даже если вы плохо сдадите экзамены, и даже если вы в этом году не поступите, вы всегда можете попробовать сделать это в следующем году. Год поработать. Что, ну, варианты есть. Жизнь не заканчивается.
1: Пару на год сходить в конце концов.
0: Я вас умоляю, пожалуйста.
1: Нет, дорогуша, ребят, вы ее не слушайте. Она получала розгами и плетьми, потому что она закончила с красным дипломом и золотой медалью.
0: Поэтому я и говорю.
1: Иначе люди не могут закончить с такими результатами вот эти наши учебные заведения.
0: Я как человек супер тревожный, я очень переживала из-за экзаменов.
1: Тебя за оценки ругали?
0: Нет, конечно. У меня были хорошие оценки, чего не ругали.
1: Не, ну вот я к тому и говорю, может быть, они от того и были хорошие, что тебе за них...
0: Нет, я просто умная. Ага.
1: Осадила.
0: Я просто, правда, очень тревожна, и поэтому я понимаю, как вы переживаете. Мне очень больно и грустно смотреть. Просто я еще как зеленял, сижу в ТикТоках. Я вижу огромное количество этих видосов от детей, которые там просто в слезах, в истериках ужасные вещи пишут.
1: В Южной Корее государственного уровня проблема.
0: Ну, это ужасно. Это ужасно, потому что давайте, вот, пожалуйста, давайте лучше страдать из-за того, что, не знаю, давайте придумаем, что мороженого
1: что
0: нет
1: не вкусного. Пришел.
0: Да, хотя бы, что вы выпускаетесь, и вы больше не увидите любовь всей своей жизни, ту вот, которая у вас сейчас есть. Вы сдадите эти экзамены в любом случае. Окей? Все, давайте. Не моросим. Успокойтесь. Другая новость, с девочки вообще трусы сняли.
1: Не, я хотел другую новость сказать, как там в... Ахмедабаде чувак заклеил уретру, значит, клеем, чтобы там избежать, ну, беременности. Вот пенис клеем заклеил, но я не буду уже это говорить. Зачем?
2: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
3: Супердвиж.
2: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
4: Новое радио.

0: фотку ящик клубники и пишут: из Сочи за 800 для Эви. Федор. Федор, ну зачем вы мне решили испортить настроение? Я тут занимаюсь тем, чтобы у вас у всех было хорошее, а вы как будто бы хотите, чтобы у меня было плохое. Но должна сказать, что вчера я шла домой, и вот этот мост очаровательный, который ведет меня в сторону дома, там
1: он
0: всегда...
1: Он был ягодами изобил.
0: Да, это не загон, незаконно, их там постоянно гоняют, но есть окошки, видимо, временные, когда на них всем наплевать. И они продавали за 1000 рублей, ну не я, ну половину ящика, наверное. Я думаю, возможно, она отравлена. Потому что это странная цена для Москвы. Я мне доверяю. Возможно, она украдена, и они ее перепродают. Ну, в общем, я не могу довериться и купить этот пол ящика, но вот этот ящик на фотке выглядит супер, конечно.
1: Клубники.
0: Да, ящик клубники, посмотри.
1: Слушай, я купил тут кубанский, как мне говорили, и такое ощущение, что пенопласт объелся какого-то,
0: да.
1: Расстроился
0: немножко. Так это не кубанское.
1: Да. Это не кубанское.
0: На Кубани не может быть
1: Это американская
0: клубники.
1: Какая-нибудь,
0: конечно,
1: явно.
0: Конечно, это все Обама, обезьяна виноват, 100%. Не может быть на Кубани клубника со вкусом пенопласта. Ты с ума сошел? Там люди вообще, они каждый день едят овощи и фрукты со вкусом овощей и фруктов, и даже не понимают, как счастливы. Мне попадаются бесконечно рылся вот с этими помидорами, томатами огромными. Я думаю, ну, это невероятно.
1: Мне нравится, когда люди некоторые говорят, вот такой вот помидор, в котором прям вот много мяса.
0: Угу.
1: И ты понимаешь, что они имеют в виду.
0: Да.
1: И даже придираться неохота.
0: Ты вспоминаешь по памяти, что ты думаешь, ну, однажды в жизни я же точно видел его. Потому что все то, что ты ешь в Москве всю
1: и
0: зиму.
1: И запах вот этот вот приятный, помню, да?
0: Ну, максимум, что ты можешь позволить себе купить диффузор или спрей, освежитель воздуха с ароматом помидор, вот так напшикать и закрытыми глазами есть свой пенопласт.
1: Я сейчас обалдел, когда увидел арбуз на кухне. Ребят,
0: да.
1: Арбуз!
0: В июне!
1: Алло, июнь!
0: Да, он весь этот вот накачанный.
1: Гемозный.
0: 100%. Арбуз в июне мы не едим. С ума сошли? Вы с ума сошли? Арбуз не раньше августа. Вы что, может быть... Я вот вчера повелась на это, заказала сливы. Они на фотке выглядели просто изумительно. Мне приехали просто плоды недоношенные. Я не знаю, это...
1: Сморщенные, может быть,
0: вторая
1: еще были.
0: Стадия после семечки. Они просто... Ими можно гвозди забивать. Какие-то все скукоженные. За что я заплатила 400 рублей? Вы думаете, я не пыталась? Я пыталась. Я попробовала их поесть, но это просто... Это действительно недозревшие сливы. Рано, но хочется. Очень хочется, но рано.
1: А ты уже дошла до той стадии, когда ты любишь оливки?
0: Я их с детства люблю, если
1: Опа.
0: Честно. Я обожаю
1: Какая
0: оливки. Оливки и маслины. Еще мне очень нравятся оливки на гриле. Мало кто разделяет со мной мое увлечение, но это очень вкусно.
1: Даже плохо себе представляю, как их там, до какой надо степени, чтобы они потемнели.
0: Они просто должны быть со вкусом угля.
1: Ага.
0: Та же оливка, но вот это вот. Ой, на нас начали орать. Вы чё, арбузы иранские? Там уже давно август. Арбузы иранские, прием! Это разные люди пишут, если что.
1: Иранские арбузы?
0: Тем более.
1: Иранские арбузы.
0: Иранских арбузов давайте еще поедим.
1: Давайте иранские арбузы сюда.
0: Иранские арбузы огонь, ешьте, пишет. А что вы все сполошились?
1: А если там не написано, что иранские?
0: Как вы определили, что это иранский
1: да.
0: арбуз? Вот где вы поняли, что это арбуз из Ирана?
1: Почему не из Астрахани, например?
0: Выглядит как арбуз, который просто накачали и сказали, вот, let's go, потому что я знаю, что его
1: вообще,
0: и зимой можно купить.
1: В Иране соблюдены ли все нормы? Вот, например, в Армении вода стала плохой, отвратительной, вообще негодной.
0: Неполезной.
1: Для питья неполезной, да. Вот. А из Ирана все хорошо?
0: Не знаю, но тут все топят жестко, что
1: да.
0: нужно поесть
1: иранского арбуза. Все, ребят, мы за иранские арбузы с
0: Нет,
1: детства.
0: Подожди,
1: что, спорить,
0: а вы
1: что ли,
0: сами,
1: да?
0: вот вы про них кричите, а вы сами ели уже этот иранский арбуз? Или вы хотите, чтобы мы первые попробовали? Попробуйте сами. Мы посмотрим, и если да... Я ела арбуз в Эмиратах в апреле. Он был из Ирана, вкусно. Мы рады, что ты была в Эмиратах в апреле. Не надо нам портить настроение.
1: Там на кухне остался, короче, это иранский, надо это...
0: Ты первый пробуешь, я не буду. Тебе нельзя, ты же отец. Давай студии 21 отнесем.

0: Я вот думаю, Иран, да, персидская культура подарила нам Омара Хайяма, подарила нам алгебру. Но в комментариях все нас бьют по щекам за то, что мы иранские арбузы, понимаешь ли, не ели.
1: Впервые в жизни я вообще
0: слышу данную претензию. Я про иранский арбуз только что узнал вообще.
1: Претензию. Да. Но там вообще-то эксперты еще сообщили, что на арбузе должно быть желтое пятно. Если оно имеется, то арбуз вкусный. Так, также сообщили.
0: Желтый пятно, значит, что он лежал на земле, а не просто где-то там был обколот
1: в дороге. Ты так думаешь.
0: Я так думаю.
1: Дальше, значит, написали, что 1 мая уже ели арбуз, и все было нормально, самый вкусный. Тут же пишут, что...
0: Ну, опять же, где в Эмиратах ели, поди, 1 мая.
1: Да, вряд ли в Сызране. Тут же еще пишут, что июньские арбузы самые вкусные. Я не знаю, у меня с детства установка, что арбузы надо в августе есть.
0: Именно 2 августа идут десантники за арбузами и угощают всех соседей.
1: Об голову так разбивают и раздают всем.
0: Да.
1: Ребят, вы как-то иначе их ели?
0: Я их поэтому до августа и не пробовал никогда. Оказывается, вон оно чего.
1: Вон оно чего. Мы сегодня обсуждаем вашу самую выгодную покупку, чтобы это не было. Вот Лена написала. Самая моя лучшая покупка прошлым летом. Я купила малины, пробила их блендером и наморозила в форме для льда. Только 2 недели назад пила чай с 2 последними кубиками. 2 по лучшести. Это в декабре 2019 я купила машину. До ковида и до всего, что произошло после.
0: Берите выше. Вот тут парень пишет, что купил дом за 3 мульта, который сейчас в X5 превратился. От
1: Жесть.
0: Этой цены до ковида тоже успел запрыгнуть вот в вагончик.
1: Я и недвижимость могут вообще соединиться в одном поле. Это только если я сегодня после работы открою компьютер и буду играть в Sims 3. И тогда я смогу себе и дом, и квартиру, и пентхаус, и бассейн построить, и себя же там утопить.
0: Я из-за этого тоже очень смеюсь, когда мне какие-нибудь рекламные ролики подкидывают недвижимость там в Австрии, купите дом, да, или вот в Москве, пожалуйста, новый жилой комплекс. Такой, алло! Как можно? Если даже министры не понимают, как можно купить квартиру.
1: Но приятно, что алгоритмы считают, что ты целевая аудитория таких
0: предложений.
1: Это немножко
0: лестно было бы, наверное, когда мне было 25. Сейчас нет. Сейчас я просто выпучиваю глаза и делаю вид, что я этого не видел.
1: В 22-м году брала билеты в Сочи по 5 тысяч, в Питер билеты обошлись в том же году в 20 тысяч на 2 из Новосибирска. Сейчас улететь туда стоит 56 тысяч. Жесть. Я на секунду хотела начать выпендриваться, что типа, ребят, а это так и стоит, но когда увидела про Новосибирск, то, скорее всего, вы правы. Возможно, это дорого.
0: Смотри, тут Дмитрий в ВК хвастается своим богатством. Один, значит, купил квартирку в пиджаке такой весь на аватарке. Другой Дмитрий купил биткоин в 2016 году.
1: Ну, все Дмитрии, которые знакомы мне, у них действительно все дела всегда потихоньку, и все у них хорошо.
0: Димочка,
1: поэтому...
0: такой, да? Это тебе не Никитос.
1: Да.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айс Гергерт, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: А что?
6: Переезд — это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Дэнни! Да! Катастрофа!
11: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
10: Я своего друга в обиду не дам.
11: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
12: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Будда. Комнаты культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Где суперхиты?
15: У нас в чарте.
16: Стильно.
14: Где суперновинки?
15: У нас в чарте.
16: Занятно.
15: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
16: И немного тревожно.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Чудненько.
15: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
16: Ничего не понятно, но очень интересно.
15: Так кто сегодня в чарте?
16: Терминатор.
15: Узнаешь в пятницу в 17:00.
16: Попробуйте, вдруг прокатит.
15: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
16: Поехали.
15: 16+.
17: Новое радио.

0: Ребята, тут некоторые ребята в чате негодуют, что тишь да гладь, никто не ругается, никакой драмы в чате нет, скучно из-за этого. Не хватает, чтобы на вентилятор кто-то накинул, чтобы кто-то кого-то оскорбил, чтобы довести это все до греха, то есть до бана. Как-то все на добром, потому что лето. Понимаете, летом запрещено грустить, страдать,
1: мне кажется,
0: ругаться.
1: Мы пропитываем комфортом просто.
0: Ну да, мы комфортики. Мне кажется, мы вообще очень комфортики. Но я бы хотела таких друзей, как мы, чтобы с ними проводить вечера. Я прям бы хотела бы с нами отправиться в какое-нибудь путешествие. Представьте, у нас тачка огромная, дом на колесах. И вот мы, значит, музло ставим,
1: болтаем. Нет, дом на колесах проблемно, там все-таки сортир один. А вот на лодочке...
0: Мы можем просто поромантизировать это. Не можем разбивать мечты об реальность, вот эту вот дурацкую. Где еще, возможно, нужно работать много, денег зарабатывать.
1: Мне кажется, все вот эти пары, которые форсят фотографии из... истории серии «Мы купили домик на колесах, мы проживаем свою лучшую жизнь», они потом разводятся. И не могут видеть друг друга.
0: Потому что не может какать друг при друге.
1: Это-то может быть и не самое сложное.
0: А в чем причина тогда?
1: А вот представь, что у тебя есть квартира на колесиках размером с ванную комнату.
0: Ну,
1: и вот вы там проводите все время вместе.
0: Ну, а за окном у вас Монтенегро.
1: Ну, это первые 4 дня.
0: Острова.
1: А дальше уже все, бытовуха заедает.
0: А ты что какой душный?
1: Да ну ладно, все, перестал. Ну что ты нападаешь
0: что вообще
1: на меня?
0: Нет, я
1: а
0: не...
1: почему душный?
0: А душно?
1: Начала так красиво, а сейчас вдруг наезжаешь
0: потому
1: на меня.
0: Что, что за духота? Дом на колесах, путешествия, простор. А ты говоришь, что на 4-й день приезд.
1: Нет, ладно, дом на колесах, знаешь, где крутой? Вот я хочу в таком доме, как у главы семейства, в семейке Факеров. Знакомьтесь с родителями.
0: Ага, да,
1: вот
0: да,
1: Роберт
0: да,
1: Де Ниро.
0: Да, да.
1: Вот в таком домике прокатиться было бы, конечно, пушка вообще.
0: И чтобы еще желательно экзибит тебе сделал этот дом на колесах.
1: Да, чтобы обязательно мониторы были вмонтированы рядом на внутреннюю сторону колес.
0: Да, да,
1: и под
0: да.
1: капотом тоже было, тоже смотрящие на дорогу.
0: Короче, да, друзья, такие вот у нас фантазии. Я не знаю, у меня чудесное настроение, вообще замечательное. Я планирую, чтобы оно все лето таким сохранялось, потом еще осенью, но зимой мы будем ныть, конечно же. Вот, а пока нет. И вам того же я желаю. Но это только сегодня, потому что завтра токсичный четверг, и мы не отказываемся от традиции того, чтобы выплескивать все то, что копится. Потому что лето летом, но люди...
1: На четверги никто не отменял, да.
0: Поэтому ваше домашнее задание для всех: выбеситься сегодня, вчера, позавчера и завтра до 6 вечера на любую тему, принести ее вот так вот на блюдечке с голубой каемочкой, сказать: Эви, усатый, жесть меня бесит, вот это и вот это. Мы все это обсудим, будет какая-нибудь подтема, все как всегда.
1: Я считаю, 2 часа в неделю для токсичности более чем.
0: Я бы хотела больше, но в целом 2 часа достаточно, да. Все, я желаю вам всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, любви. Целую в правую щеку, целую в левую щеку. Всех, кто вас поглубил, желаю. Пока. А, успела бы. И... А...

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: Не знаю, как у тебя, но у меня при прослушивании предыдущей композиции всегда перед глазами ролики всякие разные, там, пафосные из социальных сетей о преображении людском. Вот, дальше у нас облегченные версии суперхитов, суперновинок будут и Зиверт, и Пилигрим, и Анна Асти, ну, в общем, все на месте.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
3: Привет.
0: В какой-то период ты подпропала.
3: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дудь».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Новое радио.

0: домой, сижу себе, значит, спокойно на работе, примус починяю, и тут, нате, здрасте, пожалуйста, группа Добро в эфире, словно таким нежданчиком, напоминает о том, что лето конечное, и парам-пам-пам. Нет-нет-нет, ребятушки, спокуха, так не пойдет, все только начинается. А, да, забыл представить. Новое радио, Данил Михайлов за старшего, я тут, значит, у себя на канале «Усатая пушка» опросик провел на тему того, как часто ты купаешься в водоемах летом. Вот есть же какая-то статистика по прожитым годам. Так вот, самый популярный ответ — это к середине августа. Вспоминаю, что ни разу не купался. Опа. Ну, я думаю, без купания лето вообще ни разу не обломает. Красивого продолжения тебе. Сегодня всего лишь навсего третий день. Отличного вечера.
1: Стали взрослыми с тобой.
2: Радио.

0: Час ночи в Красноярске.
1: 59 минут.
0: Новое радио.
1: Я заслушался новенькую версию предыдущей композиции, хорошо известной. Ну а дальше у нас тоже освеженная версия одной замечательной песни, которой 30 лет уже. Офигеть, конечно. Раиса Максимовна Горбачева на бэк-вокале.
2: Счастье.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Я мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Все пана била танка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Новое на новом.
2: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Множество аранжировок, в том числе звонки на новом радио. Голоса сейчас должны бы быть немножечко, наверное, потише, но я играю в такого эталонного радиоведущего. Данил Михайлов, ответьте за саундтрек вечера. Еще могу рассказать, какой праздник мы с тобой могли бы пропустить, а может быть и даже пропустим. В общем, ребят, парни, сегодня день пионов. Пофигу, что сегодня, там, или вчера, или когда угодно, но пока они есть... Ну, в самом деле, уже красавчики.
1: Новое радио.

Самое время подумать о чем-нибудь хорошем исключительно для себя, потому что когда еще на себя минутка будет выкрадена? Вот прямо сейчас. Хотя бы парочку мыслей. Космос.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: Красиво плывут. Вернее, красиво звучат Мия Геншпиль и Кади на новом радио. Время горит, как ладан. Все так, летит. Ох, и так далее. И вот десятилетняя песенка, казалось бы, украшает эфир. А кто-то думает, ну алло, ребят, ну новое радио, давайте что-нибудь свежее, там, тудым-сюдым. И вообще, мы всегда открыты. Вот прям по полной программе открыты, и твоему творчеству в том числе. Если ты делаешь годные треки, и тебе кажется, что им не хватает только лишь того, чтобы быть услышанными, то тебе точно к нам.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

И даже такой забористый трек, как этот от Эйлока и Халида, все равно не заставит меня взбодриться и не захотеть пойти подушку помять. Данил Михайлов отвечал за саундтрек вечера. Не знаю, куда твой маршрут двигается. Или куда двигаешься ты. Двигаешься ли ты вообще? Но я сейчас только вот ногами подрыгал. Все, ладно, хватит уже болтать. Красивой ночи тебе, уютнейшего всего, прям прекрасного и замечательного. И вообще, вот как Сосо Папалиашвили, целую в сердце. Все, хватит, ушел и с катертью.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артика Асти. Гаязов с Бразерс. Мари Краймбрери. Лирик. Пьянка. Пицца. Тату Лена Катина. СТ. Юля Гаврилина. Эльма. Игнатий Вентура. Эльвира Т. Немига. Акмаль. А также спешл. Суперсекрет гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки чарта ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.
2: Найди.

тебя.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Заходи без причин.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл Суперсекрет Гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж. Движ.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио.

0: лишь так близко.
1: Выходные новое радио превращается. Выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8391-205-1111.
4: Агат. Покупай выгодно.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Новое радио.
14: Новое чё? Ты не спишь по ночам.